0: Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наше радио. Так бьется сердце.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев на совещании, посвященном итогам реализации регионального проекта «Производительность труда» за 2025 год, назвал динамику проекта недостаточной и потребовал перейти от формального исполнения к реальной работе с отраслями. Задача — разбираться в причинах низкой эффективности, устранять барьеры, наводить порядок в учете и занятости, подчеркнул глава региона. По итогам года более 180 предприятий региона получили поддержку. 462 являются потенциальными участниками. Наибольшая вовлеченность в обрабатывающей промышленности — 80 предприятий и АПК 47. Губернатор поручил сделать участие в программах максимально комфортным для бизнеса, отметив, что потенциал для роста производительности значительный. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с депутатом Госдумы Сергеем Чижовым, обсудив планы законотворческой работы и поддержку региона на федеральном уровне. Сергей Чижов сообщил, что президент поддержал предложение «Единой России» отсрочить погашение регионами бюджетных кредитов. Благодаря предыдущему механизму списания 2/3 кредитов, Воронежская область уже сэкономила более 2,6 миллиардов рублей, которые остались в экономике региона. Также депутат рассказал о дополнительном казначейском кредите, на вторую очередь индустриального парка «Масловский», о том, что с 2021 по 2026 годы объем привлеченных в область федеральных средств превысил 250 миллиардов рублей. Сезон парков и скверов в областном центре в этом году стартовал масштабным фестивалем «Воронеж и Тамы». На главных площадках для отдыха горожан, парках «Орленок», «Алые паруса», «Дельфины» и «Центральном» будут выступать артисты Воронежской филармонии, эстрадный хор «Фермата», Воронежского концертного зала, духовые оркестры колледжа Ростроповича, губернаторского, эстрадно-духового и многие другие. Открылся фестиваль «Воронеж и Тамы» отдельным проектом «Музыка Победы». В первые майские выходные в городских парках и скверах звучали композиции, посвященные Великой Отечественной войне. Такая тематика концертов сохранится вплоть до 9 мая, рассказал на открытии фестиваля в смарт-парке «Дельфин» его инициатор, вице-губернатор, секретарь городского отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Маслов. В дальнейшем, помимо музыки от местных коллективов, проект «Воронеж и Тамы» будет расширяться спортивными мероприятиями, мастер-классами, играми, выставками и ярмарками ремесел, кинопоказами и флеш-мобами. В Воронеже продолжает подготовку к празднованию 81-й годовщины Победы. На еженедельном совещании в мэрии обсудили вопросы безопасности и оформления города. Рассматривается возможность сделать проспект Революции 9 мая пешеходным. Разработана концепция оформления. Будет задействовано 1904 флага, 3 баннера у театра оперы и балета. Завершить оформление площади Ленина планируют к 7 мая. Для обеспечения безопасности привлекут 120 сотрудников ЧОП, установят 1600 турникетов, 30 стационарных рамок металлодетекторов, 142 камеры видеонаблюдения. В местах проведения мероприятий запретят использование электросамокатов. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже ясно. Температура воздуха днем 24 градуса тепла. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше. Наше радио.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев на совещании, посвященном итогам реализации регионального проекта «Производительность труда» за 2025 год, назвал динамику проекта недостаточной и потребовал перейти от формального исполнения к реальной работе с отраслями. Задача – разбираться в причинах низкой эффективности, устранять барьеры, наводить порядок в учете и занятости, подчеркнул глава региона. По итогам года более 180 предприятий региона получили поддержку. 462 являются потенциальными участниками. Наибольшая вовлеченность в обрабатывающей промышленности – 80 предприятий. И АПК 47. Губернатор поручил сделать участие в программах максимально комфортным для бизнеса, отметив, что потенциал для роста производительности значительный. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с депутатом Госдумы Сергеем Чижовым, обсудив планы законотворческой работы и поддержку региона на федеральном уровне. Сергей Чижов сообщил, что президент поддержал предложение «Единой России» отсрочить погашение регионами бюджетных кредитов. Благодаря предыдущему механизму списания 2/3 кредитов, Воронежская область уже сэкономила более 2,6 миллиардов рублей, которые остались в экономике региона. Также депутат рассказал о дополнительном казначейском кредите, на вторую очередь индустриального парка «Масловский», о том, что с 2021 по 2026 годы объем привлеченных в область федеральных средств превысил 250 миллиардов рублей. Сезон парков и скверов в областном центре в этом году стартовал масштабным фестивалем «Воронеж и Тамы». На главных площадках для отдыха горожан, парках «Орленок», «Алые паруса», «Дельфины» и «Центральном» будут выступать артисты Воронежской филармонии, эстрадный хор «Фермата», Воронежского концертного зала, духовые оркестры колледжа Ростроповича, губернаторского, эстрадно-духового и многие другие. Открылся фестиваль «Воронеж и Тамы» отдельным проектом «Музыка Победы». В первые майские выходные в городских парках и скверах звучали композиции, посвященные Великой Отечественной войне. Такая тематика концертов сохранится вплоть до 9 мая. Рассказал на открытии фестиваля в смарт-парке «Дельфин» его инициатор, вице-губернатор, секретарь городского отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Маслов. В дальнейшем, помимо музыки, от местных коллективов проект «Воронеж и Тамы» будет расширяться спортивными мероприятиями, мастер-классами, играми, выставками и ярмарками ремесел, кинопоказами и флеш-мобами. В Воронеже продолжает подготовку к празднованию 81-й годовщины Победы. На еженедельном совещании в мэрии обсудили вопросы безопасности и оформления города. Рассматривается возможность сделать проспект Революции 9 мая пешеходным. Разработана концепция оформления. Будет задействовано 1904 флага, 3 баннера у театра оперы и балета. Завершить оформление площади Ленина планируют к 7 мая. Для обеспечения безопасности привлекут 120 сотрудников ЧОП, установят 1600 турникетов, 30 стационарных рамок металлодетекторов, 142 камеры видеонаблюдения. В местах проведения мероприятий запретят использование электросамокатов. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Проверено временем.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Меня зовут Андрей. Я холодильщик в Агроэко. Моя работа – следить, чтобы мясо оставалось свежим. Я уверен в качестве нашей продукции, поэтому сам часто покупаю ее в фирменных магазинах. Когда пришел в компанию, боялся не справиться. Но мне помогли. Коллеги поддержали и рассказали о всех тонкостях. Сейчас я профессионал. Уверен в завтрашнем дне и планирую расти дальше. Если ты ищешь работу, где ценят ответственность и трудолюбие, приходи. Ждем тебя в нашей команде. Узнайте больше на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333 47 00.
3: Инди, свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20.12. На нашем радио в Воронеже.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж». 290 0707. Код города 473.
4: Так звучит наше.

просто музыка, просто музыка, просто музыка.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев на совещании, посвященном итогам реализации регионального проекта «Производительность труда» за 2025 год, назвал динамику проекта недостаточной и потребовал перейти от формального исполнения к реальной работе с отраслями. Задача – разбираться в причинах низкой эффективности, устранять барьеры, наводить порядок в учете и занятости, подчеркнул глава региона. По итогам года более 180 предприятий региона получили поддержку. 462 являются потенциальными участниками. Наибольшая вовлеченность в обрабатывающей промышленности – 80 предприятий. Предприятий и АПК 47. Губернатор поручил сделать участие в программах максимально комфортным для бизнеса, отметив, что потенциал для роста производительности значительный. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с депутатом Госдумы Сергеем Чижовым, обсудив планы законотворческой работы и поддержку региона на федеральном уровне. Сергей Чижов сообщил, что президент поддержал предложение «Единой России» отсрочить погашение регионами бюджетных кредитов. Благодаря предыдущему механизму списания 2/3 кредитов, Воронежская область уже сэкономила более 2,6 миллиардов рублей, которые остались в экономике региона. Также депутат рассказал о дополнительном казначейском кредите на вторую очередь индустриального парка «Масловский», о том, что с 2021 по 2026 годы объем привлеченных в область федеральных средств превысил 250 миллиардов рублей. Сезон парков и скверов в областном центре в этом году стартовал масштабным фестивалем «Воронеж и Тамы». На главных площадках для отдыха горожан, парках «Орленок», «Алые паруса», «Дельфины» и «Центральном» будут выступать артисты Воронежской филармонии, эстрадный хор «Фермата», Воронежского концертного зала, духовые оркестры колледжа Ростроповича, губернаторского эстрадно-духового и многие другие. Открылся фестиваль «Воронеж и Тамы» отдельным проектом «Музыка Победы». В первые майские выходные в городских парках и скверах звучали композиции, посвященные Великой Отечественной войне. Такая тематика концертов сохранится вплоть до 9 мая. Рассказал на открытии фестиваля в смарт-парке «Дельфин» его инициатор, вице-губернатор, секретарь городского отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Маслов. В дальнейшем, помимо музыки, от местных коллективов проект «Воронеж и Тамы» будет расширяться спортивными мероприятиями, мастер-классами, играми, выставками и ярмарками ремесел, кинопоказами и флеш-мобами. В Воронеже продолжает подготовку к празднованию 81-й годовщины Победы. На еженедельном совещании в мэрии обсудили вопросы безопасности и оформления города. Рассматривается возможность сделать проспект Революции 9 мая пешеходным. Разработана концепция оформления. Будет задействовано 1904 флага, 3 баннера у театра оперы и балета. Завершить оформление площади Ленина планируют к 7 мая. Для обеспечения безопасности привлекут 120 сотрудников ЧОП, установят 1600 турникетов, 30 стационарных рамок металлодетекторов, 142 камеры видеонаблюдения. В местах проведения мероприятий запретят использование электросамокатов. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Это навсегда.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже ясно. Температура воздуха днем 24 градуса тепла. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
5: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
6: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
7: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
8: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

звездочка в буране, тянутся цветы герани за оконный переплет. Снег идет, и все в смятении, все пускается в полет. Черной лестнице ступени, перекрестка

чердака, с верхней лестничной площадки, крадучась, играя в прятки, сходит небо с чердака, потому что жизни ждет, не оглянешься и святки, только промежуток краткий смотрит.

пустой, густой, в ногу с ним, стопами теми, в том же темпе, с ленью той или с той же быстротой.

0: Наше радио. Так бьется сердце.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев сообщил об отмене военного парада на главной площади Воронежа в День Победы. Причина – усиление террористической активности киевского режима, который, неся поражение на поле боя, повышает угрозы в российском тылу. «Мы не имеем права рисковать, ведь на параде всегда большое скопление людей», – пояснил глава региона, выразив сожаление о необходимости такого решения. Торжественные собрания, возложение венков и патриотические акции пройдут в каждом муниципалитете. Акция «Бессмертный полк» в этом году состоится в цифровом формате. Губернатор пообещал, что в будущем традиционные парады обязательно вернуться в честь героев прошлого и настоящего. На оперативном совещании губернатор Александр Гусев обсудил итоги отопительного сезона. Министр ЖКХ Евгений Бажанов доложил, что сезон стартовал 1 октября и сейчас завершен в 24 муниципалитетах. Работает около 1500 котельных. Капремонт провели на более чем 50 километрах теплосетей. Реконструировано 4 котельные. Зафиксировано чуть более 1000 инцидентов, хотя в целом аварийность снизилась на 5%. Число временно отключаемых жителей на 22%. Губернатор потребовал оперативно завершить сезон на всей территории области и особо остановился на начислениях за отопление. Недопустимо, чтобы при подаче тепла в течение нескольких дней гражданам выставлялась оплата за полный период. Это касается и мая. Чтобы не было такого, что 3 дня подаем, а платим за 30 дней, подчеркнул Александр Гусев. Поручено строго начислять плату за фактически оказанную услугу. На оперативном совещании губернатор Александр Гусев обсудил ход подготовки к государственной итоговой аттестации в 2026-м. Министр образования Наталья Сологубова доложила, что основной госэкзамен для выпускников 9 классов пройдет со 2 июня по 7 июля. В этом году на участие зарегистрирован 25 451 школьник. Экзамены для выпускников 11 классов стартуют 1 июня и завершатся 9 июля. Участниками ЕГЭ станут 10 220 человек. Особое внимание в текущем году уделяется разъяснительной работе. Родители смогут обратиться на горячую линию. В регионе проходит родительский форум и до конца мая еженедельно работает открытая приемная министра образования. Контроль за соблюдением прав участников экзаменов обеспечит более 1000 общественных наблюдателей, включая представителей общественной палаты и родительских комитетов. Губернатор положительно оценил уровень подготовки региона и подчеркнул, что главной задачей остается создание условий для того, чтобы воронежские школьники смогли продемонстрировать достойные результаты. Другим темам. В 21 районе Воронежской области установлен 3 класс пожарной опасности. Это средняя степень. Об этом сообщил региональный ГУ МЧС. 4 мая. 2 класс, низкая степень, действует на территории 13 муниципальных образований, включая Воронеж, среди них Анинский, Верхнехавский, Каширский, Нижнедевицкий, Новоусманский, Панинский, Рамонский, Репьевский, Семилукский, Хохольский, Иртильский районы, а также Нововоронеж. И последнее. Первая рабочая неделя мая принесет в Воронеж жаркую погоду до плюс 25 градусов. Осадки ожидаются только к пятнице. Так, например, сегодня днем до плюс 23, в среду плюс 24, а самым теплым днем станет четверг, до плюс 25 будет сухо. В пятницу 8 мая температура опустится до плюс 23, пройдет дождь, ветер юго-западный с порывами до 10 метров в секунду в середине недели. А ночные температуры составят от плюс 8 до плюс 12. Это были новости региона.
1: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.

0: Реклама на 107 FM.
1: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
2: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
1: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
2: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
1: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
2: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
3: Инди. Свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20:12. На нашем.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707. Код города 47.

0: наше радио.
1: Я проснулся днем.

почистил зубы и, подумав, я решил, что бриться мне лень. Я вышел и пошел, куда глядели глаза, благо было светло.

всех, кто жив и нет. Может, мы на самом деле не искали в нашем теле жизнь.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже ясно. Температура воздуха днем 24 градуса тепла. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру.

0: Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
1: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
2: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
3: В Забайкале действуют сотни очагов.
2: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
4: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды, ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

и спрятал Закрыл, зарыл, припорошил.

очнулся. Завыл, залаял, замычал. Напился, протрезвел, умылся.

0: так бьется сердце.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев сообщил об отмене военного парада на главной площади в Воронеже в День Победы. Причина – усиление террористической активности киевского режима, который, неся поражение на поле боя, повышает угрозы в российском тылу. «Мы не имеем права рисковать, ведь на параде всегда большое скопление людей», – пояснил глава региона, выразив сожаление о необходимости такого решения. Торжественные собрания, возложение венков и патриотические акции пройдут в каждом муниципалитете. Акция «Бессмертный полк» в этом году состоится в цифровом формате. Губернатор пообещал, что в будущем традиционные парады обязательно вернутся в честь героев прошлого и настоящего. На оперативном совещании губернатор Александр Гусев обсудил итоги отопительного сезона. Министр ЖКХ Евгений Бажанов доложил, что сезон стартовал 1 октября и сейчас завершен в 24 муниципалитетах. Работает около 1500 котельных. Капремонт провели на более чем 50 километрах теплосетей. Реконструировано 4 котельные. Зафиксировано чуть более 1000 инцидентов, хотя в целом аварийность снизилась на 5%. Число временно отключаемых жителей на 22%. Губернатор потребовал оперативно завершить сезон на всей территории области и особо остановился на начислениях за отопление. Недопустимо, чтобы при подаче тепла в течение нескольких дней гражданам выставлялась оплата за полный период. Это касается и мая. Чтобы не было такого, что 3 дня подаем, а платим за 30 дней, подчеркнул Александр Гусев. Поручено строго начислять плату за фактически оказанную услугу. На оперативном совещании губернатор Александр Гусев обсудил ход подготовки к государственной итоговой аттестации в 2026-м. Министр образования Наталья Сологубова доложила, что основной госэкзамен для выпускников 9 классов пройдет со 2 июня по 7 июля. В этом году на участие зарегистрирован 25 451 школьник. Экзамены для выпускников 11 классов стартуют 1 июня и завершатся 9 июля. Участниками ЕГЭ станут 10 220 человек. Особое внимание в текущем году уделяется разъяснительной работе. Родители смогут обратиться на горячую линию. В регионе проходит родительский форум, до конца мая еженедельно работает открытая приемная министра образования. Контроль за соблюдением прав участников экзаменов обеспечит более 1000 общественных наблюдателей, включая представителей общественной палаты и родительских комитетов. Губернатор положительно оценил уровень подготовки региона и подчеркнул, что главной задачей остается создание условий для того, чтобы воронежские школьники смогли продемонстрировать достойные результаты. Другим темам. В 21 районе Воронежской области установлен 3 класс пожарной опасности. Это средняя степень. Об этом сообщил региональный ГУ МЧС. 4 мая. 2 класс, низкая степень, действует на территории 13 муниципальных образований, включая Воронеж. Среди них Анинский, Верхнехавский, Каширский, Нижнедевицкий, Новоусманский, Панинский, Рамонский, Репьевский, Семилукский, Хохольский, Иртильский районы, а также Нововоронеж. И последнее. Первая рабочая неделя мая принесет в Воронеж жаркую погоду до плюс 25 градусов. Осадки ожидаются только к пятнице. Так, например, сегодня днем до плюс 23, в среду плюс 24, а самым теплым днем станет четверг, до плюс 25 будет сухо. В пятницу 8 мая температура опустится до плюс 23, пройдет дождь, ветер юго-западный с порывами до 10 метров в секунду в середине недели. А ночные температуры составят от плюс 8 до плюс 12. Это были новости региона.

0: Какой ты нафиг танкист?
1: Реклама на 107 FM.
2: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
3: Инди, свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20.12. На нашем радио в Воронеже.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707.

0: Наша реклама.
1: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
2: Квартиру сниму на Суточно.ру.
3: Седан или внедорожник?
4: Механика или автомат?
3: Право или леворукий?
4: Электрокар или гибрид? Столько вопросов и всего одна экспертная программа, чтобы в этом разобраться. Тест-драйв по-нашему с Андреем Ломановым. Еженедельно свежие обзоры, яркие новинки, сравнительные тесты и экспертные материалы по эксплуатации и обслуживанию вашего автомобиля. Каждую среду с 7 до 8 вечера наш путеводитель по миру автопрома.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Наша. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже ясно. Температура воздуха днем 24 градуса тепла. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2 100 100.

0: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
1: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: В 5 или 6 этот выбор не труден. Если мы есть, значит,

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев сообщил об отмене военного парада на главной площади в Воронеже в День Победы. Причина – усиление террористической активности киевского режима, который, неся поражение на поле боя, повышает угрозы в российском тылу. «Мы не имеем права рисковать, ведь на параде всегда большое скопление людей», – пояснил глава региона, выразив сожаление о необходимости такого решения. Торжественные собрания, возложение венков и патриотические акции пройдут в каждом муниципалитете. Акция «Бессмертный полк» в этом году состоится в цифровом формате. Губернатор пообещал, что в будущем традиционные парады обязательно вернутся в честь героев прошлого и настоящего. На оперативном совещании губернатор Александр Гусев обсудил итоги отопительного сезона. Министр ЖКХ Евгений Бажанов доложил, что сезон стартовал 1 октября и сейчас завершен в 24 муниципалитетах. Работает около 1500 котельных. Капремонт провели на более чем 50 километрах теплосетей. Реконструировано 4 котельные. Зафиксировано чуть более 1000 инцидентов, хотя в целом аварийность снизилась на 5%. Число временно отключаемых жителей на 22%. Губернатор потребовал оперативно завершить сезон на всей территории области и особо остановился на начислениях за отопление. Недопустимо, чтобы при подаче тепла в течение нескольких дней гражданам выставлялась оплата за полный период. Это касается и мая. Чтобы не было такого, что 3 дня подаем, а платим за 30 дней, подчеркнул Александр Гусев. Поручено строго начислять плату за фактически оказанную услугу. На оперативном совещании губернатор Александр Гусев обсудил ход подготовки к государственной итоговой аттестации в 2026-м. Министр образования Наталья Сологубова доложила, что основной госэкзамен для выпускников 9 классов пройдет со 2 июня по 7 июля. В этом году на участие зарегистрирован 25 451 школьник. Экзамены для выпускников 11 классов стартуют 1 июня и завершатся 9 июля. Участниками ЕГЭ станут 10 220 человек. Особое внимание в текущем году уделяется разъяснительной работе. Родители смогут обратиться на горячую линию. В регионе проходит родительский форум, до конца мая еженедельно работает открытая приемная министра образования. Контроль за соблюдением прав участников экзаменов обеспечит более 1000 общественных наблюдателей, включая представителей общественной палаты и родительских комитетов. Губернатор положительно оценил уровень подготовки региона и подчеркнул, что главной задачей остается создание условий для того, чтобы воронежские школьники смогли продемонстрировать достойные результаты. Другим темам. В 21 районе Воронежской области установлен 3 класс пожарной опасности. Это средняя степень. Об этом сообщил региональный ГУ МЧС. 4 мая. 2 класс низкая степень действует на территории 13 муниципальных образований, включая Воронеж. Среди них Анинский, Верхнехавский, Каширский, Нижнедевицкий, Новоусманский, Панинский, Рамонский, Репьевский, Семилукский, Хохольский, Иртильский районы, а также Нововоронеж. И последнее. Первая рабочая неделя мая принесет в Воронеж жаркую погоду до плюс 25 градусов. Осадки ожидаются только к пятнице. Так, например, сегодня днем до плюс 23, в среду плюс 24, а самым теплым днем станет четверг, до плюс 25 будет сухо. В пятницу 8 мая температура опустится до плюс 23, пройдет дождь, ветер юго-западный с порывами до 10 метров в секунду в середине недели. А ночные температуры составят от плюс 8 до плюс 12. Это были новости региона.
1: Информация «Наше радио». Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Сегодня 5 мая, 05.05.2026. Вот такая красивая дата. Можете, пожалуйста, жениться. Я не знаю, многие, наверное, так и делают.
3: 07.07.
2: Да, и мы приветствуем вас с этим прекрасным летним практически днем. Сегодня будет в Москве до 26 градусов тепла. Пора уже, пора. Я смотрю, утром иду, люди идут, некоторые даже в пуховиках. Надо не бояться смотреть правде в глаза. Раздевайтесь. Будьте со стержнем. Люди, вот, которые ходят в пуховиках, у вас что, ну нет стержня? Разденьтесь. Не несите тепловой эффект в нашу жизнь. Парниковый. Доброе утро.
4: Доброе утро.
5: Здравствуйте. Вот Александр разделся. Сегодня в шортах уже пришел на работу после вчерашних 26 или сколько там было. Берите пример.
4: Я что, Сашка, молодец, доброе утро. Я вылезла из машины, он идет такой красивый, шорты, значит, это розовая его футболочка, солнечные очки, подстригся на выходных. И идет весь такой моднявый. И вот, значит, пришел он, весь такой роскошный, красивый мужчина, и мы обсуждали с ним навоз, извините, вот, прям вот до эфира. Я вставлю свои 5 жирных копеек. Потому что, естественно, начался дачный сезон, понимаешь?
2: Вот я говорю, все, что...
4: И даже такие модные люди.
2: Я говорю, все, что вне эфира, не надо нести в эфир. Ну зачем ты про навоз?
4: А почему? Ты знаешь, какая-то близкая многим тема, Саша. Сейчас ты что, просто... это же сейчас просто тема номер один.
2: 250 рублей
5: мешок. Сашкину всю модность убила. Значит, расхвалила его и потом
4: это, в этом был
5: навозом
4: смысл.
5: Немножко присыпала.
4: Да, присыпала. Нет, ну ведь это же, согласитесь, он говорит, какой, говорит, Янка, ты покупаешь? Спросил он меня. И понеслась. Друзья, ну, мы надеемся, и вам близка эта тема.
2: Господи, я все о вечном, а ты вот о навозе.
4: Куда уж более вечное, чем вот это вот, понимаешь?
2: Ладно, друзья, всем прекрасного настроения.
4: Да.
5: Мы начинаем, если хотите с нами пообщаться, наше.ру. Пишите.
0: Подъемники на нашем радио.
6: Реклама на 107 FM. Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
7: Международный фестиваль «Мультпрактика» пройдет в Воронеже с 22 по 24 мая. Премьеры мультфильмов со всего мира, творческие встречи, лекции и мастер-классы. Все бесплатно. Ждем всех в кинотеатре «Синема Парк» и парках города. Билеты бронируй на сайте kassir.ru. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, губернатора и правительства Воронежской области без возрастных ограничений.
8: Обои на примерку в обойном мире. Застряли с ремонтом? Никак не можете выбрать обои? Тогда эта новая услуга придется вам по душе. Только сейчас в обойном мире уникальное предложение. Доставка обоев на примерку к вам домой. На месте вы оцените цвет и фактуру и сделаете правильный выбор. Записаться можно по телефону в Воронеже 260 60 50 или на сайте обоймир.ру.
9: Вадим Самойлов, Агата Кристи, легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. Всем здравствуйте. 7 часов и 20 минут в столице.
3: Мы с этого начали. Саша сказал, что сегодня 05.05.26. И, возможно, кто-то в ЗАГСе уже, или, по крайней мере, собирается в ЗАГС. Хотя существует, ну, мне кажется, больше у наших бабушек и родителей такая примета, что в мае расписаться — это значит всю жизнь маяться. Хотя многим это не мешало.
4: Да, было такое, говорили.
5: Красивые... Знаю несколько пар, которые поженились в мае, живут счастливо, и все у них чудесно.
3: У меня родители все это предрассудки. В мае...
4: Ну, вы не знаете, может быть, они
3: поженились. Ну, я надеюсь, что все-таки они счастливы. Красивые числа для многих людей давно стали не просто совпадением, а почти личным талисманом. Вот такую новость я нашел. Кто-то специально выбирает дату свадьбы 05.05, 08.08, 12.12. У кого-то зеркальные числа, там, 24.02, 24, 25, 05, 25, чтобы красиво смотрелось в документах, на кольцах и в семейной истории. Кто-то охотится за автомобильными номерами с повторяющимися цифрами. Не знаю, можно сейчас это сделать или нет, продаются ли номера, но, тем не менее, раньше был целый бум по этому поводу. Для кого-то важен номер квартиры, этаж, номер телефона. Тоже одно время вот эти красивые номера телефонов стоили каких-то приличных денег. Банковские карты, билеты на самолет и даже место в там, кинотеатре, в зале на концерте и так далее.
4: Совсем сбрендели.
3: В поезде.
4: Сбрендел наш народ.
3: Если есть выбор, когда вы сами выбираете себе место, многие выбирают там счастливое число, и это не всегда связано с удобствами. Там, не у окна, например, а просто вот счастливое число. Если мы говорим про поезд или самолет. Отдельная история сейчас – это день рождения ребенка. Если есть возможность выбрать дату, некоторые родители действительно обращают внимание не только на медицинские показания, но и на то, как эта дата будет выглядеть в паспорте, там, в свидетельстве о рождении.
4: Который будешь открывать только, и то не ты, наверное.
3: Психологи объясняют это просто. Красивые числа создают ощущение порядка, удачи и особого смысла. В мире, где много происходит случайного, человеку приятно думать, что хотя бы некоторые даты и цифры в его жизни сложились красиво. Хотя, говорят психологи, хорошее красивое число не гарантирует счастье.
4: Но вообще полагаться только на числа... Я не знаю. Не, вот эту всю историю с красивыми номерами в любом аспекте жизни, да, свадьбы, там, мотоциклы, автомобили, квартиры, я про все это слышал. Я к таким людям всегда не то что относился настороженно, я просто не понимаю, зачем им это надо. Вот когда говорят, что для семейного архива, вот я даже сейчас, честно говоря, не вспомню, когда семейные документы архивные что-то там открывались и так далее. Где это тешит тебя, я вообще не понимаю, в какой области.
3: Ну вот наш коллега...
4: То есть покупал... автомобиль я еще могу понять, что его как бы видят люди, наверное, кто думает, кто такой же замороченный на красивых номерах. Но вот мимо меня проедет красивый номер, для меня ну как будто муха пролетела.
3: Ну, есть там в арабских странах, например, там в Эмиратах целый культ этих автомобильных номеров, если я правильно понимаю. Чем меньше цифр в твоем автомобильном номере, тем дороже он стоит. И ну, там эта традиция у богатых людей.
4: Но мы же не в Эмиратах.
3: Нет, я сейчас говорю вообще про всех людей, не только про нас. Но мы не в Эмиратах, но при этом одно время у нас там 3 семерки, 3 единицы или зеркальные автомобильные номера были очень популярны. И люди платили за это огромные деньги. Кому-то случайно выдавали такие номера? А кто-то платил за это деньги. И вот, возвращаясь к квартирам, наш коллега несколько лет назад брал ипотеку, и был выбор по одной и той же цене на разных этажах разные там номера квартир. И он, ну, при этом площадью у квартиры одна и та же. Там. И ему важен был не вид из квартиры, а важен был номер этажа и, соответственно, номер квартиры. Мы еще тогда крутили у виска, зачем это? Ну, вот,
2: а какой ему номер нужен был?
3: Чтобы семерка была в этаже, там 27 этажей, по-моему, в доме. И, ну, или, ну, вот.
2: Семерка в этаже, это сильно.
3: Да, там и был вариант седьмой,
5: семнадцатый, двадцать
3: седьмой. И, ну, 27-й не рассматривали, седьмой, 17-й. И также квартиры, я сейчас не помню уже там какая нумерация была, но тоже, чтобы была семерка. Я говорю, а вот, может быть, вид из окна, там, ну, какие-то другие вещи более понятные. Он говорит, нет, вот мне так будет комфортно. И купил квартиру на седьмом этаже. Семеркой в номере.
5: Я доверяю выбор чисел небесам.
2: Не, наверное, если ты сам выбираешь квартиру, наверное, когда тебе дают, что случается редко, то
5: слушай, я выбираю планировку.
3: Я не знаю, когда дают номер квартиры все равно какой. И кому их дают.
2: Дают.
3: Но я предлагаю обратиться к нашим слушателям, как у вас с красивыми числами в жизни. Может быть, вы также заморочены. И, пожалуйста, с примерами пишите, рассказывайте. На главной странице сайта есть две ссылки на два бота. Выбирайте любой, который вам нравится. Пишите нам, почитаем ваши сообщения через несколько минут.
0: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: 23 мая. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. Наши в городе. В честь 25-летия нашего радио в Санкт-Петербурге. В честь 45-летия Ленинградского рок-клуба. Все легенды нашей музыки на одной сцене. Участники фестиваля. Алиса, Вячеслав Бутусов и Орден Славы. Симфокино. Авиа. Пикник. Не пропусти. Главное музыкальное событие весны. Все наши будут там. Билеты на сайте evofond.ru. ФРК «Ева». Санкт-Петербург. ОГРН 1207. 8507-21. 16+.
2: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
6: 6+.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
8: Наше радио.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, давайте почитаем ваше сообщение.
3: Да, о счастливых цифрах мы заговорили, и вот что вы нам написали. Касательно магии чисел. У меня день рождения 1 января, а у моей супруги 1 июня. Наверное, это точно магия чисел и судьба. После знакомства с девушкой, которая в результате стала моей любимой, я начал верить в эту магию чисел. Все же в этом что-то есть. Желаю всем любви и такой же судьбоносной магии.
4: Ну, такая условная магия. 1 января у вас, 1 июня у нее.
2: Ну, согласен.
5: Начало года, начало лета. В школьном журнале с 1 по 9 класс был под номером 13 всегда. Потом 10 и 11, другой состав класса, количество учеников. Но в журнале я снова 13. И пришло время института. Совершенно другие люди, фамилии, регионы людей. В журнале успеваемости я опять 13. Руслан из Вологды.
3: 20 лет назад я предположить не могла, что рожу 05.05.2006, но со временем понимаю, что это действительно очень красивая дата, неважно какой год. Доченька, с днем рождения тебя, моя звездочка.
5: А меня преследуют цифры 3 и 1. Поздравляем. То автобусы до дома с этими цифрами, то билеты с 13 местом. Раньше в поездах часто попадали, сейчас-то выбрать можно. Родилась 31 числа. Ждала от 33 лет и 31 года чего-то хорошего. В итоге было тяжелее, чем обычно. Но номер квартиры достался 64-й, этаж 8, подъезд 1.
3: Мой хороший знакомый купил машину и получил номера У-749НР. Через год его сын купил машину и получил номера R-947NU. Теперь у него во дворе стоят две одинаковые машины с зеркальными номерами. Ну, так можно, знаете, притянуть любой номер.
5: Ну, посмотри, они на самом деле отзеркаливают полностью. Ну, прикольно же.
3: Это не у некоторых начинают складывать номера.
6: Это если вместе стоят.
3: Среднеарифметическую высчитывать и так далее.
5: Если вместе, если вместе. Да про это же и речь.
3: Когда первые три внука у подруги родились 13 числа, у меня уже тогда закрались подозрения. А когда четвертый родился 22.02.2022 в 2 часа дня, я уже не сомневалась, что они запрограммированы. Только не знаю, кем. Пятая внучка родилась уже скромно в день рождения прабабушки.
5: Зато как, видите, какой подарок прабабушке. История про красивые цифры, даты и номера, как мне кажется, это пережиток прошлого года, когда люди пытались таким образом показать свой статус и значимость. У меня день рождения 13 мая. Когда этот день выпадает на пятницу, все почему-то ждут какой-то мистики от этой даты. А меня это просто забавляет и вызывает улыбку.
3: Дату на свадьбу долго выбирала уже бывшая жена. Как вы поняли, это делу не помогло. Лично мне числа ничего не значат. Жил в доме номер 7 и квартира номер 7. Но телефон 670-567 был. Вообще не гонюсь за цифрами. А что красивого в 670-567? Две семерки?
5: Наверное. Покупали квартиру, жена хотела на 7 этаже без паранойи, просто хотела не сильно высоко, а я выбрал 11 этаж без вариантов. Это мое любимое число. Играл всегда под этим номером, футбол, хоккей, и квартира была под номером 102. Но после того, как сдали дом, нашей квартире поменяли номер, и стал 99-й, и все остались довольны. Я и жена, 11 этаж, квартира 99, магия парных чисел.
4: Так, 7-й, говорят, что с 5 по 7 этажи самые такие козырные.
3: У нас с мужем свадьба была 3 сентября. Просто так было удобно. Не специально выбирали. Как же я задолбалась каждый год теперь прослушивать песню от своих друзей, которые нас поздравляют с годовщиной. Не смешно вообще.
4: Ладно, странно, что у вас друзья вообще годовщину помнят.
5: Ну, сложно не запомнить 3 сентября. Число нашей семьи 22. У меня день рождения 22 мая, у мужа 22 апреля. Познакомились 22 марта, свадьба 22 июня, жили в 22-й квартире. И все совпало само собой, кроме даты свадьбы. Выбирали специально уже.
3: Дата моего рождения 18.11.81. Если отзеркалить, получается 181-181. Официально брак зарегистрировали 06.06, а дочь родилась 09.09. Вот и не верь после этого в цифры.
4: Ну хорошо, вы верите в цифры, а дальше что? Что это приносит?
3: Сын родился...
4: Вот все, у кого удачные числа, это приносит вам удачу в жизни?
3: Но как минимум сегодня есть возможность поддержать нашу тему. У меня сын родился 07-07-07. Многие ехали жениться, а я рожать.
4: 07-го, да, 07-07. Еще 11-11-11.
3: Ну, потом было 08-08-08.
4: Да, 09-е, да.
5: Слушаю вас и поймала себя на мысли, что не помню точную дату свадьбы, 6-е, 7-е или 8-е. Посмотрела паспорт, 6 июля. В магию чисел не верю. А так у нас с мужем день рождения 22-го, у детей 24-го, 26-го и 28-го. Тяжело не запутаться.
3: Работал в автосервисе, и у нас была примета. Если клиент приезжает с госномером 888, то с ним точно что-то пойдет не так.
4: Так и было.
3: Пожалуйста, магия чисел.
5: А я, когда женился, стал жить у жены в квартире номер 222. С такими змеями там жил. А сейчас на машине номер 999. Сначала было солидно и модно, а теперь просто красиво.
3: Расписались с женой 13 сентября 2013 года. Причем это была пятница 13. В этом году отмечаем 13-ю годовщину. 7:41 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, ну давайте дочитаем ваше сообщение про магию чисел, как вам кажется.
3: Папе дали квартиру от работы с номером 46. Потом он купил гараж с номером 46 не специально. Папы, к сожалению, нет. Но на кладбище он лежит в секторе номер 46.
2: Какая интересная.
3: Вот это магия чисел.
2: Магия чисел, да.
4: У меня знакомая родила сына 10.10.2010, Игорь Иннокентьевич Инской. Мало того, что все десятки и все инициалы И, так еще и буква И 10 в алфавите. Магия, буква И 10 в алфавите, вот как, магия какая-то.
2: А еще у него на руках 10 пальцев и на ногах.
4: Вообще.
2: Прикольно, да? Вообще, магия чисел.
4: Я родилась 7.07.78. Сложно представить менее подходящих людей, чем мои родители, которые хотели что-то подстроить. Просто так сложилось. В жизни никак не отразилось. Только шутки типа родители на год затормозили. Всем добра.
3: В магию цифр не верю, но проблема с запоминанием дат есть. Старший сын родился 02.12, средний 12.02.
4: Прикольно. А число...
3: Бабка может перепутать.
2: Рядышком тут что?
4: Число нашей семьи 5. Дедушка родился 5 октября, папа 5 сентября, муж 5 ноября, а дочь 5 мая. Дату не выбирали. С днем рождения.
3: Матушка родилась 14 февраля, брат на Новый год, отец 9 мая 1945, а я 13 в пятницу.
4: Тоже прекрасно. Недавно купили участок. После получения свидетельства о собственности заметили, что дата присвоения кадастрового номера равна дате рождения нашего сына. Решили, значит, хороший.
3: Вот это, конечно, вы обращаете внимание на цифры.
2: Это смешно.
3: Как вам такое? Не знаю, что это значит, но сын родился 9.10.11 в 12 часов.
4: Прикольно. Немного не по теме. Мой муж жил в квартире 10, а я жила в квартире 48. И теперь мы вместе живем в квартире 10-48. Так вышло случайно, но вот такая вот игра чисел.
2: Вот это магия.
4: Прикольно. 10-48, да, а вместе в 10-48.
2: Соединились, понимаете?
4: Прикольно. Не выбираю числа, скорее они выбирают меня. Были адреса 2277, 111, 3333. Номера некоторых документов зеркальные. Сейчас зеркальный номер машины. Просто такой достался.
3: У меня 4 сына. Трое из них родились 5 числа. Со вторым сыном промахнулась 9 числа.
4: Переходили чуть-чуть, да?
3: Но зато действительно
4: Но
3: удобно
4: красиво.
3: Запоминать. Ну, ладно, давайте оставим красивые цифры. Сейчас 7.49, будет 7.50, если для вас это что-то значит.
2: Кадастровый номер посмотреть.
3: Да, Саш,
4: на всякий случай.
3: Там в сумме какое-то важное число для тебя.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже ясно. Температура воздуха днем 24 градуса тепла. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
6: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
7: Neoclassic Оркестр приглашает на идеальное музыкальное свидание в атмосфере 3000 свечей 20 мая. Филармония 6+.
8: Меня зовут Иван. Год назад я пришел в Агроэко бойцом скота. Думал, не справлюсь, работа серьезная. Но меня научили, наставник всегда был рядом. Теперь я знаю, нашей команде любая цель по плечу. Мы работаем сообща, и результаты радуют, а качество на высоте. Приходи в наш коллектив, получай опыт и стань настоящим профессионалом вместе с Агроэко. Подробности на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333 4700.
9: Санаторий имени Горького – это живописный уголок воронежской природы с чистым воздухом в лесном массиве реликтовой Нагорной Дубравы. Опытные врачи, современное медицинское оборудование, бассейн, ЛФК, различные программы восстановления от 3 дней. Все это в одном месте. Вас ждут интересные экскурсии и новые знакомства. Воспользуйтесь нашими акциями для отдыха и оздоровления. Санаторий имени

0: Горького – идеальное место для перезагрузки и укрепления здоровья. Подробности по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Акция действует с 14 февраля 2026 года по 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
2: В Забайкале действуют сотни очагов.
1: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
3: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Это навсегда.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Ханты-Мансийском автономном округе впервые объявили режим ракетной опасности. Об этом сообщил глава региона Руслан Кухарук. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Ночью ракетную опасность объявляли в Свердловской, Челябинской, Курганской областях, Татарстане, Чувашии и некоторых других регионах России. В Ленобласти в результате налета БПЛА в Кирешах начался пожар на территории промзоны. 3 человека пострадали при ночной атаке на Чебоксары. В Брянской области ранены 2 мирных жителей. Крупный пожар, уничтоживший 16 домов в селе Новоильинка Томской области, возник из-за перехлёста проводов линии электропередачи. Такие предварительные данные о причинах возгорания назвал региональный МЧС. Пожар произошел 2 мая, потушить его удалось только на следующий день. Ситуацию осложнили сильные порывы ветра. Огонь распространился на площади 2500 квадратных метров, уничтожив 11 жилых домов, 5 нежилых и надворные постройки. Власти пообещали людям материальную помощь. Роскомнадзор планирует потратить на блокировку VPN 40 миллиардов рублей. Гендиректор информационно-аналитического агентства «Телеком Дейли» Денис Кусков заявил НСН, что средства потребуются гораздо больше.
3: Сейчас идет речь практически о полноценном контроле за VPN-сервисами. Стоит это очень больших будет денег, сотнях, наверное, миллиардов рублей. А так, так или иначе, на 100% закрыть VPN-сервисы вряд ли удастся. Всегда можно что-то делать, но технологии действительно развиваются. Надо понять целесообразно, для чего мы закрываем VPN. Те, кто имеет финансовые средства, то как бы сейчас, даже в текущих условиях, когда это будет платно, будет ими пользоваться. А те, кто находится в регионах, где, допустим, у них меньше денег, которые лояльны государству, зачем им обеспечивать закрытую такую шторку от VPN, я не понимаю.
2: Роскомнадзор надеется, что к 2030 году эффективность блокировки VPN составит 92%. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не планирует посетить военный парад в Москве 9 мая. При этом он возложит цветы на могилу неизвестного солдата возле Кремля и встретится с президентом Владимиром Путиным. Как добавил премьер Словакии, на заседании Европейского политического сообщества никто из руководителей стран Европы не задавал ему вопросов о поездке в Россию. Фицо уверен, что всем известно о наличии у него неопровержимых доводов. Российские ученые усомнились в возможности построить плотину между Россией и Аляской. По их словам, такая идея, цель которой – восстановление океанических течений и смягчение климата Европы, не новая и вряд ли реализуема на практике, передает РБК. Ранее западные ученые предложили построить плотину протяженностью 80 километров через Берингов пролив, разделяющий Россию и американский штат Аляска. Исследование опубликовано в журнале «Научные достижения». Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 7 минут в столице. Сегодня у нас 5 мая. Сегодня вторник. До 27 градусов обещают нам синоптики сегодня.
3: Кстати, дорогие друзья, если вы вчера не получали сообщение от вашего мобильного оператора, об этом, в принципе, все средства массовой информации говорят, что ограничение в работе мобильной связи и интернета, и даже СМС будет с 5 по 9 мая. В Москве, в Санкт-Петербурге, в Нижнем Новгороде, ну, по крайней мере, эти три города анонсировали, но я думаю, что во многих городах будет подобное происходить. И, кстати, спасибо нашему слушателю, который напомнил, если у вас в регионе действуют белые списки, а не всегда вы можете через FM слушать радио или нет частоты в вашем городе, то есть приложение Яндекс.Радио. Оно новое, тестируется сейчас в бета-версии. И как раз так как Яндекс в белых списках, можно слушать наше радио через это приложение. Просто Яндекс.Радио. Либо через приложение, либо через браузер. Находите там наше радио и вперед. Ну что, давайте кинопробу сыграем. Александр, что разыгрываем?
2: Разыгрываем сертификат на двоих в аквапарк «Карибия» от спонсора АО «Карибия». Огромный волновой бассейн, термальный спа-комплекс, настоящей русской бани и снежной комнаты, и, конечно же, горки. Аквапарк «Карибия». Здоровый отдых для взрослых и детей.
4: Ну и задание сегодня, как мне кажется, простое. Коротенькое, но очень легкое.
5: А дьявола тоже нет?
6: И дьявола...
7: Тише ты, тише.
6: Ну нет никакого дьявола.
5: Но это уж положительно интересно. Что же это у вас? Чего не хватишься? Ничего нет. Так стало быть, так-таки и нету.
7: Ну успокойтесь, успокойтесь, успокойтесь, профессор.
2: Лукьянова, ты кто?
4: Я мужчина.
3: Понятно. Ну что, посмотрим, справитесь ли вы с заданием. Ждем пятый правильный ответ. Наш.ру. На главной странице сайта есть два бота, через которые можно с нами общаться. Сообщения бесплатные. Пишите. Один раз нужно свой номер телефона подтвердить. И потом можно играть с нами, писать наши темы. А пока ждем пятый правильный ответ.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
8: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
9: Международный фестиваль «Мультпрактика» пройдет в Воронеже с 22 по 24 мая. Премьеры мультфильмов со всего мира, творческие встречи, лекции и мастер-классы. Все бесплатно. Ждем всех в кинотеатре «Синема Парк» и парках города. Билеты бронируй на сайте kassir.ru. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, губернатора и правительства Воронежской области без возрастных ограничений.
10: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 10 мая в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свинины в маринаде 419 рублей 99 копеек за килограмм. Горячий, сочный шашлык от «Агроэко» – идеальный выбор для вашего отдыха.
11: Предложение действует с 27 апреля по 10 мая 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
12: Обои на примерку в обойном мире. Застряли с ремонтом? Никак не можете выбрать обои? Тогда эта новая услуга придется вам по душе. Только сейчас в обойном мире уникальное предложение. Доставка обоев на примерку к вам домой. На месте вы оцените цвет и фактуру и сделаете правильный выбор. Записаться можно по телефону в Воронеже 260 60 50 или на сайте обоймир.ру.
13: Инди, свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20.12. На нашем радио в Воронеже.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: 8:15 в столице. Давайте еще раз послушаем задание.
3: Напомню, мы принимали 5-й правильный ответ.
4: А дьявола тоже нет?
5: И дьявола...
6: Тише ты, тише.
5: Ну нет никакого дьявола.
4: Но это уж положительно интересно. Что же это у вас? Чего не хватишься? Ничего нет. Так стало быть, так-таки и нету.
6: Ну успокойтесь, успокойтесь, успокойтесь, профессор.
7: Не могу понять, кого-то мне там напоминало.
2: Это я пыталась переозвучить Александра Адабашьяна, который играл Берлиоза в свою очередь.
7: Вспомнил на кого-то похоже.
2: Да?
7: На жену дяди Мити.
8: Потихоньку. Ну что это такое?
9: А что это ты его поешь-то?
2: Но это не «Любовь и голуби», это «Мастер и Маргарита», друзья, и вы совершенно правы. В большинстве своем все догадались и ответили на наш вопрос правильно. В «Аквапарк Карибия» идет человек с номером телефона 985-303-69 и так далее. Поздравляем вас.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 27 минут в столице. В купе СВ, люксе и бизнес-классе российских поездов летом появится новое меню, значит, сообщили в ФПК. Среди новинок омлет с паприкой и куриным филе, салат из свежих овощей с орехами, киноа и мятой, медальоны с белой и красной рыбы с ризотто под имбирно-цитрусовым соусом, свекольный мармелад с клубникой.
3: Ну вот не для поезда эта еда. Ну, киноа и так
2: не
3: далее.
2: Не идет это поезду.
3: Ну, не идет это поезду, да.
2: Я согласен.
4: Ну, окорочка, яйца вкрутую, да?
3: Базовые вещи, на которых мы выросли. Ну, это, по крайней мере, может быть, такой нудеж нашего поколения. Но в целом, ну, вот все эти
2: модные... Которые в поездах-то не ездят.
3: Ресторанные блюда, которые звучат, может быть, и интригующе, но в целом...
2: Просто в ресторане поезда, да, в вагоне-ресторане, цены всегда были высокими. И вот если еще добавят медальоны из красной и белой рыбы, то, мне кажется, там цена будет вообще заоблачная.
3: Ну, тут же речь идет, видишь, о купе, СВ, бизнес-классах, СВ.
2: О людях, так сказать, с деньгами.
3: Да. Поэтому, может быть, там это и органично смотрится. Но в целом странно звучит для поезда.
4: Я бы с удовольствием съела омлет с паприкой и что там еще?
3: С курицей,
4: да.
2: Что это за омлет вообще? Что это за омлет? Я, омлет, он с ветчиной можно...
4: Новый рецепт.
3: Ролтон или доширак ты бы без удовольствия съела?
2: Ты же не ешь эту перец, мы вчера выяснили.
4: Ну, я тебе говорю, в готовом, в приготовленном виде люблю. Я не люблю его в свежем. Да, вот не только как приправа. Ну вот, например, перцы фаршированные я ем с удовольствием.
2: Не.
4: А вот именно в свежем виде
2: это
4: я не люблю.
2: Это очень такая, извини за это выражение, какая-то продажная позиция. Потому что не любить, значит, не любить.
4: Я не люблю в свежем виде.
3: А
4: что значит продажная позиция?
3: Вот что-то...
2: Что?
3: Что не идет чему-то. Ну вот, например, киноа и поезд.
4: Кино.
3: Ну вот конкретно на.
4: Я думаю, что очень многие с вами не согласятся.
3: Не-не-не. Я сейчас, конечно, тут сколько людей, столько мнений.
2: Но в основном...
3: Я ничего против киноа не имею.
2: Я уверен, что руккола и поезд — это вещи несовместимые. Все-таки борщ, солянка — это как-то ближе к поезду.
3: Даже шаурма ближе.
2: Да, к поезду.
3: Отварной картофель,
2: а козий сыр, вот киноа, семена чиа там и так далее. Омлет с курицей и паприкой. Ну что это, ребята?
3: Но, с другой стороны, туалеты сделали удобными. Вот. Может быть...
4: Бессовестные вы просто. Все вам плохо.
3: Я не говорю, что это плохо, Ян. Ты услышала хоть раз в мои мысли слово «плохо»? Я говорю, не идет. Вот есть такие вещи, которые не идут. Вот я хотел предложить нашим слушателям поговорить еще примеры, не обязательно про поезд, которые, вот как вам кажется, не идут чему-то.
2: А написали, что такой омлет называется «Мать и дитя». Почему?
4: Ну, яйца с курицей.
2: А, ёшкин кот. Понятно. Как тонко. Спасибо, Ян, спасибо.
4: Обращайтесь.
3: Если есть примеры еще у вас из жизни и из личных наблюдений, то,
2: где что-то чему-то не идет.
3: Что-то чему-то не идет.
2: Вы зашли, но это просто не идет.
3: Не идет.
2: Это ужасно просто.
3: Пожалуйста, напишите нам, посмотрим.
4: Вообще, ты знаешь, если бы меня вот сейчас посадили бы вот в поезд... Мне бы вообще все бы зашло бы. Я бы ехала куда-нибудь на верхней полочке, читала бы книжку. Ой, красотища там. Так прям захотелось. На поезд.
3: Ждем вашей истории.
4: Посадите меня на поезд, мальчики.
3: Посадим. Буквально я осталось 12 дней и поедем в Санкт-Петербург на поезде. Там как раз вот...
4: Работа мне идет.
3: Высокую кухню подают.
4: В отпуск.
3: Ждем ваши наблюдения. Пожалуйста, пишите. Еще раз на главной странице сайта наш.ру. Есть два бота. Пишите через любой, который вам подходит.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
5: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
6: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
8: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
9: Смотри Лигу Чемпионов только в ОККО. Главный футбольный турнир Европы идет к финалу. Четыре лучших клуба в шаге от главного матча года. Лига Чемпионов, полуфинал. Сегодня Арсенал, Атлетика в 22:00. Только в ОККО. 18+.
10: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
11: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
12: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
13: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
14: Квартиру сниму на Суточно.ру.
15: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
16: А давай, только шашлык еще возьмем.
15: А где самый вкусный?
16: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – 100% гарантия качества.
17: Чижик.
18: Подробности на сайте чижик.клаб.
19: Прошу, за честь от меня добровольцем в ряды Красной Армии.
20: Дети есть?
21: Сын пропал без вести. Планирую сына найти, уверен, что живой.
22: Давай, отец, ты мужней.
23: За Родину!
24: Отец. В кино с 7 мая.
25: 16+.
26: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
27: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jiku.ru.
28: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
29: Наше радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Ну что, давайте почитаем ваше сообщение. По вашему мнению, что чему не идет?
3: Кроссовки с шубой, кроссовки с драповым пальто не идут.
4: Не идут.
2: Ну.
3: Вы, видимо, красиво.
2: Совершенно. Ну, смотря какая шуба, смотря какое пальто.
5: Смотря какие кроссовки.
2: Смотря
3: на ком, да? Давай сейчас перечислим.
2: Но это очень круто, когда вот разные стили в тебе. Вот это сочетаться должно.
5: Ярко-салатовый Феррари. Только машину испортили.
2: Ну, здрасте, приехали. Это, между прочим, я их много не знаю. Там по заказу одного музыканта делали. Вот ярко-салатовый Феррари в 2014 году.
5: Да?
2: Я не знаю, сейчас их делают, нет?
3: Старинные здания с современными очень рекламами. Круто. Ну, не идут. Не знаю, я скучаю по рекламе, которая была в начале 2000-х.
2: В нулевые, в 90-е, вот на эти здания, огромные, да, такие вывески, там, Кодак.
5: А я тоже не люблю рекламу на старинных зданиях.
2: То, что висит сейчас, да, она как бы не отвечает вообще ничего.
5: Вареные яйца не идут самолету.
2: Согласен.
3: Классические костюмы и кроссовки. И вообще не понимаю, как так можно. Вообще много сообщений по поводу одежды. Но это личные ваши, наверное, какие-то, да, это как почтения.
5: Бы... Опять-таки, все зависит. Так же, как с шубой или с пальто. Все зависит от костюма и от кроссовок.
3: Ну, как и носки, и сандали, да?
5: Носки. Опять-таки, смотря носки, какие рознь, сандали.
3: Сандали сандалям рознь.
2: Да.
3: 8:40 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

0: несложно. Дорогие друзья, давайте почитаем ваше сообщение.
1: Ну, на самом деле, все скатилось к одежде и к еде. Одни считают, что лакированные ботинки со спортивным костюмом не сочетаются.
0: Ну да.
1: Да?
0: Да и не лакированные тоже ботинки со спортивным костюмом не сочетаются.
2: Туфли.
0: Тут как бы вот именно, что тут кто-то считает, что вот кто-то с подиумов там сказал, и теперь все носят. А вы прислушаетесь к специалистам, которые, я не знаю, там вам чинят стиральную машину или чинят ваш автомобиль? Вы, кстати, или к диетологам? Вы прислушаете? Это специалисты своего дела. И в моде также. Там есть специалисты своего дела. Знаете, как вот звукорежиссер, но не каждый может быть звукорежиссером. У человека должен быть музыкальный нюх и слух удивительный. Так что не надо.
1: Просто кто-то сказал с высоких подиумов, вот, что теперь можно носить шубу вот с кроссовками. И все стали считать это красиво. Трусы, торчащие из-под штанов, тоже проходили уже, потому что модно было.
0: Ну, наверное, в вашем случае да.
1: Начало 2000-х.
0: Было, может быть, странно, низкие, когда из-под вас торчали трусы. Но есть много торчащих нормальных трусов. Смотри, какие трусы торчат, Игорек.
1: И у кого, да?
0: Да, и смотря у кого.
2: Литые диски к «Жигулям».
1: Слушайте, ну это так же, как кроссовки с шубой.
0: Да, это как салатовый «Феррари».
2: Маленький приморский поселок, горы и 20-этажное здание. Это ужасно.
0: Ну, когда-то... Слушайте, в Париже сейчас есть вот до сих пор... Оно, по-моему, в советское время было построено. Такая высотка. Ее называют уродливым пятном Парижа. Когда-то так называли Эйфелеву башню. Ну, что делать? Она, по-моему, единственная там... Она как ориентир, эта башня. Сейчас не помню, как она называется. Ее видно отовсюду.
1: Ладно, если давайте закончим эту тему. Еще раз напомним, если вдруг вы не получали сообщение от вашего мобильного оператора, что обещают нам с сегодняшнего дня, с 5 по 9 мая включительно, ограничения в работе мобильной связи, интернета и СМС. Не будут работать банковские приложения, возможно, просят позаботиться о наличке. Эквайринг не будет работать, ну, терминалы оплаты в магазинах, ну и в других местах услуг. Так что имейте в виду, дорогие друзья, в Москве, в Санкт-Петербурге и в Нижнем Новгороде точно заявили, но я думаю, что это всех городов касается.
3: Да. На нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже ясно. Температура воздуха днем 24 градуса тепла. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
5: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
6: Неоклассик Оркестр приглашает на идеальное музыкальное свидание в атмосфере 3000 свечей 20 мая. Филармония 6+.
7: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративных транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
8: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте.

0: сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Когда же закончится замкнутый круг? Мне нужно придать своим мыслям ясность. Кажется, мне угрожает опасность.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев сообщил об отмене военного парада на главной площади в Воронеже в День Победы. Причина – усиление террористической активности киевского режима, который, неся поражение на поле боя, повышает угрозы в российском тылу. «Мы не имеем права рисковать, ведь на параде всегда большое скопление людей», – пояснил глава региона, выразив сожаление о необходимости такого решения. Торжественные собрания, возложение венков и патриотические акции пройдут в каждом муниципалитете. Акция «Бессмертный полк» в этом году состоится в цифровом формате. Губернатор пообещал, что в будущем традиционные парады обязательно вернутся в честь героев прошлого и настоящего. На оперативном совещании губернатор Александр Гусев обсудил итоги отопительного сезона. Министр ЖКХ Евгений Бажанов доложил, что сезон стартовал 1 октября и сейчас завершен в 24 муниципалитетах. Работает около 1500 котельных. Капремонт провели на более чем 50 километрах теплосетей. Реконструировано 4 котельные. Зафиксировано чуть более 1000 инцидентов, хотя в целом аварийность снизилась на 5%. Число временно отключаемых жителей на 22%. Губернатор потребовал оперативно завершить сезон на всей территории области и особо остановился на начислении за отопление. Недопустимо, чтобы при подаче тепла в течение нескольких дней гражданам выставлялась оплата за полный период. Это касается и мая. Чтобы не было такого, что 3 дня подаем, а платим за 30 дней, подчеркнул Александр Гусев. Поручено строго начислять плату за фактически оказанную услугу. На оперативном совещании губернатор Александр Гусев обсудил ход подготовки к государственной итоговой аттестации в 2026-м. Министр образования Наталья Сологубова доложила, что основной госэкзамен для выпускников 9 классов пройдет со 2 июня по 7 июля. В этом году на участие зарегистрирован 25 451 школьник. Экзамены для выпускников 11 классов стартуют 1 июня и завершатся 9 июля. Участниками ЕГЭ станут 10 220 человек. Особое внимание в текущем году уделяется разъяснительной работе. Родители смогут обратиться на горячую линию. В регионе проходит родительский форум, до конца мая еженедельно работает открытая приемная министра образования. Контроль за соблюдением прав участников экзаменов обеспечит более 1000 общественных наблюдателей, включая представителей общественной палаты и родительских комитетов. Губернатор положительно оценил уровень подготовки региона и подчеркнул, что главной задачей остается создание условий для того, чтобы воронежские школьники смогли продемонстрировать достойные результаты. К другим темам. В 21 районе Воронежской области установлен 3 класс пожарной опасности. Это средняя степень. Об этом сообщил региональный ГУ МЧС. 4 мая. 2 класс, низкая степень, действует на территории 13 муниципальных образований, включая Воронеж, среди них Анинский, Верхнехавский, Каширский, Нижнедевицкий, Новоусманский, Панинский, Рамонский, Репьевский, Семилукский, Хохольский, Иртильский районы, а также Нововоронеж. И последнее. Первая рабочая неделя мая принесет в Воронеж жаркую погоду до плюс 25 градусов. Осадки ожидаются только к пятнице. Так, например, сегодня днем до плюс 23, в среду плюс 24, а самым теплым днем станет четверг, до плюс 25 будет сухо. В пятницу 8 мая температура опустится до плюс 23, пройдет дождь, ветер юго-западный с порывами до 10 метров в секунду в середине недели. А ночные температуры составят от плюс 8 до плюс 12. Это были новости региона.
0: Наше радио. Сделано в России.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе утро, дорогие друзья. 9 часов и 8 минут в столице. Сегодня вторник, 5.05.2026.
3: Пишут нам уже слушатели, что в Москве работает только домашний интернет в центре. Даже смски в некоторых районах в центре не приходят.
4: Да,
3: обещали нам отключение с 5 числа.
4: Денежек мы не переведем сейчас.
3: Да, с 5 по 9. Да, имейте в виду, друзья, если вдруг вы пропустили эту информацию.
2: Нет, ну на улицу мы выходили, сейчас вот с тобой кружочек записали, а у меня фурычил интернет.
4: Возможно, подключена к нашему Wi-Fi, у меня тоже фурычит на улице.
3: Аналогичные решения, как ожидается, будут приняты во всех крупных городах России. Отключение мобильной связи, интернета и смс-ки, соответственно.
4: Понятно.
3: Имейте в виду, даже карты во многих заведениях не будут работать.
4: Бедные таксисты.
3: Я думаю, что малый бизнес в целом, ну и не только малый, ну большой-то, наверное, как-то уже адаптировался, а малому будет
4: тяжело. А в банкомате-то можно деньги снять?
3: В банкомате, наверное, можно, там все нормально.
4: Там эта антенка стоит у него, фурычит.
3: Вряд ли там на сим-карте он работает, Саша.
4: Мы просто не знаем, как это вообще происходит.
3: Давайте о проблемах, связанных не только с ограничениями мобильного интернета и мобильной связи, поговорим. Поэтому, если у вас есть проблемы, может быть, они, кстати, касаются и всех этих ограничений, напишите нам, расскажите, что вас беспокоит, выберем самую интересную проблему утра, выведем вас в эфир. А большинство из вас погадаем в экспресс-режиме.
4: Вот, вот. Сдуру успела забронировать самокат, извини. Пока до него шла, интернет пропал.
3: А, кстати, а как быть? Вот этот каршеринг, например.
4: Ну, отменяют, наверное. Но есть Bluetooth всегда.
3: Ну, да, я думаю, что все ближайшие 4 дня нужно помнить про неработающий мобильный интернет и даже смс-ки, и мобильную связь в крупных городах, поэтому нужно приготовиться. Хочу открыть российский бренд одежды. Я начинающий дизайнер, уличная, модная, молодежная одежда. Как вы считаете, пойдет или нет?
2: Очень круто.
3: Мне кажется, сейчас столько российских брендов одежды, может быть, мне очень кажется, много. Не, по ощущениям много. Их очень много. От маленьких до уже добившихся какой-то популярности и известности, даже открывающие магазины не в Москве. В торговых центрах. Да, часто из регионов, приезжают в Москву и
4: рубят такие цены.
2: Делайте обязательно, но это круто. Вообще это здорово. Чем больше новых имен, тем лучше.
3: Ну, Ян, делать это классно, наверное, но надо же еще посчитать, где это продавать, кому это продавать.
2: Считать, конечно, надо. Но ты знаешь, я вот мне иногда так кажется, по крайней мере, что вот люди, которые очень долго считают, высчитывают, там проверяют, дотошно ко всему, они в итоге ничего не делают. Или делают, но это все в конечном. А те, кто вот просто идет и делает.
3: На маркетплейс работать нужно идти.
2: Вообще меня опасно слушать, конечно, я могу насоветовать.
3: Что значит еще российский бренд одежды? Вы будете здесь все отшивать? Потому что многие шьют на иностранных фабриках и в Китае, и в бывших республиках, и странах СНГ, и потом привозят сюда. Вот это считается российским брендом одежды?
4: Но лекала, вот те выкройки, которые делают, наверное. Ты знаешь, на винзаводе есть очень много магазинов дизайнерской одежды отечественного производства. Ее там просто куча. Заходите, смотрите, и там цена везде разная.
3: Ну, причем многие считают, что если на это любой российский кошелек, бренд одежды, то он стоит должен дешево. А если посмотреть, вот на эти небольшие, они стоят некоторые сумасшедших денег. Ждем ваши проблемы. Пожалуйста, пишите. Рассказывайте, по какой книге?
2: По Жану Полю Сартру. Предлагаю погадать сегодня.
3: Как скажешь.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM.
5: Нео-классик оркестр приглашает на идеальное музыкальное свидание в атмосфере 3000 свечей 20 мая. Филармония 6+.
6: Санаторий имени Горького – это живописный уголок воронежской природы с чистым воздухом в лесном массиве реликтовой Нагорной Дубравы. Опытные врачи, современное медицинское оборудование, бассейн, ЛФК, различные программы восстановления от 3 дней. Все это в одном месте. Вас ждут интересные экскурсии и новые знакомства. Воспользуйтесь нашими акциями для отдыха и оздоровления. Санаторий имени Горького – идеальное место для перезагрузки и укрепления здоровья. Подробности по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Акция действует с 14 февраля 2026 года по 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
6: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
8: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 18 минут в столице.
3: Ну, во-первых, спасибо, нам тут специалисты написали. Я уж не знаю, верить этому или нет, но по поводу банкоматов, которые не в отделениях, а многие в отделениях работают на сим-картах якобы.
2: А, да?
3: И когда мобильный интернет отключают, они тоже не работают. Но в отделениях на проводном интернете работают, и там можно найти.
2: Даже спасибо, имейте в виду, да.
3: Да, спасибо. Друзья, давайте почитаем проблемы. Мы гадать будем в ближайшее время. Ян, по кому?
4: По Сартру. Жанна Поля.
3: VPN отключишь, когда начнутся наши отечественные.
4: Ну, мы периодически меняем, ну, как бы...
3: Здравствуйте. 7 числа летим
4: прекрасный автор
3: из Челябы в Красноярск с семьей на праздники. Переживаем за малого. Вроде любим самолеты и играет в них с ними, но чем ближе... И говорим с женой, вот буквально вчера, слышу, с мамой спорят, что не полетит никуда и не сядет даже в самолет. Погадайте, все ли будет отлично. Очень запутанное сообщение.
2: Да.
3: Ну, в целом, я так понимаю,
4: не хочет
3: переживают
4: лететь,
3: за ребенка.
2: Какой выбор у малого, я прошу прощения, сесть или не сесть в самолет? Я не понимаю, посадили, лети.
3: Да.
2: Тут какой у него выбор? У него вообще даже права голоса нет.
3: Видишь, родители сейчас какие стали?
2: Спрашивают.
3: Спрашивают.
2: Что есть, что пить, куда лететь, с кем? Нет. Так дело не пойдет. Взяли, посадили, полетел.
3: Так, серьезная проблема. Добрый день. Погадайте, пожалуйста. Сбежала собака подопечная с передержки. Сегодня утром у собаки проблемы со здоровьем. Найдем ли и как быстро?
2: Олесь, ну а что гадать? Сразу надо было приметы, напишите, где это было и так далее.
3: Где порода или там какие-то...
4: Ну, обязательно, да, где произошло и как она выглядит, ваша собака.
3: Мы скажем, вдруг кто-то увидит и напишет нам, а мы дадим вам все данные и контакты. Что еще?
4: Погадайте, наладится ли личная жизнь или уже и так нормально?
2: Ну, если вам и так нормально, то, пожалуйста, так и живите.
4: Че? Конечно, наладится. Главное, не думайте об этом.
3: Отпустите. Купил себе игровую приставку и только потом узнал, сколько стоят игры. Это же сумасшествие. Как быть теперь?
4: А как-то скачивать же можно игры, нет?
3: Ну, качают же можно... Подожди, во-первых, купил... если это приставка, то ты не скачаешь.
2: Он купил приставку, и сейчас нельзя играть.
3: Нет, он посмотрел, сколько стоят игры. Ну, во-первых, можно брать в прокат. На известном сайте вы, помимо того, что можете взять в прокат, поиграть любую игру, это будет недорого стоить. Во-вторых, можете купить бэушный диск, тоже там проверенных магазинов очень много, чтобы не покупать новый, возможно, вам не понравится эта игра. И это выход. И экономия. Ну, плюс, конечно, есть люди, которые там что-то перепрошивают, переделывают, но если вот не заморачиваться сильно, то возьмите в прокат. Я даже приставку брал в прокат. Совершенно случайно увидел перед тем, как купить себе. Подумал, можно будет попробовать, потом решить. Попробовал на новогодних каникулах, по-моему, это было год назад.
4: Думаю, душу отвел?
3: Да, нужна мне приставка. Купил и, по-моему, за 2 года 2 раза играл в нее. Но прокат очень удобная вещь. По-моему, 300 рублей в Москве стоил один день.
4: Сколько?
3: 300 рублей.
4: 300 рублей в день?
3: Или, может быть, даже дешевле. С доставкой еще, причем тебе привозят ее домой. И забирают потом из дома. Очень удобно. Если сам не хочешь ехать. Ждем ваши проблемы. Пожалуйста, пишите наши.ру.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли.
2: От Вернер?
1: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
2: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
1: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
3: Подробности на сайте чижик.клаб.
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться. 6+.
6: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
7: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
8: Шедевры русской классики от Инверно Оркестра. Русский танец. Петр Ильич Чайковский. При участии Виктора Смольского и Антона Давидянца. Слушайте на всех музыкальных площадках.
3: Без возрастных ограничений.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
9: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
10: Так, дорогие друзья, давайте гадать. Гадаем сегодня
2: по Сартру.
10: По Сартру. Добрый день. Погадайте, пожалуйста, сбежала собака подопечная с передержки сегодня утром. У собаки проблемы со здоровьем. Найдем ли мы и как быстро? Информация следующая. Собака пропала в городе Жуков Калужской области. Черный крупный пес, похожий на лабрадора. Адресник имеется. Зовут Ричард. И тут фотографии. Но он дворняга, скорее всего.
2: Но действительно похож на лабрадора.
10: Чем-то похож, да. Олесь там написала. Олесь, доброе утро.
11: Доброе утро.
10: Олесь, а как произошло это?
11: Ну, у него, в принципе, связано это вот со здоровьем, как бы. У него с утра, вот в 6-7 утра вот начинается вот эта вот история. Ему нужно выйти, как бы, из закрытого помещения. Когда это проходит более-менее спокойно, а когда-то, то есть он остается на участке, да, а когда-то он рвется через забор. Ну, и вот выстрел способствовал.
10: Короче, он перескочил через забор, правильно?
11: Да, он, да-да-да, в частном секторе перепрыгнул через забор.
10: А что за выстрел, не понял?
11: Ну,
10: хлопок где-то, или что?
11: Да-да-да-да. Да-да, ну вот...
10: Испугался, короче говоря.
11: Да-да-да-да.
10: Угу. А, так, а чья собака?
11: Собака волонтерская, с улицы, вот, занимаемся ей. Находится на передержке, я как бы ответственный куратор.
2: А, то есть вы ищете для нее владельцев, да? Ну, хозяев.
11: Да,
2: по сути.
11: Да,
2: да, да. Людей, которые приютят.
10: Я подумал, что у вас питомник, и вы берете на передержку собак, когда люди в отпуск, уезжают. Это волонтерская собака.
11: Наоборот.
10: То есть ей ищут хозяин.
2: Семью ей ищут, да.
10: Возможно, судьба...
11: Ну да, пока не ищем, занимаемся как здоровьем, вот изучаем, как бы, что у него там... Ездили в воскресенье на МРТ, вот, слава богу, в голове ничего не нашли, мы выдохнули. Ну вот как бы поведенческие проблемы остаются, поэтому будем решать.
10: А на адреснике ваш телефон, да, все есть?
11: Да, на адреснике наш телефон. Единственное, что там я написала, наверное, неправильно. На адреснике еще имя, кличка Ресси. То есть мы, как оказалось, он откликается лучше на Ричард. Мы сейчас его называем Ричард, а на адреснике еще написано Ресси.
10: Ну, главное, что номер телефона там правильно написан. А какой район? Да, да, да. Вот город Жуков, Калужская область, может быть, какие-то ориентиры для местных есть?
11: Кто... Нет, там у нас город небольшой, как бы, его пробежать собаки очень быстро, но единственное, что много близлежащих городов, как бы, и люди могут ехать из соседнего города и увидеть, да, это Обнинск там у нас рядом. Вот поэтому, как бы, если кто-то услышит, буду очень благодарна.
10: Да, дорогие друзья, давайте, если вдруг увидите пса черного цвета, похожего на лабрадора, дворняга.
2: Да.
10: Откликается на Ричарда, но на адреснике...
11: Ну, Ресси.
10: Давайте, номер страницы, номер строчек.
12: Он к себе подпускает, извините, если вот я захочу подойти?
11: Да, там... он к себе подпускает, но единственное, что я думаю, что, может быть, вот из-за того состояния, что у него случилось, да, может быть, он какое-то время может быть испуган. Так он не агрессивный, да, абсолютно спокойный пес. Я бы больше сказала, даже флегматик. Вот, в этом проблем нет, слава богу.
12: Ну, давайте.
10: Номер страницы, номер строчки.
11: Давайте, 41, страница, 9 сверху.
10: Погадайте, пожалуйста, сбежала собака подопечная с передержки. Сегодня утром у собаки проблемы со здоровьем. Найдется ли и как быстро?
12: Все хорошо, месье. Да, мадам, все хорошо.
10: Вот такая будем строчка. Надеяться, что найдется и быстро. Еще раз, город Жуков, Калужская область, черный крупный пес.
2: Похоже на лабрадора.
10: Да.
12: Ну, а как найдется, напишите.
10: Хотя сейчас проблемы с интернетом, судя по тому, что люди нам резко стали меньше писать. Отключение мобильного интернета, мобильной связи и даже смс-ок с сегодняшнего дня во всех крупных городах. Кто-то говорит, что в центре, кто-то говорит, что от района это не зависит. С ночи наблюдаются перебои. Так что запаситесь наличными, особенно на заправках. Вот многие нам писали, проблема оплатить бензин, когда ты уже заправился. И если видели пса, то дайте знать.
12: Ну а что делать, если заправился уже?
10: Ну, я не знаю, Саша, что в таком случае.
12: Ехай.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте.

0: обратить внимание не только мобильного интернета, но и мобильной связи, интернета и СМС. С 5 по 9 мая нам написали, что вот, например, на юге Москвы, как только МКАД из области пересекаешь, интернет, все. Аналогичные решения приняли во всех крупных городах России, поэтому имейте в виду, когда будете все эти дни передвигаться. Не будут работать банкоматы некоторые, не будет работать оплата картой даже в разных заведениях, потому что терминалы привязаны к сим-карте. И, ну, другие неудобства. Навигатор, Янка. В общем, как ты вообще решилась
1: сегодня вам в помощь
0: ехать на работу без
1: навигатора? Ну, потому что это уже проторенная дорога. Тут уже без навигации.
0: А если вот сейчас там что-то где-то перекроют, и тебе нужно будет свернуть?
1: А вот в центр я уже не поеду, на метро.
0: То есть прям машину бросишь?
1: Ну, если мне сейчас надо будет в центр ехать?
0: Да, если в центр ехать.
1: Почему? Попрошу мужа меня отвезти.
2: Господи, я понять не могу.
1: Или такси.
0: А такси тоже,
2: современный,
0: я думаю,
2: человек не знает. Оставьте ему уже в покое.
0: А я думаю, такси тоже страдают. Как заказ принять? И как человеку заказать машину с улицы, я имею в виду.
1: Вот
0: в офисе ты можешь через Wi-Fi заказать. У него навигация может
2: из дома.
1: Подходите, заходите в какое-то кафе, если оно есть рядом. И через Wi-Fi.
0: Как водитель твой сигнал примет в машине?
1: Вот это уже сложно.
2: Я знаю как.
1: Как?
2: Он зайдет в кафе и будет сидеть ждать, пока к нему придет сигнал.
1: Вообще это, конечно,
0: в разных районах города, но если мы сейчас про Москву говорим, хотя вот из Санкт-Петербурга нам тоже писали, жаловались... По-разному пока складывается обстановка, но обещают, что ближайшие 4 дня, включительно 9 мая, и начиная с сегодняшнего дня, будут все эти проблемы. И не только с мобильным интернетом, но и с мобильной связью. То есть сигнал не будет. То есть, и смс-ки не будут работать.
1: Время детокса. Надо устроить себе освобождение от гаджетов.
2: Нет, тут проблема сегодня вот в чем, что оказывается одной кнопкой можно все отключить.
3: Съемники на нашем радио. Наше радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже ясно. Температура воздуха днем 24 градуса тепла. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Воронеж, встречай! 8 августа в нашем городе легендарная рок-группа 7Б. Приглашаем на большой юбилейный концерт. В этом году группе исполняется 25 лет. Любимые хиты, живой звук, незабываемая атмосфера и настоящий рок. Это будет громко. 7Б. 8 августа, 20:00. Зеленый театр, Воронеж. Билеты уже в продаже. Категория 12+. Организатор АУКВО, фестивальная дирекция Воронежской области. Информационный партнер наше радио «Воронеж».
5: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
6: Самое ценное, что есть у человека, его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8-800-333-47-0.
7: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
8: Инди, свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20:12. На нашем радио в Воронеже.
9: В области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
10: В Забайкале действуют сотни очагов.
9: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
11: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
12: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременно

0: пожизненная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Ваше радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Вооруженные силы Украины, по уточненным данным, атаковали Ленинградскую область с помощью 29 беспилотников. Основной целью удара стал Кириши-Нефтеоргсинтез, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Возникший в промзоне города Кириши пожар локализован. При атаке обошлось без жертв. Ограничение на работу аэропорта Пулково снято около 4 часов назад. Кириши-Нефтеоргсинтез – это градообразующее предприятие Кириши, один из крупнейших по объему переработки нефти заводов в России. Украина продолжает терять территории во время военного конфликта с Россией. При этом страна может вести боевые действия, поскольку использует приобретаемое для нее американское оружие. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью американскому телеканалу. Трамп также подтвердил стремление США добиться мирного урегулирования. В Малоярославце Калужской области 3 человека получили травмы в результате частичного обрушения крыши и 2 стен на 3-м этаже общежития. Причиной ЧП стал взрыв бытового газа. Одна женщина оказалась под завалами. Ее удалось спасти сотрудникам МЧС. Все жители общежития эвакуированы. Всего пострадали 3 человек. Россияне жалуются на подорожавшую говядину. Дороже всего это мясо можно купить в Таганроге. Там говядина продается по 750 рублей за килограмм, пишет АИФ. Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин рассказал НСН, что цены на говядину не связаны с трагической ситуацией в Новосибирской области, где были забиты десятки тысяч животных. Говядина в розничные сети из таких маленьких фермерских хозяйств практически не поступает. В основном она идет на местные рынки, рассказал эксперт. Во-вторых, говядина дорожает во всем мире. Это дорогое мясо, и в России оно долгое время оставалось крайне недооцененным. Также сокращается предложение российской говядины на внутреннем рынке. Число случаев заражения хантавирусом на круизном лайнере увеличилось до 7. Один пациент находится в критическом состоянии, заявила Всемирная организация здравоохранения. 3 недели назад лайнер под флагом Нидерландов вышел из Аргентины и направился в конечный пункт круиза на Канарские острова. На его борту находится около 150 человек, в основном граждане США, Великобритании, Испании и Нидерландов. Один гражданин России входит в состав экипажа. Судно уже сделало остановки у нескольких островов в Атлантическом океане. Сейчас оно подошло к Кабо-Верде, где ему запретили заход в столичный порт. В Москве и Петербурге фиксируются сбои в работе мобильного интернета. Всплеск жалоб на работу интернета различных операторов также виден на сервисах Down Detector и Сбой РФ. Согласно данным Down Detector, число жалоб на работу мобильного интернета начало расти около 8 часов утра по московскому времени. Пользователи сообщили о перебоях в работе мобильного интернета в Москве от МТС, Т2, Билайна и оператора Йота. Не работают и сайты из белых списков. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро. Всем здравствуйте. 10 часов и 7 минут в столице. Сегодня 5 мая.
2: Тут справедливо отмечают люди, ну вот, например, ездила утром с ребенком в больницу, не смогла оплатить парковку из-за ограничений связи. Оштрафуют? И многие написали про платные парковки, как с этим быть. Но
3: наверняка оштрафуют, конечно.
2: Мы с утра получаем сообщение, когда говорим об ограничении интернета в крупных городах, и не только интернета, но и вообще мобильной связи и даже смс-ок с 5 по 9 мая. Во многих регионах уже год, а где-то и больше существуют эти ограничения, и люди привыкли. Но в новостях наши коллеги сейчас рассказывали и пишут нам, что белые списки тоже не работают. К разговору о Яндексе, например.
1: Понятно.
2: Ну, ладно, давайте посмотрим в календарь. Во-первых, сегодня отмечается 26-летие нашей радио Ижевск. Поздравляем
1: всех
3: праздником.
2: Коллег и наших слушателей из Ижевска с праздником. 26 лет. Прекрасно. Также сегодня Международный день акушерки.
1: Прекрасно, поздравляем.
3: Всех акушерочек поздравляем с праздником.
2: День водолаза в России.
1: Давай, Янг, скажи, всех водолазиков.
3: Всех водолазов.
1: Эрочек водолазиков.
2: День шифровальщика в России.
1: Да, прекрасная тема.
2: Поздравляем всех.
1: Шифры. Тема шифры. Давайте те, кто постоянно шифруется, против тех ему скрывать нечего.
2: Давайте чуть-чуть поностальгируем. Вспомним, как мы в детстве писали разные шифровки друг другу. Было у вас такое в школе? Придумывали шифры и общались, соответственно, таким образом.
1: Девчонки вообще разговаривали на каком-то своем тарабарском языке. Это было жуть. Но мы на них, они друг другу такие вещи говорили, мы просто стояли и не понимали, а как они так быстро выучили? Они вот каким-то языком странным разговаривали.
3: У нас был шифр тайный, когда я была, ну, мелко совсем, с подружкой. Мы делили слова по слогам и перед каждым слогом добавляли пи. Ну, там, например, пеку, печешь, пи... Пихо, пи... Пихо, пиче, пиш, пику, пишать. В общем, как-то так. Например, хочешь кушать? Ну, вот как-то вот так это все было.
1: Господи.
3: Пихо, Господи, ну все, видишь, голова-то не работает. А в юности все фырычило. И мы друг друга понимали.
2: Это все из-за ограничений мобильной связи, Янг.
3: Наверное.
2: Тебя тоже замедлили, выключили. Ну что, давайте, если шифры, шифровки были... не шифровали, то за другой. Разыгрываем
3: экскурсию на наше радио, которое состоится 29 мая.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
5: С 30 апреля по 17 мая музей Крамского представляет выставку Светланы Синенко «Там, где живет свет» в рамках проекта «Наше». Автор виртуозно экспериментирует с техниками, передавая в своих работах гармонию природы, свет и фактуру. Информационный партнер «Наше радио Воронеж». Без возрастных ограничений.
6: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 10 мая в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свинины в маринаде 419 рублей 99 копеек за килограмм. Горячий, сочный шашлык от «Агроэко» – идеальный выбор для вашего отдыха.
7: Предложение действует с 27 апреля по 10 мая 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
8: Обои на примерку в обойном мире. Застряли с ремонтом? Никак не можете выбрать обои? Тогда эта новая услуга придется вам по душе. Только сейчас в обойном мире уникальное предложение. Доставка обоев на примерку к вам домой. На месте вы оцените цвет и фактуру и сделаете правильный выбор. Записаться можно по телефону в Воронеже 260 60 50 или на сайте обоймир.ру.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707, код города 47.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. Ну что, давайте играть.
3: Да, у нас на связи Илона. У Илоны в деревне был тайный язык. Также делили слова по слогам и повторяли слог с буквы «С». А с подружкой придумали свой символичный алфавит, то есть каждую букву заменял какой-то символ. Символьный алфавит, то есть каждую букву заменял какой-то символ. Илона, доброе утро.
4: Доброе утро.
3: А как будет доброе утро на вашем?
4: До-соб-ро-со-е-си-у-су-т-ро-со.
3: Ну вот как-то так. Доброе утро. Вы нам идеально подходите. Давайте играть. Александр Аргуевич.
2: В каком шифре сегодня нечетное число, преимущественно на вашей стороне? В каком шифре каждая буква сдвигается на определенное число позиций? Например, при сдвиге на 3 А. Это Г, Б, это Д. Шифр Цезаря, шифр Виженера или шифр от Баш? Сегодня сложно.
4: Думаю, Цезаря.
2: Шифр Цезаря, да, абсолютно верно. Янка даже не успела пальцы показать, как она обычно отвечает здесь, какой-то пантомима. Как передается буква А в азбуке Морзе? Точка, точка, тире, точка, точка, тире.
4: Точка, тире.
2: Да, точка, тире, точка, тире. Как называется устройство, созданное в СССР, использовавшее принцип одноразового блокнота, и оно считалось невзламываемым? Фиалка, соболь, изумруд.
4: Изумруд.
2: Шифровальная машинка «Фиалка» применяла одноразовые ключи на бумажной ленте. Ее криптостойкость основывалась на принципах шифра Вернома. Вот так вот. Ну, вы ответили на два вопроса. Это значит, что вашему сопернику нужно ответить на три вопроса.
3: Чтобы победить.
5: Хороший результат.
3: Да, ждем тех из вас, кто ничего никогда не шифровал.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 23 минуты в столице. Давайте играть.
3: Ничего не шифрующий Петр у нас на связи. Доброе утро.
4: Доброе.
5: Петр, а сколько вам лет?
4: 45.
5: И что, вот в детстве и в подростковом возрасте вы с друзьями не шифровали ничего?
4: Ну, родственник у меня был, ну, он как бы сейчас есть, но там что-то пробовали, что-то вроде там разговаривать на языке глухонемых жестами, но как-то это все у нас не прижилось. Попробовали, что-то оно не пошло. Слишком все сложно, нам показалось.
5: Хорошо, давайте тогда отвечать на вопрос. У вас сложная задача, вам на три вопроса нужно правильно ответить, чтобы победить.
2: В 1848 году немецкий инженер Фридрих Герке упростил код Морзе, оставив только два элемента – точку и тире. Этот вариант, известный как континентальный код Морзе, стал основой для международного стандарта, принятого в 1865 году. А как еще его называют? Гамбургский алфавит, пунктирный алфавит или международная азбука?
4: Первый.
2: А Лукьянова думает, что третий. Правильный ответ – гамбургский алфавит. Верно. Шифр Скитала использовали спартанцы для передачи секретных сообщений с помощью цилиндра и этого. Чего? Бамбуковой палочки, куска кожи или вощеного папируса?
4: Третий.
2: А это второй. Кусок кожи. Это древний транспозиционный шифр. Полоску кожи наматывали на цилиндр определенного диаметра и писали сообщение вдоль оси. При разматывании текст становился нечитаемым. Для расшифровки требовался цилиндр такого же размера. Ну и последний вопрос. Вы уже проиграли чисто символически. Как называлась знаменитая немецкая шифровальная машина времен Второй мировой войны? Эйфория, Энигма или Денали?
4: Энигма.
2: Энигма, да. Правильно, Энигма
4: использовала... А ведь меня интуиция подсказала, что надо ответить на второй, где кожа. Я поспешил немножко.
2: Ну, поспешили.
3: Да. А первая, да. Она всегда, первая мысль, она всегда верная.
4: Да, да.
3: Вот.
4: Чуть-чуть поспешил я.
3: Чуть-чуть.
2: Ну, ничего страшного.
3: Хорошего дня вам, Петр, желаем. Отличного настроения. Ну, а Илону, нашу первую участницу, поздравляем с победой и приглашаем к нам в гости в студию на экскурсию 29 мая.
0: Подъемники на нашем радио. Новое на нашем.
6: Ленинград. Король и шут.

0: Наша реклама.
1: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
2: А давай, только шашлык еще возьмем.
1: А где самый вкусный?
2: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
3: Подробности на сайте чижик.клаб.
4: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui Moly.
5: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
6: Квартиру сниму на Суточно.ру.
0: Группа Йорп Шоу выпустила новую песню «Мечта». И да, именно песню, с характером, с живым угаром, с тем самым фирменным ощущением, будто советская эстрада внезапно зашла на рок-н-ролльную вечеринку и решила остаться до утра. Йоп-шоу «Мечта». Слушайте на всех платформах.
7: Информационная продукция 18+.
8: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
9: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
10: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
11: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
12: Наше радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 36 минут в столице. Ну что, поговорим о самом доступном шашлыке. Самый доступный по цене шашлык из помидоров и курицы, а самый дорогой из баранины и красной рыбы, посчитали в РИА Новости. Значит, дешевле всего в России приготовить шашлык из свинины оказалось в Курской области, Игорек. 1357 рублей. Я не знаю, это на компанию или на что тут? Из баранины и помидоров в Адыгее самый дешевый.
3: Это вместе, в смысле, баранина и помидоры?
2: Нет, баранина и помидоры отдельно. Баранина 2905, шашлычок, а помидорки 718. Видимо, 2 килограмма купили. Из сосисок самый дешевый можно съесть в Ингушетии. 1405. А что там за сосиски в Ингушетии? Недороговато. Я просто не знаю, что такое шашлык из сосисок. Ну, просто сосиску на шампур, правильно?
3: Ну, наверное.
2: И покрутил. Ну, не знаю. Вот в Ингушетии 1405. Из курицы в Челябинской области. Здравствуй, моя родина. 897 рублей. Из говядины в Калмыкии 2504 рубля. Ну, а из грибов в Чечне 1048 рублей. Белая рыба на мангале доступнее всего на Алтае 983 рубля. Это дешевле, чем грибы в Чечне. А красная на Чукотке 2360 рублей.
4: Вот это так. Что-то на богатом.
2: Ну, написано, сам дешевле всего в России приготовить шашлык из свинины.
3: Ну, рыба, конечно, на решетке, по всей видимости. Она же развалится, если ее, как-то ее на шампур.
4: Но некоторые на шампурах делают, почему
2: нет? Давай мы сейчас...
3: Да? Белая, да. Белая. Ну вот она же как, она рассыпется просто, нет?
4: Два шампура, пожалуйста. Ну, я видел,
3: я
4: как
3: просто, на шампурах ну, на
2: делают рыбу. Ну, хорошо. Да. Янка, ну, на решетке делают только без руки. На самом деле, весь любой шашлык, он на вертеле.
3: Ну, я понимаю, мы говорим про шашлык. Я просто пытаюсь понять, как белую рыбу можно приготовить на...
2: Через
3: Но она же, через она же задницу, когда готовится, она
2: через
3: же...
2: Через задницу в голову продеваешь, и все, что начинаешь.
4: Или наоборот. Предлагаю на этом и закончить этот выход.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и почти 47 минут в столице. Сегодня 5 мая, синоптики обещают нам сегодня до 20, сейчас скажу вам, до 26-7 градусов.
3: В настоящий момент плюс 20. градусов.
4: Вот многие нам писали сегодня из регионов, где давно уже не работает мобильный интернет, что там водители такси работают, потому что Яндекс в белых списках. Но в новостях сегодня говорили о том, что белые списки, ну, по крайней мере, в крупных городах с сегодняшнего дня по 9 мая тоже могут не работать. И, например, в Москве люди начали обращать внимание на водителей такси, которые заходят в

0: А еще Сашка,
1: Сашка пошел только, ногами в магазин.
2: Не только интернет же не работает мобильный, но и мобильная связь. СМС-ки да. тоже не работают. Поэтому позвонить будет проблематично. Давайте Юру Симонова, он же Юрец из Заточки, поздравим с днем рождения, который он поздравляем сегодня тебя, отмечает.
1: Который... Мы тебя поздравляем, дружище.
2: Да.
0: Живи
1: спасибо
0: долго.
1: Тебе за танцы.
2: Да, и до встречи на концертах, которые мы очень ждем. Ну, а всем, дорогие наши, желаем пережить эти дни. Пусть проблемы, связанные с ограничениями, с которыми вы столкнулись, возможно, впервые, живя в тех регионах, где не было таких серьезных ограничений, вас обойдут стороной, ну или не доставят вам лишних хлопот.
1: В конечном итоге в глобальном зачете это все такая ерунда.
2: Да, и тем более сказали, за парковки все равно придется заплатить.
0: Сказали, да?
2: Говорят,
1: а
2: что
1: можно... За... Улыбкой.
2: Говорят, что можно, можно в течение до конца дня оплатить.
0: До конца дня да. можно, да.
2: Приехал я к Wi-Fi и оплатил.
0: Я оплатил, да. Поэтому ой. Желаем вам не попасть. Самое главное, не забейте на это. Дозвонитесь, достучитесь. Ну, да, чтобы потому, такого
2: что
0: не было.
2: Потом жалобы, что не было интернета, их не устроят. Ну, вот те службы, которые выпишут вам штраф в 5000 рублей.
0: Да, нет, все понятно. В карман должно сыпаться при любых условиях. Это главное. Вот и все.
2: Ну что, дорогие друзья, всем желаем хорошего дня. Услышимся завтра, как всегда, с 7 до 11 по Москве.
0: Любим вас.
1: Не
2: берегите
1: скучайте.
2: Себя. Пока.
3: Подъемники на нашем радио. Наша. Реклама на 107FM. Наша погода.
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже солнечно. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Слабый юго-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
5: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж. Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
6: Меня зовут Андрей. Я холодильщик в «Агроэко». Моя работа – следить, чтобы мясо оставалось свежим. Я уверен в качестве нашей продукции, поэтому сам часто покупаю ее в фирменных магазинах. Когда пришел в компанию, боялся не справиться. Но мне помогли. Коллеги поддержали и рассказали о всех тонкостях. Сейчас я профессионал, уверен в завтрашнем дне и планирую расти дальше. Если ты ищешь работу, где ценят ответственность и трудолюбие, приходи. Ждем тебя в нашей команде. Узнайте больше на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333. 33-47-00.
7: Санаторий имени Горького – это живописный уголок воронежской природы с чистым воздухом в лесном массиве реликтовой Нагорной Дубравы. Опытные врачи, современное медицинское оборудование, бассейн, ЛФК, различные программы восстановления от 3 дней. Все это в одном месте. Вас ждут интересные экскурсии и новые знакомства. Воспользуйтесь нашими акциями для отдыха и оздоровления. Санаторий имени Горького – идеальное место для перезагрузки и укрепления здоровья. Подробности по телефону 8 800 201 60. 13. 8 800 201 63 13. Акция действует с 14 февраля 2026 года по 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Ищете стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев сообщил об отмене военного парада на главной площади в Воронеже в День Победы. Причина – усиление террористической активности киевского режима, который, неся поражение на поле боя, повышает угрозы в российском тылу. «Мы не имеем права рисковать, ведь на параде всегда большое скопление людей», – пояснил глава региона, выразив сожаление о необходимости такого решения. Торжественные собрания, возложение венков и патриотические акции пройдут в каждом муниципалитете. Акция «Бессмертный полк» в этом году состоится в цифровом формате. Губернатор пообещал, что в будущем традиционные парады обязательно вернутся в честь героев прошлого и настоящего. Губернатор Александр Гусев провел оперативное совещание, где обсудили подготовку к зодчеству в РЭН, архитектурному форуму, который в этом году пройдет уже в 19-й раз. Мероприятие состоится 21-22 мая на двух площадках в Воронежском концертном зале и на Советской площади. Среди ключевых мероприятий форума – объединенное заседание двух российских союзов – строителей и архитекторов. Итогом станет согласованная законодательная инициатива, которая будет представлена в качестве основного доклада на центральной пленарной сессии. В рамках пленарного заседания также предусмотрена церемония вручения первых наград за значительный вклад в развитие архитектуры и строительства в Воронежской области. И еще. Форум пройдет под общей темой «Отцы и дети». Участники обсудят городское строительство, архитектурное образование, кадровую политику и преемственность в профессии. В рамках форума состоится открытый всероссийский смотр-конкурс проектов при поддержке Союза архитекторов России. В этом году на конкурс подали более 150 работ из 23 регионов. Среди них реализованы объекты и проекты молодых архитекторов. Также пройдет профориентационный форум Минстроя России «Молодой специалист, строитель будущего» для старших классников и студентов строительных колледжей из Воронежской области. Ожидается до 500 участников. Губернатор Александр Гусев отметил значимость форума как площадки для развития архитектурно-строительной отрасли. В 21 районе Воронежской области установлен третий класс пожарной опасности – средняя степень. Об этом сообщила региональная ГУ МЧС 4 мая. Второй класс – низкая степень – действует на территории 13 муниципальных образований, включая Воронеж. Среди них Анинский, Верхнехавский, Каширский, Нижнедевицкий, Новоусманский, Панинский, Рамонский, Репьевский, Семилукский, Хохольский, Иртильский районы, а также Нововоронеж. И в завершении выпуска: минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭП в небе над тремя городами и шестью районами в Воронежской области было обнаружено и уничтожено 17 беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших нет. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. В одном районе обломки сбитого БПЛА оборвали провода линии электропередач. Без света временно оставались 160 человек. Повреждения уже устранены. Еще в одном районе обломки повредили погрузчик, автомобиль и посекли забор домовладения. Это были новости региона.
0: Вы слушаете «Наше радио Воронеж» 107 FM. В эфире дневное шоу «Радио-кафе Маяковский».
4: Телефон показывает, что на улице плюс 23. Измерить температуру счастья в градусах пока не представляется возможным. Но хотелось бы, чтобы счастье, настроение и баланс на банковской карте всегда были со знаком плюс. Приумножить цифру на вашем банковском счете, увы, пока мне не под силу. Но вот градус настроения постараюсь поддерживать на должном уровне. С вами Лена Плеханова. Ну что, полетели в ближайший час?

курю. Ангел, выбравшийся из преисподней, пробует жить заново в раю.

0: Реклама на 107 FM.
1: Международный фестиваль «Мультпрактика» пройдет в Воронеже с 22 по 24 мая. Премьеры мультфильмов со всего мира, творческие встречи, лекции и мастер-классы. Все бесплатно. Ждем всех в кинотеатре «Синема Парк» и парках города. Билеты бронируй на сайте kassir.ru. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, губернатора и правительства Воронежской области без возрастных ограничений.
2: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
3: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
4: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Индия. Свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20:12. На нашем.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707. Код города.

0: День такой.
1: Пятое мая у нас сегодня, и сегодня все принцессы мира отмечают Международный день принцесс. И хотя настоящая принцесса — это дочь короля и королевы, но кого же сегодня это вообще волнует? Ибо в наше время принцессами не рождаются, принцессами становятся. Как говорится, все в наших руках. Девочки, девушки, дамочки. В общем, Международный день принцесс появился, конечно, благодаря не реальным королевским дочерям, а благодаря мультфильмом. В 1937 году вышла первая «Белоснежка и семь гномов», один из самых ранних анимационных фильмов Диснея. И этот культовый мультфильм и открывает эпоху принцесс на киноэкране. Потом, позже, другая принцесса перевернула все традиционные взгляды на этих героинь. В 1995 году на экраны вышел сериал «Зена. Королева воинов». Ну, в оригинале-то она как бы принцесса, а не королева, потому что, если переводить точно с английского языка, то называется это все дело «Зева. Воинственная принцесса». Но на создание самого праздника повлияло появление мультфильма «Принцесса-лебедь», адаптация одной из самых известных постановок «Лебединого озера» дорогого нашего Петра Ильича Чайковского. В общем, всех, кто считает себя принцессами, напоминаю, что сегодня ваш день, сегодня день принцесс, и в связи с этим сегодня принцессам можно абсолютно все. Вот вообще все. Ну, в рамках, конечно, Уголовного кодекса и здравого смысла.

0: кафе «Маяковский».
1: Сакуры пахнут, стихи празднуем хокко. Сегодня еще и день поэзии хокко или хайку, как еще называют эти японские стишки. С этим жанром поэзии знакомы все любители чтения. Всего 3 строчки, минимум слов, максимум глубины и четкий ритм. Японские поэты, оттачивая мастерство хокко, пытались так вот минималистично, но эмоционально описать мир, чтобы у читателя сразу нарисовалась картинка перед глазами и чувство всколыхнуло. Мацуо Басё создал в свое время целую школу этого жанра поэзии и определил его каноны. Ну, а у нас в России японские хокку тоже прижились, благодаря вот своей такой необычности, еще и трансформировались в шуточные стишки в стиле хокку. Такие типа пародии. Особенно мне нравится, как наш талантливый народ переложил в хокку известные книжные цитаты и даже сюжеты целых произведений русских классиков. Ну вот, например, сразу угадаете, о чем идет речь. «Честный мой дядя в шутку решил занемочь, нет уважения». Или вот еще прекрасное из Тютчева, да? «Нет, непонятно, это Россия умом. Где же аршин мой?» Так, еще вот хороший из «Огней Барто». «Мяч уронила в реку Татьяна, но он что-то не тонет». Ну и, наконец, напоследок народное, прекрасное, не менее «Надрано ухо». Попа избита ремнем, многое понял. Такой вот сегодня праздник хокку.

0: Наша реклама.
1: Прошу, зачесть меня добровольцем в ряды Красной Армии.
2: Дети есть? Сын пропал без вести. Планирую сына найти, уверен, что живой.
3: Давай, отец, ты им нужнее.
4: За Родину!
5: Отец. В кино с 7 мая.
6: 16+.
7: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
8: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
9: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
10: Наши новости.
11: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев сообщил об отмене военного парада на главной площади в Воронеже в День Победы. Причина – усиление террористической активности киевского режима, который, неся поражение на поле боя, повышает угрозы в российском тылу. «Мы не имеем права рисковать, ведь на параде всегда большое скопление людей», – пояснил глава региона, выразив сожаление о необходимости такого решения. Торжественные собрания, возложение венков и патриотические акции пройдут в каждом муниципалитете. Акция «Бессмертный полк» в этом году состоится в цифровом формате. Губернатор пообещал, что в будущем традиционные парады обязательно вернутся в честь героев прошлого и настоящего. На оперативном совещании губернатор Александр Гусев обсудил итоги отопительного сезона. Министр ЖКХ Евгений Бажанов доложил, что сезон стартовал 1 октября 2025 года, сейчас завершен в 24 муниципалитетах. Работали около 1500 котельных, капремонт провели на более чем 50 километрах теплосетей. Реконструировали 4 котельные. Зафиксировано чуть более 1000 инцидентов, хотя в целом аварийность снизилась на 5%. Число временно отключаемых жителей на 22%. Губернатор потребовал оперативно завершить сезон на всей территории области и особо остановиться на начислениях за отопление. Недопустимо, чтобы при подаче тепла в течение нескольких дней гражданам выставлялась оплата за полный период. Это касается и мая, чтобы не получилось так, что 3 дня подаем, а платим за 30 дней, подчеркнул Александр Гусев. Поручено строго начислять плату за фактически оказанную услугу. На оперативном совещании губернатор Александр Гусев обсудил ход подготовки к государственной итоговой аттестации в 2026 году. Министр образования Наталья Сологубова доложила, что основной государственный экзамен для выпускников 9 классов пройдет со 2 июня по 7 июля. В этом году на участие зарегистрирован 25 451 школьник. Экзамены для выпускников 11 классов стартуют 1 июня и завершатся 9 июля. Участниками ЕГЭ станут 10 220 человек. Особое внимание в текущем году уделяется разъяснительной работе. Родители смогут обратиться на горячую линию. В регионе проходит родительский форум. До конца мая еженедельно работает открытая приемная министра образования. Контроль за соблюдением прав участников экзаменов обеспечит более 1000 общественных наблюдателей, включая представителей общественной палаты и родительских комитетов. Губернатор положительно оценил уровень подготовки региона и подчеркнул, что главной задачей остается создание условий для того, чтобы воронежские школьники смогли продемонстрировать достойные результаты. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов обсудили итоги участия спикера регионального парламента в Совете законодателей в Санкт-Петербурге. На совете среди ключевых тем – реформа местного самоуправления, финансовая устойчивость регионов и укрепление гражданского единства. Президент Владимир Путин на встрече с главами парламентов поддержал инициативу «Единой России» о переносе сроков погашения задолженности регионов по бюджетным кредитам с 2026 года. В Воронежской области в настоящий момент парламент комментарии дорабатывают законопроект о роботизации и автоматизации предприятий, готовят лыжероллерный фестиваль «Единство спорт Воронеж», запускают проект к 120-летию российского парламентаризма и другое. Александр Гусев поддержал работу областной думы по реализации общественно значимых инициатив. Это были новости региона.

0: В эфире дневное шоу «Радио Кафе Маяковский».
1: Переходим мы к теме дня. Куда нам еще можно переходить? О чем сегодня хотелось поговорить? Да, о том, что вообще, как у вас со сном? Не сомнолог, конечно, но поговорить можем, как принято в наших кругах выражаться. Вот все же помнят эту ситуацию своей юности, когда ты мог спать вообще в любом положении. Хотя, как, не знаю, там, как конь в стойле, можешь уснуть, если вечеринка была бурной и удалось поспать всего там каких-нибудь пару часов, ну реально там можно, держась в автобусе за верхнюю ручку, спокойно придремывать в это же время. Спокойно спали под звук отбойного молотка вообще, ничто нам не мешало. А вот где-то там после 35 что-то в голове там перещелкивалось, а может не в голове, а может еще в какой-то части нашего распрекрасного тела. Что-то там вот, короче, происходит, когда все, когда ты уже просыпаешься от любой фигни, от какого-нибудь там кошачьего тыгдыма или от щелчка холодильника, все, раз, и куда сон ушел, никому непонятно, ищи свищи. В общем, рассказывайте в нашей группе ВКонтакте, как у вас со сном, удалось ли выспаться на трехдневных вот этих вот выходных, или опять что-нибудь помешало, какие-нибудь собаки-соседи, это через запятую, соседи, какой-нибудь там кот, не знаю, соловьи, комары. Птицы, кстати, поют вообще нереально, но мне не нравится. Еще вот, кстати, не начали включать кондиционеры, и еще не слышно вот этого там зверского звука, когда по отливу бьет струя, прости господи, от кондиционера. Тоже так себе звучок, который будет, если у тебя открытое окно. В общем, что у вас по снам? Хорошо ли вам спится? Летаете ли во сне? Или, может быть, уже все отяжелели с годами и все больше по бренной земле топчетесь, передвигаетесь? Что снится, опять же, да? По-прежнему ли экзамены приходится порой сдавать? Или, точнее, готовиться к ним напряженно? Или там рабочие какие-то истории? Рассказывайте, потому что сегодня у нас за лучший комментарий 2 билета на концерт «Неоклассика» оркестра. «Идеальное свидание. 3000 свечей». Вот так вот называется. Возрастное ограничение 6+. То есть можно идти с детьми на идеальное свидание при желании, если послушать хорошую музыку в исполнении «Неоклассика» оркестра. Пишите, как говорится, и вам воздастся. Ну, а мы пока что-нибудь послушаем. Например, вот группа «Конец фильма» с их композицией «Город».
2: «Я здесь не был 100 лет».

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже солнечно. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Слабый юго-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Воронеж, встречай! 8 августа в нашем городе легендарная рок-группа 7Б. Приглашаем на большой юбилейный концерт. В этом году группе исполняется 25 лет. Любимые хиты, живой звук, незабываемая атмосфера и настоящий рок. Это будет громко! 7Б, 8 августа, 20:00. Зеленый театр, Воронеж. Билеты уже в продаже. Категория 12+. Организатор АУКВО, фестивальная дирекция Воронежской области. Информационный партнер наш Радио Воронеж.
3: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
4: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
5: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
4: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
5: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
4: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
5: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
6: Обои на примерку в обойном мире. Застряли с ремонтом? Никак не можете выбрать обои? Тогда эта новая услуга придется вам по душе. Только сейчас в обойном мире уникальное предложение. Доставка обоев на примерку к вам домой. На месте вы оцените цвет и фактуру и сделаете правильный выбор. Записаться можно по телефону в Воронеже 260 60 50 или на сайте обоймир.ру.
7: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
9: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
10: В Забайкале действуют сотни очагов.
9: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
11: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров –

0: Является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Здание повреждено в Чебоксарах из-за ударов БПЛА. Медики следят за состоянием нескольких пострадавших. Об этом сообщил премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов. Власть рассматривает вариант объявить ЧС республиканского характера, добавил он. На фоне сохраняющейся угрозы атаки БПЛА в Чебоксарах приостановили работу всего общественного транспорта, сообщили в республиканском Минтрансе. Школы переведены на дистант, работа кружков и секции отменена. Перекрыто движение на нескольких улицах. Открыты пункты временного размещения, сообщил мэр города Станислав Трофимов. В результате ночной атаки на Чебоксары пострадали 3 человека. Утром глава Чувашии Олег Николаев сообщил о повторных ударах по городу. Специалисты в Туапсе собрали и вывезли более 18,5 тысяч кубометров загрязненного грунта и водно-мазутной смеси с береговой линии и из реки после разлива из-за атаки БПЛА. Об этом сообщили журналистам в оперштабе региона. Около 1500 кубометров было собрано только за последние сутки. Работы по очистке пляжей на всех участках идут в круглосуточном режиме. На днях глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко заявил, что пляж в Туапсе к 1 июня будет очищен от нефтепродуктов, и туристы смогут им пользоваться. По его словам, береговая линия округа составляет порядка 90 километров, и остальные пляжи готовы принять отдыхающих уже сейчас. В Новосибирске 2 ученых-физиков приговорили к 12,5 годам по делу о госизмене. До вступления приговора в законную силу Валерий Звегинцев и Владислав Галкин будут находиться под домашним арестом. Ученых в области гиперзвука силовики задержали весной 2023 года в Новосибирске и Томске. Обоим предъявили обвинение в госизмене. Поводом для возбуждения дела могла стать публикация статьи о газовой динамике в зарубежном журнале. Президент Франции Эммануэль Макрон исполнил на государственном ужине в Ереване песню Шарля Азнавура. Ему на барабанах аккомпанировал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Французский лидер находится в Армении в рамках официального визита. На видео Макрон с микрофоном в руке сидит за роялем, на котором играет армянский джазмен Вагна Айрапетян. Место за ударной установкой неподалеку занимает Пашинян. Они исполнили песню Азнавура «Богема». Добавлю, сын армянских эмигрантов Азнавур дебютировал на парижской сцене в 9 лет. В Общественной палате предложили дать возможность выпускникам школ пересдать ЕГЭ по всем предметам, а не по одному, как сейчас. Сопредседатель Межрегионального профсоюза работников образования учитель Всеволод Луховицкий заявил НСН, что это правильно.
2: Любые шаги в направлении снятия стресса – это благо. Учитывая то, что дети, которые хотят поступить в вузы, находятся сейчас в ситуации запредельного стресса.
1: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
3: Вы слушаете наше радио Воронеж. 107 FM. В эфире дневное шоу. Радио-кафе
4: Общительные, независимые, разговорчивые, в общем, решительные и упрямые. Вот такой вот прогноз дают астрологи людям, которые родились сегодня, у которых знак зодиака Телец. Ну, не сегодня, прям сегодня, я имею в виду 5 мая. А еще они предугадывают события, тщательно продумывают план действий, обладают развитым интеллектом, благодаря чему с легкостью добиваются успехов в любых начинаниях. С днем рождения всех, кто родился 5 мая, проживите этот день счастливо, будьте здоровы, ну и по возможности богаты.

0: Реклама на 107FM.
1: С 30 апреля по 17 мая музей Крамского представляет выставку Светланы Синенко «Там, где живет свет» в рамках проекта «Наше». Автор виртуозно экспериментирует с техниками, передавая в своих работах гармонию природы, свет и фактуру. Информационный партнер «Наше радио Воронеж». Без возрастных ограничений. Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 10 мая в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свинины в маринаде 419 рублей 99 копеек за килограмм. Горячий, сочный шашлык от «Агроэко» – идеальный выбор для вашего отдыха.
2: Предложение действует с 27 апреля по 10 мая 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
3: Санаторий имени Горького – это живописный уголок воронежской природы с чистым воздухом в лесном массиве реликтовой Нагорной Дубравы. Опытные врачи, современное медицинское оборудование, бассейн, ЛФК, различные программы восстановления от 3 дней. Все это в одном месте. Вас ждут интересные экскурсии и новые знакомства. Воспользуйтесь нашими акциями для отдыха и оздоровления. Санаторий имени Горького – идеальное место для перезагрузки и укрепления здоровья. Подробности по телефону 8 800 201 60. 13. 8 800 201 6313. Акция действует с 14 февраля 2026 года по 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707, код города

Лично я, честно говоря, люблю спать, и спать любит меня. А вот как у вас со сном, спросили мы сегодня в нашей группе ВКонтакте, что снится хорошего или плохого? Ну, лучше хорошего. И как спится? То есть что-то мешает? Или же прям до подушки голову еще не успел даже это, положить в горизонтальное состояние, а уже вырубился и уснул? Вообще у меня какое-то ощущение, конечно, что люди, которые много работают, они спят прям вот в идеальном состоянии, потому что надо все успеть. Надо успеть выспаться, надо успеть проснуться более-менее в каком-то таком рабочем состоянии и мчать по жизни дальше. Что вы рассказываете, как раз сейчас и узнаем. Екатерина рассказывает, что я иногда во сне попадаю в райский сад. Там деревья неземной красоты и аромат от них волшебный. А еще можно нырнуть в чистейшую воду, и я это делаю с большим удовольствием. Бывает, снятся мне умершие родственники, но без каких-то особенностей. Поговорили и все. Вот вещих снов боюсь, особенно когда ерунда всякая снится, чаще всего на фоне переживаний. Очень не хочется, чтобы сбылось. Порой такой сюжет закрученный у моих снов, что досмотреть хочется, а пора вставать, и весь день потом хожу с ощущением незавершенности. Вот да, иногда такое случается, что ты даже не понимаешь, это в жизни было так реально с тобой происходило, да? Или же это сон? Где вот эта грань между сном и явью? А про вещи сны тоже, если брать какие-то старые вот эти народные лайфхаки, надо же на воду вот там что-то просто включить кран, чтобы текла, открыть точнее кран, чтобы текла вода, и сказать в эту летящую воду, что вот уходи, сон вместе с водой. Забыла, как там, что прибарматывать надо. Но, в общем, все это найдется в наших великих могучих интернетах, чтобы вещи и сны не мешали нам вообще жить и были не вещами, когда не нужно. Ну, а когда нужно, пусть вещают что-нибудь там нам хорошее. Это как с астрологией на самом деле. Можно верить только в хорошие гороскопы, а в плохие не. В плохих астрологи ошибаются всегда. Екатерина рассказывает, у меня часто бывают ощущения, когда происходят какие-то события, что я это уже видела. Да-да-да, вот точно. Сны не запоминаю, но ощущения иногда во сне, что хочется крикнуть или что-то сказать, а не получается. Когда снится что-то страшное, просыпаюсь в поту и, как маленькая, говорю фразу, которую научила бабушка, куда ночь, туда и сон. Помогает. И дальше вот еще в комментариях тоже подтверждают, что вот эта вот фраза, куда ночь, туда и сон, помогает. То есть не только вода, но еще вот просто хотя бы сказать, куда ночь, туда и сон. Запоминаем, как говорится, записываем. Оксана пишет, что в 20 лет я жила в студенческой общаге с картонными стенами и кучей соседей, и при этом спала как младенец и высыпалась. И неважно, легла в 21 или в 2 часа, или за 2 часа до будильника. Сейчас мне 37, и моя главная хотелка — это проснуться самой. Тогда, когда я высплюсь, а не от мам, не от мяу, не от мотоцикла в 2 часа ночи за окном, не от будильника, не от соседской дрели в 8 утра в субботу. Стены-то на выходные с утра такие мягкие же. Именно тогда, когда мой организм скажет: все, хорошо, отдохнули. Но пока что это недостижимая мечта. Оксана, ничего, давайте будем собираться, мужаться. Будет, как говорится, и на нашей улице праздник.

0: Ярский.
1: Про сны мы сегодня вспоминаем и рассуждаем, кому что снится, хорошего или не очень хорошего, что с этим делать, как бороться, крепко ли спите, ну вот в таком вот разрезе и ракурсе. Светлана рассказывает, что если о снах, то очень напугал сон ребенка, когда он сказал: «Мама, мне приснилось, что я убежал от динозавра, и он меня чуть не съел». Тут не поняла, что напугало. Убежал же от динозавра, не съел же. Вот в какой-то момент и что-то так... Светлана спрашивает, собственно, в какой момент и что так напугало ребенка, что мог присниться такой сон. Да динозавр, собственно, и напугал. Вы динозавров видели? Они страшные. Я бы сама испугалась. В общем, да, все мы по-разному реагируем на одно и то же событие, продолжает Светлана. Я иногда во сне вижу такую кашу. Правильно говорите, то экзамены, причем, сдаю не совсем не педагогом. Иногда во сне бывает так, что бываю там, где давно не была, хотя об этом даже не думала. А сон чуткий с детства, всегда слышу даже шорохи. В детстве пыталась разбудить ночью брат всегда, но не получалось, настолько крепко он спал. Вот да, дети удивительно, хотя не дети. Если вы говорите, что вы чутко спите, а брат, наоборот, крепко спит. Но мне казалось, что дети всегда, вот они прям вырубаются, и все. Была такая история у нас... Соседи, мы на нижнем этаже жили, они на верхнем, у них двое детей, погодки, там где-то 10-11, 10-12, вот так, два пацана, шухерные, страсть, это вот такая каша мала, они там вечно с друг другом бушевали, воевали, очень задорные, очень разбитные, очень шустрые такие пацаны, вот, и однажды соседи приходят и говорят, что нас дети домой не пускают, мы пошли гулять, сказали, что там перейдем минут через 30-40, они закрылись на щеколду с той стороны и, видимо, уснули. И мы звоним им там в телефоны, в звонок, в дверь одновременно и в то, и в другое, но ничего вообще не получается, никак, ну, никто не подходит, не открывает дверь, ключами открыть не можем, потому что они вот на щеколду закрылись. Можно мы у вас переночуем? Да можно, конечно, как бы переночуйте. И я почему запомнила эту историю, что я бы со своей вот этой вот мамашкинской тревожностью не пережила бы, наверное, эту ночь, обязательно бы вызвала такого кого-нибудь, не знаю, чтобы вскрыли эту дверь. Но они очень спокойно реагировали, говорят: да, это уже не первый раз у нас, они спят вообще, пацаны, просто мертвецким сном, их невозможно разбудить. На утро, да, встали и, собственно, пошли, подняли пацанов, отправили в школу. Но не знаю, я бы, собственно говоря, реально говорю, не смогла, не выдержала. Нервы ни к черту.
0: Маяковский. Наша реклама.
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
0: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
4: Шедевры русской классики от Inverna Orchestra. Русский танец. Петр Ильич Чайковский. При участии Виктора Смольского и Антона Давидянца. Слушайте на всех музыкальных площадках.
5: Без возрастных ограничений.
6: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
7: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
8: Наши новости.
5: студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев сообщил об отмене военного парада на главной площади в Воронеже в День Победы. Причина – усиление террористической активности киевского режима, который, неся поражение на поле боя, повышает угрозы в российском тылу. «Мы не имеем права рисковать, ведь на параде всегда большое скопление людей», – пояснил глава региона, выразив сожаление о необходимости такого решения. Торжественные собрания, возложение венков и патриотические акции пройдут в каждом муниципалитете. Акция «Бессмертный полк» в этом году состоится в цифровом формате. Губернатор пообещал, что в будущем традиционные парады обязательно вернутся в честь героев прошлого и настоящего. На оперативном совещании губернатор Александр Гусев обсудил итоги отопительного сезона. Министр ЖКХ Евгений Бажанов доложил, что сезон стартовал 1 октября 2025 года, сейчас завершен в 24 муниципалитетах. Работали около 1500 котельных, капремонт провели на более чем 50 километрах теплосетей. Реконструировали 4 котельные. Зафиксировано чуть более 1000 инцидентов, хотя в целом аварийность снизилась на 5%. Число временно отключаемых жителей на 22%. Губернатор потребовал оперативно завершить сезон на всей территории области и особо остановиться на начислениях за отопление. Недопустимо, чтобы при подаче тепла в течение нескольких дней гражданам выставлялась оплата за полный период. Это касается и мая, чтобы не получилось так, что 3 дня подаем, а платим за 30 дней, подчеркнул Александр Гусев. Поручено строго начислять плату за фактически оказанную услугу. На оперативном совещании губернатор Александр Гусев обсудил ход подготовки к государственной итоговой аттестации в 2026 году. Министр образования Наталья Сологубова доложила, что основной государственный экзамен для выпускников 9 классов пройдет со 2 июня по 7 июля. В этом году на участие зарегистрирован 25 451 школьник. Экзамены для выпускников 11 классов стартуют 1 июня и завершатся 9 июля. Участниками ЕГЭ станут 10 220 человек. Особое внимание в текущем году уделяется разъяснительной работе. Родители смогут обратиться на горячую линию. В регионе проходит родительский форум. До конца мая еженедельно работает открытая приемная министра образования. Контроль за соблюдением прав участников экзаменов обеспечит более 1000 общественных наблюдателей, включая представителей общественной палаты и родительских комитетов. Губернатор положительно оценил уровень подготовки региона и подчеркнул, что главной задачей остается создание условий для того, чтобы воронежские школьники смогли продемонстрировать достойные результаты. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов обсудили итоги участия спикера регионального парламента в Совете законодателей в Санкт-Петербурге. На совете среди ключевых тем – реформа местного самоуправления, финансовая устойчивость регионов и укрепление гражданского единства. Президент Владимир Путин на встрече с главами парламентов поддержал инициативу «Единой России» о переносе сроков погашения задолженности регионов по бюджетным кредитам с 2026 года. В Воронежской области в настоящий момент парламент комментарии дорабатывают законопроект о роботизации и автоматизации предприятий, готовят лыжероллерный фестиваль «Единство спорт Воронеж», запускают проект к 120-летию российского парламентаризма и другое. Александр Гусев поддержал работу областной думы по реализации общественно значимых инициатив. Это были новости региона.

0: Жуковский.
1: Пишут, что вот в долине смерти, а называется она так, потому что там ничего живого вообще нет, ни людей, ни зверей, ни флор, ни фауны, короче говоря. В общем, в долине смерти в Калифорнии впервые за 10 лет случилось суперцветение. Пустыня внезапно покрылась миллионами цветов и стала выглядеть вообще как декорация к фильму. А случилось все это из-за сильных зимних дождей, которые просто разбудили спящие семена, и вся эта красота ждала своего момента годами, чтобы все-таки вот произрасти, так сказать, и расцвести. Вообще удивительные такие штуки случаются в природе, да, вот это вот суперцветение в долине смерти, в какой-то пустыне, жили все равно эти семена цветов, как-то там вылеживались десятилетия, и взяли потом, хоп, и распустились. В общем, ждем, когда у нас начнется суперцветение сирени. Из-за холодов не случилось такого вот буйного зеленого старта у нас, да, деревья, кусты так потихоньку, осторожно выкидывали свои свежие листочки. Некоторые, по счастью, вон, не решаются еще листву из почек выпустить. Но ничего, все, вот пришла к нам жаришка, пришло солнце, воды тоже много было этой весной. Суперцветение уже на пороге.

ветвях качается, солнце валяется в луже, что-то уже случается. Видимо, нам это нужно, в общем-то, все возможно. И облака, и дождик, домик и садик детей, и большой внедорожник —

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже солнечно. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Слабый юго-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
4: Обои на примерку в обойном мире. Застряли с ремонтом? Никак не можете выбрать обои? Тогда эта новая услуга придется вам по душе. Только сейчас в обойном мире уникальное предложение. Доставка обоев на примерку к вам домой. На месте вы оцените цвет и фактуру и сделаете правильный выбор. Записаться можно по телефону в Воронеже 260 60 50 или на сайте обоймир.ру.
5: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
4: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
6: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
1: Инди. Свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20:12. На нашем.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

Ты проснешься в чужой квартире, голый, а рядом бывшая. В ее глазах усмешка, гашиш или коньяк. К чему такая спешка? Ведь ты так это любишь. Себя не ври, привычно.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев сообщил об отмене военного парада на главной площади в Воронеже в День Победы. Причина – усиление террористической активности киевского режима, который, неся поражение на поле боя, повышает угрозы в российском тылу. «Мы не имеем права рисковать, ведь на параде всегда большое скопление людей», – пояснил глава региона, выразив сожаление о необходимости такого решения. Торжественные собрания, возложение венков и патриотические акции пройдут в каждом муниципалитете. «Бессмертный полк» в этом году состоится в цифровом формате. Губернатор пообещал, что в будущем традиционные парады обязательно вернутся в честь героев прошлого и настоящего. Губернатор Александр Гусев провел оперативное совещание, где обсудили подготовку к зодчеству в РЭН, архитектурному форуму, который в этом году пройдет уже в 19-й раз. Мероприятие состоится 21-22 мая на двух площадках в Воронежском концертном зале и на Советской площади. Среди ключевых мероприятий форума – объединенное заседание двух российских союзов – строителей и архитекторов. Итогом станет согласованная законодательная инициатива, которая будет представлена в качестве основного доклада на центральной пленарной сессии. В рамках пленарного заседания также предусмотрена церемония вручения первых наград за значительный вклад в развитие архитектуры и строительства Воронежской области. И еще форум пройдет под общей темой «Отцы и дети». Участники обсудят городское строительство, архитектурное образование, кадровую политику и преемственность в профессии. В рамках форума состоится открытый всероссийский смотр-конкурс проектов при поддержке Союза архитекторов России. В этом году на конкурс подали более 150 работ из 23 регионов. Среди них реализованы объекты и проекты молодых архитекторов. Также пройдет профориентационный форум Минстроя России «Молодой специалист, строитель будущего» для старших классников и студентов строительных колледжей из Воронежской области. Ожидается до 500 участников. Губернатор Александр Гусев отметил значимость форума как площадки для развития архитектурно-строительной отрасли. В 21 районе Воронежской области установлен третий класс пожарной опасности – средняя степень. Об этом сообщила региональная ГУ МЧС 4 мая. Второй класс – низкая степень – действует на территории 13 муниципальных образований, включая Воронеж. Среди них Анинский, Верхнехабский, Каширский, Нижнедевицкий, Новоусманский, Панинский, Рамонский, Репьевский, Семилукский, Хохольский, Иртильский районы, а также Нововоронеж. И в завершении выпуска: минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭП в небе над тремя городами и шестью районами в Воронежской области было обнаружено и уничтожено 17 беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших нет. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. В одном районе обломки сбитого БПЛА оборвали провода линии электропередач. Без света временно оставались 160 человек. Повреждения уже устранены. Еще в одном районе обломки повредили погрузчик, автомобиль и посекли забор. Сбор домовладения. Это были новости региона.
2: Вы слушаете «Наше радио Воронеж» 107 FM. В эфире дневное шоу «Радио-кафе Маяковский».
3: Сегодня ночью обещают нам пик весеннего звездопада. Метеорный поток с романтическим названием «Майские аквариды» сегодня максимально интенсивен. Так что у кого есть много-много желаний, можно ловить звезды и загадывать, пока летят эти самые майские аквариды. Ну а у нас на нашем звезды не падают, а наоборот, звездами становятся. Ну а дальше, сами знаете, верхом на звезде. В общем, что, полетели в следующий час именно верхом на звезде. Верхом.

0: Реклама на 107 FM.
1: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
2: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
3: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
4: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-0707, код города 473.

0: кафе «Маяковский».
1: Два билета, да, и именно так. Два билета на концерт неоклассика оркестра «Идеальное свидание. 3000 свечей». Вот такое вот количество не меньше будет представлено на концерты неоклассика оркестра. И два билета на это чудное действие достанется тому, кто напишет лучший комментарий по моему исключительно субъективному мнению под сегодняшней темой в нашей группе ВКонтакте «Наше радио Воронеж». Рассуждаем мы сегодня на тему сна. Кому как спится, насколько хорошо, чего снится, рассказывайте. Случаются ли полеты во сне? Куда, вверх, вниз? Желательно, чтобы вверх. Говорят, что это к лучшему. Это прям типа удача, повышение в должности, там бабла привалит или еще чего хорошего. Вот, ну, как мы знаем, то, что привалит иногда, тоже снится к деньгам. Но не всегда сбывается. Бывается, если честно, иногда просто привалит, а вот денег не прибавляется. И это не айс. Ладно, рассказываю. Светлана пишет, что у нас чаще бывает так, что мы не даем спокойно спать соседям. У них чуткий сон, а у нас железный аргумент. День рождения раз в году. И так каждый месяц, да? Правильно я понимаю? Ой, ну что ж, если раз в году, то это позволительно. А так с нашими тонкими стенами, мне иногда кажется, что в многоквартирных домах даже не вот эти, не в пол кирпича или что там делают у нас, а просто это как какая-то шторка, занавесочка между квартирами. На самом деле ничего не видно, но зато все слышно. А уж нафантазировать там себе можно что угодно при желании, а как спать при этом тоже непонятно. Так, Анатолий рассказывает: дачу я купил уже с холодильником внутри, старым, советским, тарахтящим, ржавым чудовищем. Ладно, думаю, на работе я сплю рядом с работающими станками и компрессорами, и с холодосом тоже как-нибудь уживусь. Анатолий, много вопросов к вашей работе. Как это вы спите там, рядом со станками и компрессором? Работать все-таки, наверное, надо. Хотя дневной сон, обеденный, во время перерыва, наверное, тоже норм. Ну так вот, говорит дальше Анатолий, что нифига не получилось. Почти год промучился с ним. Пока тарахтит, все нормально. Но после отключения мотора тварюга начала издавать звуки. С такими звуками в фильмах выпускают кракенов и прочих чудовищ. Просыпался я в холодном поту по несколько раз за ночь. Сбагрил его потом каким-то цыганом, купил прибор потише. Да вы прям мазохист вообще. Целый год мучились с этим холодосом несчастным, со звуком кракенов издающим. Ну, избавились уже хорошо. Ирина рассказывает: в детстве я во сне летала. Иногда казалось, что сейчас упаду. И очень радовалась, когда от толчка просыпалась на кровати. Снились цветные сны, радостные. В студенчестве были сны про экзамены. Даже бывало, что видела номер билета, который попадется, и один раз совпало. Утром просмотрела вопросы из этого билета просто так, а он возьми и попадись. Была пятерка. Сначала, наверное, у вас были такие большие-большие глаза. Как? Не может быть! А потом уже случилась пятерка. Иногда бывали страшные сны, и как хорошо было, когда просыпаешься и понимаешь, что это был просто сон. Сейчас сны редко и черно-белые, иногда прям сериалы целые, детективные истории. Проснешься, потом заснешь, и продолжение серии. Вот такие вот сны и сновидения. Нормально у вас в голове своя маленькая киностудия. Она еще юная, поэтому она снимает черно-белое кино пока. Сейчас вы дальше там будет, с возрастом она будет развиваться, и потихонечку, как вы понимаете, ваше черно-белое кино превратится в цветное, все согласно развитию нашего общего кинематографа.

0: Хорошо спать – это хорошо. Как-то, по-моему, это всеобщее уже у нас мнение сложилось в нашем комьюнити, в нашей тесной маленькой дружной компании, в нашей группе ВКонтакте, где сегодня мы рассуждаем про сны, про сон как таковой и про всякое разное, что нам там привидится в оное время. Вот Светлана рассказывает, я помню какое-то время сон, если видела его под утро, со временем все стирается, и плохое, и хорошее. Но хуже всего это сон в поезде. Он прерывистый, чуткий, слышишь абсолютно все, как тот рассказывает жизнь своих родственников. Прикольно, но мне кажется, что собеседника, наверное, уже и не слушает. Но это обычно громко и ближе к 12 ночи. Все мы разные. В последний раз несколько попутчиков будили мужчину часа в 3 ночи. Проснулся не только мужчина, но и все, кто рядом. Мужчин храпел, ему все дружно рассказали, как нужно спать. Мне кажется, он больше не уснул. После поездки всегда хочется просто чуть-чуть поспать. Светлана, вы часто, наверное, ездите, судя по такому богатому опыту попутчиков, которые там что-то рассказывают, вагонные споры, последнее дело, как известно. Мне казалось, что вообще, хотя я давно что-то не ездила в таких вот поездах с ночевками, если до Москвы, то обычно стараюсь уезжать на двухэтажном, потому что, ну, не знаю, потому что там нет храпящих людей, в том числе, наверное. Вот, и ты там можешь спокойно в своем кресле дремать. Вообще забавно, когда засыпает весь вагон, как в самолете. Все такие тум, отъехали. В какой-то момент тишина гробовая. Хорошо. Ночью, да, это там своя атмосфера, конечно, в поезде. Но по-разному тоже. Кому-то хорошо спится под стук колес, кому-то вот не очень беспокойные сердца. Поэтому, да, по поездам история такая. Всеобщее. Дальше, что еще хотела прочитать? Что вот Валентина жалуется, что я и раньше так спала, с детства не могу спать без тишины и темноты. Ну, жалко, блин, что ж, это тяжелая ситуация, сочувствую. Александр рассказывает, привет, Наша, после 40 это невозможно. Видимо, спать хорошо имеется в виду. Встаешь, как будто трактор по тебе проехал, потом тракторист забыл ключ на 17 и вернулся. Да, как будто трактор по тебе проехал. Ладно, слушайте, ну, харе жаловаться. Встаешь, уже хорошо. Это уже ситуация нормуль. А дальше что? Зарядочка. Кость размять, чтобы как-то там вот эти вот буераки, оставленные трактористом, подразошлись. Так что встали, поехали, улыбнулись себе в зеркало и погнали.
1: Радио Кафе. Радио Кафе Маяковский. Наша реклама.
2: Смотри Лигу чемпионов только в ОККО. Главный футбольный турнир Европы идет к финалу. 4 лучших клуба в шаге от главного матча года. Лига чемпионов, полуфинал. Сегодня Арсенал, Атлетика в 22:00. Только в ОККО. 18+.
3: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
4: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
5: Группа «Йорк Шоу» выпустила новую песню «Мечта». И да, именно песню, с характером, с живым угаром, с тем самым фирменным ощущением, будто советская эстрада внезапно зашла на рок-н-ролльную вечеринку и решила остаться до утра. «Йорк Шоу. Мечта». Слушайте на всех платформах.
6: Информационная продукция 18+.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
7: Наши новости.
8: В
7: студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев сообщил об отмене военного парада на главной площади в Воронеже в День Победы. Причина – усиление террористической активности киевского режима, который, неся поражение на поле боя, повышает угрозы в российском тылу. «Мы не имеем права рисковать, ведь на параде всегда большое скопление людей», – пояснил глава региона, выразив сожаление о необходимости такого решения. Торжественные собрания, возложение венков и патриотические акции пройдут в каждом муниципалитете. Акция «Бессмертный полк» в этом году состоится в цифровом формате. Губернатор пообещал, что в будущем традиционные парады обязательно вернутся в честь героев прошлого и настоящего. На оперативном совещании губернатор Александр Гусев обсудил итоги отопительного сезона. Министр ЖКХ Евгений Бажанов доложил, что сезон стартовал 1 октября 2025 года, сейчас завершен в 24 муниципалитетах. Работали около 1500 котельных, капремонт провели на более чем 50 километрах теплосетей. Реконструировали 4 котельные. Зафиксировано чуть более 1000 инцидентов, хотя в целом аварийность снизилась на 5%. Число временно отключаемых жителей на 22%. Губернатор потребовал оперативно завершить сезон на всей территории области и особо остановиться на начислениях за отопление. Недопустимо, чтобы при подаче тепла в течение нескольких дней гражданам выставлялась оплата за полный период. Это касается и мая, чтобы не получилось так, что 3 дня подаем, а оплатим за 30 дней, подчеркнул Александр Гусев. Поручено строго начислять плату за фактически оказанную услугу. На оперативном совещании губернатор Александр Гусев обсудил ход подготовки к государственной итоговой аттестации в 2026 году. Министр образования Наталья Сологубова доложила, что основной государственный экзамен для выпускников 9 классов пройдет со 2 июня по 7 июля. В этом году на участие зарегистрирован 25 451 школьник. Экзамены для выпускников 11 классов стартуют 1 июня и завершатся 9 июля. Участниками ЕГЭ станут 10 200. 20 человек. Особое внимание в текущем году уделяется разъяснительной работе. Родители смогут обратиться на горячую линию. В регионе проходит родительский форум. До конца мая еженедельно работает открытая приемная министра образования. Контроль за соблюдением прав участников экзаменов обеспечит более 1000 общественных наблюдателей, включая представителей общественной палаты и родительских комитетов. Губернатор положительно оценил уровень подготовки региона и подчеркнул, что главной задачей остается создание условий для того, чтобы воронежские школьники смогли продемонстрировать достойные результаты. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов обсудили итоги участия спикера регионального парламента в Совете законодателей в Санкт-Петербурге. На Совете среди ключевых тем – реформа местного самоуправления, финансовая устойчивость регионов и укрепление гражданского единства. Президент Владимир Путин на встрече с главами парламентов поддержал инициативу «Единой России» о переносе сроков погашения задолженности регионов по бюджетным кредитам с 2026 года. В Воронежской области в настоящий момент парламент комментарии дорабатывают законопроект о роботизации и автоматизации предприятий, готовят лыжероллерный фестиваль «Единство спорт Воронеж», запускают проект к 120-летию российского парламентаризма и другое. Александр Гусев поддержал работу областной думы по реализации общественно значимых инициатив. Это были новости региона.

Спросили мы вас в нашей группе ВКонтакте, как вам спится, что у вас со снами бывает ли, что летаете во сне или с годами отяжелели, экзамены снятся ли, бывают ли какие-то, приходят классные идеи или важные решения, и потом встаешь и такой думаешь, ах-ах-ах, как же все забылось-то, почему ж я не записал, не встал среди ночи, и вообще, как вам спится. Всякие разные истории уже зачитала в течение предыдущих часов эфира. Все прекрасно, все интересно. У всех в основном, конечно, довольно чуткий как-то сон с возрастом. Ну, это объяснимо, это нормально. Татьяна рассказывает, всем доброе утро. Ну, уже добрый день, неважно, потому что писала Татьяна утром. К большому сожалению, у меня очень чуткий сон с самого детства. Это ад и для меня, и для окружающих. Ходить нельзя, храпеть нельзя. Даже собаке чавкать запрещается. Конечно, все это теоретически, на практике так не получается, поэтому очень часто просыпаюсь ночью от какой-нибудь ерунды, и понеслось. Приходят в голову странные мысли, идеи, решения. И вот я так скажу, а вот так вот напишу, а еще вот так посчитаю. И вот надену вот такое платье или брюки. И это часов до 4 утра, а в 6 уже вставать. Утром муж встает радостный, отхрапевший свою физиономию. Пес не менее радостный, прочавкавший всю ночь мордой. И зеркало, которое почему-то не поддерживает общего радостного настроения. Да, наверное, отражение в зеркале, да, которое не поддерживает почему-то общего радостного настроения. Но потом запах кофе, свежий завтрак, и жизнь закипела заново. А еще у нас замечательный сосед Серега. Очень он уважает творческое Кобзона и Лещенко. И вот после принятия забродившего виноградного сока Серега выходит во двор часов в 12 ночи и начинает петь. Боже, какой ужас! Он даже не слушать оригиналы, да, а сам исполнять часов в 12 ночи. Голос у него громкий, хорошо слышно. А пес у нас тоже петь любит. И вот, заслышав Серегу, начинается это дуэтное пение. Приходится разгонять солистов. Всем хорошего дня, желаю. Татьяна. Да, истории из жизни – это всегда практически маленькое кино, потому что ты сразу видишь, вот это кинематографическое мышление тебе рисует и соседа Серегу, и собаку, которая ему подпевает, и Татьяну, которая смотрит на себя в зеркало в это время и думает, еще бы, один такой Серега, я не пережила этот день.

0: Радио кафе Маяковский.
1: Елена рассказывает, что вот бы изобрели кнопку «Тишина» для всего подъезда. Или хотя бы для ближайших соседей собак. Ну или хотя бы только для собак. Да, выключить весь подъезд такой раз, как рубильником остановить поезд, да, на несколько минут. А тут хотя бы на ночь выключить весь подъезд. Наталья пишет, сегодня вот моя тема, это моя мечта. Выспаться так, чтобы ни разу не просыпаться ночью. А в декрете пока это не получается, практически невозможно. То мы хныкаем, потому что кушать хотим, то потому что в кроватку мамину надо, а своя-то плохая кроватка, кака. Ночи делятся на промежутки, на отрезки времени по часу, по два, максимум по три часа. Самый мой сладкий сон наступает именно тогда, когда малой уже точно выспался и встает со словами «Мам, я все, я выспался». А вот сны я вижу очень отчетливые, яркие, красочные, со всеми, со своим присутствием в основном. Когда вы успеваете? За два часа все надо уложиться. Вот в этом вся Наталья. Это прям ее. Она успевает все всегда, все везде и сразу. Вот этот вот фильм, мне кажется, он близко как-то, близок вам. Все чувствую и ощущаю во сне как будто наяву. Когда что-то страшное приснится, говорю, куда ночь, туда и сон, и по нескольку раз. Еще подружки говорят, надо воду включить, чтобы текла вода и в воде сон рассказать. Ага, мы тоже такое знаем, чтобы унесла его. Но я так не делаю. Когда вам еще и в воде все это рассказывать? С детьми бы разобраться. А еще я летаю часто во сне. Обалдеть! Даже летать успеваете. Класс! А вот когда говорят, что ты летаешь во сне, значит, ты еще растешь.

0: подросли. Так, кто сегодня у нас отправится, ну, в смысле, отправится не сегодня, а кто сегодня получит билеты на Neo Classic Orchestra, на идеальное свидание 3000 свечей? Хотелось бы, конечно, отправить Наталью, но она же там заснет, и все. И что 3000 свечей, музыка романтическая, и капец. Поэтому пойдет у нас, наверное, человек, который тоже много страданий переносит в своей жизни, Татьяна, у которой все спят хорошо. И собака мордой в зеркало, и муж тоже нормально. И есть у нее сосед еще, который тоже спит хорошо, потому что поет хорошо. В общем, Татьян, отправитесь вы у нас на концерт. Расскажу, как получить билеты. Вот, а со всеми что? Уже пора прощаться. Ничего себе, 13:51 уже практически на часах, а мы еще рекламу не слушали. Все, друзья, всем хорошего дня. Пока-пока, услышимся завтра в радиокафе «Маяковский».
1: «Маяковский». Реклама на 107FM. «Наша погода».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже солнечно. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Слабый юго-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
4: Международный фестиваль «Мультпрактика» пройдет в Воронеже с 22 по 24 мая. Премьеры мультфильмов со всего мира, творческие встречи, лекции и мастер-классы. Все бесплатно. Ждем всех в кинотеатре «Синема Парк» и парках города. Билеты бронируй на сайте kassir.ru. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, губернатора и правительства Воронежской области без возрастных ограничений.
5: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
6: Санаторий имени Горького – это живописный уголок воронежской природы с чистым воздухом в лесном массиве реликтовой Нагорной Дубравы. Опытные врачи, современное медицинское оборудование, бассейн, ЛФК, различные программы восстановления от 3 дней. Все это в одном месте. Вас ждут интересные экскурсии и новые знакомства. Воспользуйтесь нашими акциями для отдыха и оздоровления. Санаторий имени Горького – идеальное место для перезагрузки и укрепления здоровья. Подробности по телефону 8 800 201 60. 13, 8 800 201 63 13. Акция действует с 14 февраля 2026 года по 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

тебе никогда не купят. Раз, два, три.

0: сегодня звуком.
1: Все оркестры мира забудут мажор и минор.
0: Потому что у них сегодня такая великая штука.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В результате атаки ВСУ на Чебоксары и Чебоксарский округ есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщили в Следственном комитете. Официально мэр Чебоксара о жертвах не сообщал. Телеграм-канал «База» пишет, что при атаке погибли 2 человека, еще 34 получили ранения. По данным канала, в числе пострадавших ребенок. Один из раненых находится в тяжелом состоянии. ВСУ минувшей ночью атаковали чуваши. Власти Чебоксар призвали жителей не покидать дома, не подходить к окнам и балконам. Учебные заведения в регионе перевели на дистанционные. Традиционный режим обучения. В городе остановлено движение общественного транспорта. Великобритания расширила санкции против России. Она ввела ограничения против 18 лиц и организаций, сообщил британский Минфин. В перечень, в частности, вошли компании, зарегистрированные в России, Китае и Таиланде. Под ограничения также попал ряд сотрудников программы «Алабуга Старт». В России зафиксирован рост гендерного разрыва в оплате труда. По итогам прошлого года он достиг максимального значения за последние 13 лет. Средние зарплаты женщин на крупных и средних предприятиях оказались на 33% ниже, чем у мужчин. В абсолютном выражении разница составила 38 тысяч рублей, пишет ТАСС со ссылкой на Финэкспертизу. Минимальный разрыв за последние годы наблюдался в 2013 году, после чего показатель начал расти. Наибольшие различия в оплате труда зафиксированы в сферах культуры, спорта и развлечений, информации и связи, а также в профессиональной, научной и технической деятельности. Турция и Египет стали самыми бюджетными зарубежными маршрутами для отдыха в мае. Стоимость 10-дневной путевки на двоих в Турцию начинается от 83 тысяч рублей, в Египет – от 112 тысяч. Как уточнили в Ассоциации туроператоров России, речь идет о турах с вылетом из Москвы и размещении в 4-звездочном отеле с типом питания «All Inclusive». Группа «Металлика» анонсировала масштабное переиздание своего 7-го студийного альбома «Reload» 1997 года. Музыкальный обозреватель Денис Тупников рассказал НСН, что этот альбом поклонники группы в конце 90-х не приняли, поскольку он опередил время и сейчас вошел в золотой фонд.
3: Когда группа такого уровня попадает в мейнстрим, она начинает задумываться о неких таких музыкальных экспериментах, которые бы ее вернули в творческое созидательное русло. Таким экспериментальным альбомом стал «Reload», который испытал влияние гранжа и других актуальных стилей на тот момент, и это был отход достаточно радикальный от классического трэша. Естественно, правоверные, да, в кавычках, поклонники тяжелой музыки, старой металлики, олдскульной металлики, они не приняли этот альбом и стали говорить о том, что группа сдулась. Но на самом деле это был большой шаг вперед, и со временем такие работы вот как раз раскрываются, потому что они опережают свою эпоху во многом.
2: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимаете кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Добрый день, друзья.
2: Здравствуйте.
3: Да, немножко полезной, важной информации. Когда интернет работает нестабильно, пассажиру может быть сложно заказать такси или дольше ждать машину. Водителям нужно больше времени, чтобы получить заказ и найти пассажира. Если нет интернета, Яндекс.Гоу может автоматически предложить заказать такси по телефону. Или пассажир может подключиться к Wi-Fi и заказать такси, как обычно. В таких заказах мы рекомендуем пассажиру созвониться с водителем и убедиться, что он едет в правильную точку и будет вовремя. Заказав такси и найдя нужную машину, пассажир может доехать до точки назначения, как и планировал. Заказ по телефону нужно оплатить наличными в конце поездки. Если заказ был с помощью Wi-Fi, то после восстановления соединения можно проверить в приложении, что поездка завершилась корректно и стоимость рассчитана верно. Если из-за нестабильного интернета не получается начать аренду машины в каршеринге, так, нужно дождаться восстановления сети. Для завершения поездок в машинах драйва есть Bluetooth-двери. Чтобы воспользоваться ими, нужно включить на телефоне авиарежим и Bluetooth.
1: А, то есть выключить все-все-все вокруг, да. и, в общем, включить Bluetooth. Хорошо,
3: да.
1: Окей, так.
3: Включить на телефоне авиарежим и Bluetooth. Затем перевести автомобиль в режим ожидания через приложение. Закрыв двери, можно оставить автомобиль, а завершить аренду потом, когда появится соединение. По вопросам итоговой стоимости аренды можно будет обратиться в службу поддержки после восстановления сети. Вот такая вот информация.
1: Угу. Ну, очень надеемся, что она будет вам полезной, друзья, поскольку сейчас, да, в общем, мобильный интернет работает. Это нестабильно. Сейчас, кстати, нашел тоже, собственно, информацию с 2022 года, сентября 2022 года. У нас резкий прирост наличных стал в обиход почти 600 миллиардов. Вот так написано. 600 миллиардов. Не знаю, где вы такие деньги берете. Но, в общем, где-то не их взяли. Вот что тоже очень сложно сейчас стало с электронными, собственно, платежами, мобильным интернетом и так далее и тому подобное. Я, честно говоря, даже не помню, как выглядят деньги. Наличные я уже забыл. Я правда забыл.
3: А зря. Такие красивые теперь.
1: Да?
3: Угу.
1: Схожу,
3: а еще
1: схожу.
3: Новые красивые 10 рублей.
1: Да, я посмотрю.
3: Хорошо.
1: Дашь, я посмотрю.
3: А ты видел мой кошелек?
1: Нет.
3: Короче,
1: дашь, посмотрю
3: меня...
1: в руки. Только так, уже после 16 часов, чтобы я, если что, успел быстро огородами
3: в 16 домой. 16 тебя уже здесь нету. У меня деньги лежат в таком прозрачном пакетике. С одной стороны, он розово-единорогового цвета, а с другой стороны, на нем наклейки известного, значит, этого маркетплейса. Потому что в нем приехал заказ мой то ли шнурки какие-то, то ли накладные ресницы.
1: Короче,
3: в чем вы носите деньги необычным? Только не просто в кошельке, а в кармане в зажиме. А давайте, в чем вы необычно носите деньги? Потому что, например, когда у меня подружаня, простите так. уж, да, была на Бали, она носила в полиэтиленовом пакете, потому что там все время идет дождь в самый неподходящий момент. И она носила деньги в, прям вот как, ну, в пакетике.
1: Обычно. Если вспомнить «Любовь и голуби» фильм, то там в кармашке на трусах советовали их Вася, да,
3: вот это
1: вот.
3: Тоже намокнут.
1: Да, да, а то вдруг расстегнется, знаешь, там вот, а ты на этом булавочку, а если расстегнешь, уколешься.
3: Короче, друзья,
1: где, в каких необычных местах? Ой, слушай, тут же вспоминаются поезда,
3: да.
1: Бабушки. О, погнали, друзья, давайте эту тему. Пишите через наших ботов, пока мобильный интернет работает. Плевать через левое плечо не стоит, потому что мало ли вдруг там есть сосед. Хотя, если надо, сделайте это с удовольствием. Алиса Михайловна.
0: Реклама на 107FM.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
5: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 10 мая в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свинины в маринаде 419 рублей 99 копеек за килограмм. Горячий, сочный шашлык от «Агроэко» – идеальный выбор для вашего отдыха.
6: Предложение действует с 27 апреля по 10 мая 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
7: Обои на примерку в обойном мире. Застряли с ремонтом? Никак не можете выбрать обои? Тогда эта новая услуга придется вам по душе. Только сейчас в обойном мире уникальное предложение. Доставка обоев на примерку к вам домой. На месте вы оцените цвет и фактуру и сделаете правильный выбор. Записаться можно по телефону в Воронеже 260 60 50 или на сайте обоймир.ру.
8: Инди, свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20:12 на нашем радио в Воронеже.
2: области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
9: В Забайкале действуют сотни очагов.
2: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
10: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707. Код города.

0: «За сценой».
1: Всем привет! С вами Яна Лукьянова. Сегодня расскажу о новинке кинопроката и о новом лайф-альбоме группы «Оберег». В прокат выходит военная экшн-драма «Отец». Фильм вошел в основной конкурс 48-го Московского международного кинофестиваля. Картина режиссера Павла Иванова рассказывает о том, как сибирский охотник Гавриил Собинов отправляется на фронт добровольцем после известия, что сын его, Семен, молодой лейтенант, пропал без вести. Главную роль исполнил Илья Шакунов. Посмотреть новый фильм можно, начиная с 7 мая во всех кинотеатрах. Группа «Оберег» представила концертный альбом «Оберег. 22 года лайв». Пластинка была записана на московском юбилейном концерте в честь 22-летия коллектива, который состоялся в октябре 2025 года. О магии чисел рассказывает лидер команды Денис Михайлов.
2: Для нас это был особенный концерт. Во-первых, магия числа, 22 года группе. Во-вторых, мы играли довольно много песен из нового альбома, который оказался 11-м в биографии. Снова красивое число. В целом, релиз – некоторое подведение итогов, замыкание круга творческих событий, как создание идейно-художественных концептов, так и гастрольной практики. Своеобразный юбилей мы отметили не только с жителями столицы, на концерт съехались гости из других регионов. Люди любят подобные сакральные даты, проецируют на собственную биографию, чувствуют свои жизненные рубежи, так или иначе связанные с песнями «Оберег». Это большой семейный праздник. Мы решили записать часть шоу на видео и свели звук в подарок нашим друзьям и гостям.

0: Послушать, как звучит «Обе рек» на концертах, можно прямо сейчас на любой удобной цифровой площадке. Ну и на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наша.ру и в телеграм-канале наше_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: наша реклама.
1: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui Moly.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион-РУС».
4: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И простите, что я помешал вам деньги прятать. Помнишь, да?
2: Нет, откуда это?
1: Любовь и голуби, дядя Митя все так же говорил. Простите, что я помешал вам деньги тратить. Прятать. Иди, иди.
2: Тратить.
1: Но кто бы мне помешал, да, кто бы мне разрешил чужие деньги тратить.
2: Обсуждаем, где вы прячете свои деньги.
1: Ну, как прячете, носите.
2: Ну, на себе, да.
1: На себе где-то. Ну, или не так, условно.
2: В необычных местах.
1: Привет. В армии деньги прятал под стельки, но все равно один раз пропали. В общем, кто-то небрезгливый нашел. А сейчас три кошелька лежат без дела, деньги в обложке с правами, паспортом и страховкой в гараже, в банке от кофе, чтобы мыши не погрызли. Ну и жена туда, я думаю, не особо приходила в этот гараж и банка из-под кофе. Понимаю, понимаю, да. И не осуждаю. Нормально, да.
2: Наличные вожу в машине. Мелочь в пепельнице, купюры под козырьком. Безнал в приложении телефона. Привет из Костанае.
1: А дальше как-то в каком-то сериале было. Как думаешь, если меня... не хочу читать, это правда.
2: Принуждать
1: это,
2: будут.
1: Носки будут снимать? Думаю, нет. Отлично, спрячу туда деньги. Вот.
2: Сына в 10 лет отправлял на каникулы из Сочи в Саратов на поезде к родственникам. Так распихала по 100 ре по разным карманам и даже в носки, объяснив, что деньги, как яйца, в одну корзину лучше не складывать. Совет очень пригодился, находил деньги отовсюду. А тут же еще ничего сразу большого не профукаешь, да? Потому mm-hmm. что по одной купюре как бы, ну, там, туда-сюда. Вот как раз на эту тему тоже человек следующий пишет. Обнаружил потайные кармашки. Это, видимо, сын пишет.
1: Да.
2: Обнаружил потайные кармашки в штанах, куртке, рюкзаке. Очень удобно. Положил, забыл на полгода. И деньги целые, и волки трезвые. Хорошее выражение.
1: Хорошее выражение, да.
2: А еще в детстве носил в носке купюры.
1: Да. А дальше. Когда курил, носил деньги в пачке сигарет, где слюда. А сейчас, если нет кошелька, вкладываю деньги в чехол от телефона, где лежат карты. Курить бросил. Правильно, потому что курение вредит нашему здоровью сразу же.
2: Вот. Курить, здоровье вредить. Привет, любимые ведущие. А мы пользовались пачкой из-под влажных салфеток, когда везли энную сумму для важной сделки.
1: Ну да, почему нет? Mm-hmm. Там как бы вытащил, положил с виду, как пачка салфеток. Но, к сожалению, если я об этом знаю, то значит об этом...
2: Вот ты знаешь, я видела эти лайфхаки, где спрятать ценные вещи на пляже, и все прячут в подгузник. А теперь представь себе ситуацию. Все сидят на пляже с подгузниками, ага. А некоторые даже и без детей.
1: Вот. Итак, друзья, где носите деньги? Коритесь, мы не подписываемся, все равно мы же понимаем, что все это пока...
2: Мы никому не расскажем.
1: Абсолютно. Нас-то тут всего лишь пара-тройка миллионов человек сейчас слышат, и все. Не более того, прям все свои.
0: Это навсегда. Сидели.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Где же вы носите деньги, если не в кошельке? Рассказывайте,
2: да. Почему? Вот если лишнее, давайте мне.
1: Спасибо, добрый человек, что подсказал, где деньги прячут. Еще после Нового года пропали в кавычках 15 тысяч рублей. Думал, потерял, прогулял. И вот заглянул в чехол планшета. Лежат родненькие. Пойду куплю лотерейку, пишет нам Саня Крым, 51 год. Сань, только не относитесь, пожалуйста, к лотерее, к прочим азартным играм, как способу заработка. Это только способ развлечения.
2: Абсолютно. Это решил, попробовал, там удачу, получилось. Нет, ну и ладно. Поэтому, слушайте, мы только что нашли человеку 15 тысяч рублей. Приятно, черт возьми. Добрый день, дорогие ведущие. Когда меня в первый раз так отправили одну на поезде, мама сложила деньги в нас и носки. Как это?
1: В нас и носки.
2: Пачку из-под прокладок. Вот. Говорит, там, в общем, точно никто не будет искать. А у подружки бабушка обшила деньги поезд, пришла к трусам.
1: Пояс из кошачьей шерсти, собачьей шерсти, только с деньгами.
2: Ну, типа того, тут сложно пока написано. Вот, 14 лет уехала из Кисловодска в Пермь. Да, слушай, куда ж был? Мама, естественно, как они прятали? Они заворачивали в платочек и прятали в бюстгальтер. Да, и причем некоторые были такие странные барышни, когда ты видел женщину, у нее одна грудь была больше другой.
1: Ой, причем у меня прилично. Была такая история больше.
2: Да? Стыдненько? Странненько?
1: Да, это был кошмар, конечно. Это был день, когда, на последний день, когда можно было выехать из Евросоюза на машине. И тогда же выпустили постановление, что нельзя было вывозить деньги евро из Евросоюза. Это был конец августа 22 года.
2: Так.
1: Нельзя было вывозить евро.
2: Ты сейчас смотри аккуратно.
1: Это закон.
2: Хорошо.
1: И на границе их изымали под акт. С условием, что вы в следующий раз будете въезжать через этот КПП, и мы вам все вернем.
2: А, во как?
1: Но только въезд запретили. Вот что. А я об этом узнала буквально за 50-30 метров до границы Финляндии с Россией. Мне папа написал, прислал эту статью, из Фонтанки.ру. И все, что осталось, мы так запихали мне в правую грудь. Она была несколько... Это было в панике.
2: Она хотя бы была, давай скажем честно.
1: Правда, да.
0: Наше радио.

0: Геомагнитная обстановка спокойная.
1: Воронеж, встречай! 8 августа в нашем городе легендарная рок-группа 7Б. Приглашаем на большой юбилейный концерт. В этом году группе исполняется 25 лет. Любимые хиты, живой звук, незабываемая атмосфера и настоящий рок. Это будет громко. 7Б. 8 августа, 20:00. Зеленый театр, Воронеж. Билеты уже в продаже. Категория 12+. Организатор АУКВО, фестивальная дирекция Воронежской области. Информационный партнер на наше радио «Воронеж».
2: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
4: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев сообщил об отмене военного парада на главной площади Воронежа в День Победы. Причина – усиление террористической активности киевского режима, который, неся поражение на поле боя, повышает угрозы в российском тылу. «Мы не имеем права рисковать, ведь на параде всегда большое скопление людей», – пояснил глава региона, выразив сожаление о необходимости такого решения. Торжественное собрание, возложение венков и патриотические акции пройдут в каждом муниципалитете. Акция «Бессмертный полк» в этом году состоится в цифровом формате. Губернатор пообещал, что в будущем традиционные парады обязательно вернуться в честь героев прошлого и настоящего. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов обсудили итоги участия спикера регионального парламента в Совете законодателей в Санкт-Петербурге. На совете среди ключевых тем – реформа местного самоуправления, финансовая устойчивость региона и укрепление гражданского единства. Президент Владимир Путин на встрече с главами парламентов поддержал инициативу «Единая Россия» о переносе сроков погашения задолженности регионов по бюджетным кредитам с 2026 года. В Воронежской области в настоящий момент парламентарии дорабатывают законопроект о роботизации и автоматизации предприятий, готовят лыжи-роллерный фестиваль «Единство спорт Воронеж», запускают проект к 120-летию российского парламентаризма и другое. Александр Гусев поддержал работу областной думы по реализации общественно значимых инициатив. Губернатор Александр Гусев провел оперативное совещание, где обсудили подготовку к зодчеству в РЭН, архитектурному форуму, который в этом году пройдет уже в 19-й раз. Мероприятие состоится 21-22 мая на двух площадках в Воронежском концертном зале и на Советской площади. Среди ключевых мероприятий форума – объединенное заседание двух российских союзов – строителей и архитекторов. Итогом станет согласованная законодательная инициатива, которая будет представлена в качестве основного доклада на центральной пленарной сессии. В рамках пленарного заседания также предусмотрена церемония вручения первых наград за значительный вклад в развитие архитектуры и строительства региона. Еще форум пройдет под общей темой «Отцы и дети». Участники обсудят городское строительство, архитектурное образование, кадровую политику и преемственность профессии. В рамках форума состоится открытый всероссийский смотр-конкурс проектов при поддержке Союза архитекторов России. В этом году на конкурс подали более 150 работ из 23 регионов. Среди них реализованы объекты и проекты молодых архитекторов. Также пройдет профориентационный форум Минстроя России «Молодой специалист, строитель будущего» для старшеклассников и студентов строительных колледжей из Воронежской области. Ожидается до 1500 участников. Губернатор Александр Гусев отметил значимость форума как площадки для развития архитектурно-строительной отрасли. И последнее. До плюс 28 градусов потеплеет в Воронежской области на этой неделе, сообщили синоптики. Жара ожидается в регионе. В четверг, 7 мая, будет сопровождаться переменной облачностью. Температура ночью снизится до плюс 8, плюс 13. В столице Черноземья в этот день будет до 27 градусов. Осадков ни в регионе, ни в облцентре ждать не стоит. Это были новости региона.
0: Наше радио. Музыка поколений. Наше радио. Это навсегда.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Алиса Михайловна,
2: добрый день. Добрый день.
1: Добрый день. Так,
2: а что сразу только Алиса Михайловна? И слушатели
1: тоже. И наши слушатели тоже.
2: Конечно, добрый день.
1: Слушайте, вас кроет, не кроет, ребят? Меня что-то прям вырубает.
2: Плющит,
1: да? Вот я сейчас пришел, сел такой. А ты давно вообще стала метеозависимой? Вот,
2: всегда была.
1: Всегда?
2: Да.
1: Никогда.
2: Я в 22 года пришла в районную поликлинику, к своему терапевту. А терапевт был на больничном, и была заведующая поликлиникой. Она такая очень жесткая татарская женщина. Которая, сказала, знаешь, такая маленькая, худенькая, сохленькая, и как скажет, так припечатает. А я себе выписала, чтобы ни хрена не забыть, выписала свои все жалобы на бумажку. Я прихожу, с этой бумажкой, мне 22, напоминаю, я начинаю читать. Она мне эту бумажку вырывает, из рук, разрывает и говорит: во-первых, в 22 года ты не должна знать слово давление,
1: да.
2: А во-вторых, ты мне еще с маразматической бумажкой приди в 22 года. Понимаешь, кто-то уже рождается старым, как я.
1: Либо кто-то ипохондрит.
2: Это абсолютно объективно, что у меня сначала болит голова до одури, выпадают глаза, потом я соизволю померить давление, а потом я, может быть, и так пройдет, не пройдет.
1: И не проходит.
2: Нет, два раза с отеком мозга, 23 года. Два раза скорую вызывали с отеком мозга. Не употребляю, не пью.
1: Это понятное дело, что
2: с этим давление.
1: Мы с этим не дружим.
2: Слишком жаркий день, например. Слишком жаркий день, два перелета и 2 литра чистой воды, бутилированной, выпитой за день. И слишком много перемещений пешком. Это мой первый отек мозга.
1: Слушай, может быть, просто убрать мозг? Мне кажется, иногда он очень часто мешает.
2: К сожалению, это зараза.
1: Вот, господин Грибоедов писал, что горе от ума, может быть, убрать?
2: Да, к сожалению, это зараза. Разрастается.
1: Так.
2: Извилин становится, к сожалению.
1: Думаешь?
2: Очень сложно жить с такой головой, очень сложно. Мить, кому я это рассказываю?
1: Чик-пик и все.
2: А у тебя получается выключить мозг?
1: Да. Вот сейчас я, например, себя чувствую в Вуди Вудпекером. Хочется немножко постучать клювом и так сказать.
0: Реклама на 107FM. Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
3: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрейн». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
4: Санаторий имени Горького – это живописный уголок воронежской природы с чистым воздухом в лесном массиве реликтовой Нагорной Дубравы. Опытные врачи, современное медицинское оборудование, бассейн, ЛФК, различные программы восстановления от 3 дней. Все это в одном месте. Вас ждут интересные экскурсии и новые знакомства. Воспользуйтесь нашими акциями для отдыха и оздоровления. Санаторий имени Горького – идеальное место для перезагрузки и укрепления здоровья. Подробности по телефону 8 800 201 60. 13. 8 800 201 63 13. Акция действует с 14 февраля 2026 года по 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио», Воронеж, 290 0707, код

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Так, друзья, я думаю, что это будет не лишнее напомнить о том, что сейчас, в принципе, уже пошло такое глобальное потепление в нашей средней полосе и так далее, и начинается высокий пик активности клещей. В эти выходные уже гулял с собаками на даче и прям смарденько снимал, поэтому, слушай, ты же тоже невысокая, ты же как моя маленькая собачка, ну, как такая, ну, вот, так. Поэтому имей в виду, и ты там ходишь в ВДНХ и прочее, но там, скорее всего, побрызгали. Да, но мало ли.
2: Я имею в виду, я 2 года тому назад.
1: Поцепила же, да?
2: Да. Причем в августе. И когда я пришла вот в эту станцию, значит, биохазарда, биологическую угрозу. Я забыла, как это называется. Санэпидемстанция это называется.
1: Ну, да.
2: Или как-то, ну, что-то, да. Или эпидемиологический контроль. В общем, я туда пришла, принесла этого клеща, которого мы назвали Гарри, вместе с травматологом, который из меня его доставал. Я его принесла, на меня девушка, так знаешь, в регистратуре. Господи, вот это был стыдный момент в тему нашего первого часа. Я захожу в регистратуру этой санэпидемистанции сдавать клеща.
1: Ты свешиваешь клеща с бока и говоришь, видите, у меня тут присосался.
2: Не-не-не, мне его в травмпункте сначала сняли, положили в коробочку, отдали. Мы написали на нем фломастером Гарри. Я с этой коробочкой поехала в вот эту санэпидемстанцию. Захожу, говорю, у меня клещ. Девушка так, приспуская очки, смотрит на меня и говорит, давайте. Как же она сказала? Она говорит, давайте. Я говорю, что, клеща? Она говорит, паспорт. А там огромными буквами, прямо рядом с окном, написано просто «паспорт».
1: Да?
2: Видимо, потому что все в панике с этими клещами.
1: А почему не сложно было сказать вот это, дайте паспорт, ну, как бы, давайте ваш, ну, собственно, паспорт. И не надо закатывать глаза. Ей нужно было больше калорий потратить, я бы понял. Когда глаза закатываются, что-то там тратится. Короче, друзья, итак, врачи говорят, сейчас скажу, кто научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Маринский. Массовый пик активности у иксодовых клещей случается, когда снег полностью оттаивает и подсыхает почва. Соответственно, если говорить про среднюю полосу России, то пик обычно ближе к майским праздникам и происходит. Поэтому нас ждут с вами длинные выходные, будет 3 выходных. Будьте, пожалуйста, внимательны. Правда, внимательны, особенно с детьми, которые будут там вошкаться в траве, еще там где-то. Вот, проверяйте целиком и полностью. Ничего в этом страшного нет. Вот, но только... Ну ладно, я тоже не буду рассказывать, это тоже из разряда стыдно рассказывать, когда...
2: Почему?
1: Димон, глянь, мне кажется, меня клещ укусил туда. Я говорю, так, до свидания.
2: Сюда?
1: Я не стал уточнять,
2: я
1: куда.
2: Поняла.
1: Я вышел, жену позвал, говорю, иди там. Говорю, кажется, твоего покусали. Вот, их долго не было.
2: Подожди, чью жену?
1: Вот отдельный.
0: Наше радио. Проверено временем.

0: Наше радио.
1: Пора на покой. Я устал быть послом рок-н-ролла в неритмичной стране. Я уже не боюсь тех, кто уверен во мне.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: А помните, Алиса Михайловна, как мы в школе учили стихотворение «Люблю грозу» в начале мая?
2: Когда весенний первый гром, как бы резвясь и играя, грохочет в небе голубом. Идет направо, песнь заводит, налево сказку говорит.
1: Эка тебя понесло. Недавно обсуждали твой мозг и наличие и рост
2: этих самых. Уже
1: мозолистое тело растет там, да, я понял. Значит, смотрите, есть, оказывается, кроме Вильфанда и всех остальных, есть еще и гидромедцентр, называется краткосрочный прогноз погоды гидромедцентр.
2: Так.
1: А вот Александр Голубев там находится, вот он начальник этого самого отдела, он начальник, это приятно. И он, в общем, беседовал с РИА Новости, и я вам читаю оттуда информацию. Он заявил, что в Москве из-за теплых воздушных масс с... А у нас тепло.
2: Массов.
1: Массов. Так. Массов теплов, потому что, ну, 26 вчера было, да? Даже ближе к вечеру. Сейчас тоже ехал, тоже что-то как-то приятно, хорошо. Так вот, с 5 по 7 мая ожидаются осадки с грозами. Я ж не просто так тебя просил прочесть это стихотворение, поскольку, ну, майские грозы не должны быть.
2: Ты скажешь, ветреная геба, кормя зевесого орла, громокипящий кубок с неба, смеясь, на землю пролила.
1: Спасибо большое.
2: Почему-то я вспомнила именно эти четверостишие вчера, когда мыла голову.
1: Ну, потому что мало ли что там вам, да, в голову стучало. Но оно всякое бывает в жизни.
2: Да, конечно,
1: мне лейка
2: конечно.
1: Сегодня упала. Знаешь, как больно? Знаешь, бац
2: меня
1: тебе
2: вчера
1: по голове.
2: Моим же ноутбуком по голове ударили.
1: Как мне жаль ноутбук.
2: Мне
1: я
2: тоже.
1: Знаю, что за ноутбук.
2: Веришь, нет, мне в этот раз, было жалко только ноутбук.
1: Я не буду спрашивать, при каких это было обстоятельствах, но, ну, в общем, тем не менее.
2: Дружеская встреча.
1: Ага. Окей, ну мы
2: вот
1: у нас
2: друг,
1: друзьями другие забавы.
2: Это
1: нас,
2: друг, понимаешь?
1: Я бы не сказал так, я бы так не сказал. Есть вероятность грозы 3 дня подряд, 5, 6 и 7 мая из-за теплой воздушной массы над Москвой, сказал, собственно, начальник отдела краткосрочных погодных условий.
2: Срочно.
1: Да, именно к таким грозам, так, смотрите, короче, кучевые дождевые там у нас, что с вами ждет, вот именно к таким грозам относятся наши прогнозы, поэтому они будут далеко не повсеместно. То есть, ну, в общем, где-то может идти. Ну,
2: кому,
1: там,
2: знаю, кому как
1: кому
2: повезет.
1: Как повезет. Где-то в Бирилево гроза, вот, громыхая зевесовым котлом. Вот, где-то будет, не будет. Вот,
2: а короче, в Гадюкино опять дожди.
1: Да. Поэтому, друзья, если вы Гадюкино, то ожидайте. А так, в общем, ну, на всякий случай зонтик захватите с собой ближайшие дня 3. Имейте в виду.
0: Наша реклама.
3: Шедевры русской классики от Инверно Оркестра. Русский танец. Петр Ильич Чайковский. При участии Виктора Смольского и Антона Давидянца. Слушайте на всех музыкальных площадках.
4: Без возрастных ограничений.
5: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
6: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Так, Олеся Михайловна.
2: Ну-ка.
1: Нашел новость. Вот у нас, видите, то интернет барахлит, то там еще что-то. Амстердам стал первой столицей, в которой запретили рекламу мяса и ископаемого топлива. То бишь там нельзя рекламировать мясо и бензин. Причем запрет этот вступает уже вступил, с 1 мая. Да, все, сегодня уже 5-е. Значит, уже вступил. Это старая новость у вас, товарищи новостники.
2: Старости.
1: Да, по словам политиков, запрет направлен на то, чтобы снизить количество потребляемого мяса среди населения и выработку парниковых газов к 2050 году. Ну, большая страна Амстердам, конечно, да, они выделяют, ну, что они там в центре Европы, прямо в самом сердце, вот, газы выделяют. Не надо, конечно, правильно. Лучше с этим как-то бороться надо. Вот. Каждый может просто принимать свои решения, но на самом деле мы пытаемся заставить крупные компании не говорить нам все время, что нам нужно есть и покупать, сказали они. И фотографии, знаешь, такие висят бургеры, которые уже отковыривают из всем известного фастфуда. Я не уверен, что там вообще есть мясо, ну ладно. Вот. Но тем не менее. Вот как ты к этому относишься, Олеся Михайловна?
2: Слушай, мне недавно попалось у Кати Гордон в аккаунте.
1: Катя Гордон.
2: Очень неприятно.
1: Бывшая Гордона?
2: Да, угу. Все верно. Очень неприятная мне попалась информация про Амстердам, поэтому теперь, когда говорят Нидерланды и так далее, то мне становится несколько... У меня сразу экстраполяция вот той информации, которую я получила от ее аккаунта, и мне становится несколько нехорошо.
1: Так, может быть, просто тебе не нравится и Екатерина Гордон?
2: Не, ну что ты. Блондинки должны держаться вместе.
1: Ага, а зачем?
2: Это уже другой вопрос.
0: Наше радио.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Митенька, знаешь, что такое джаз для масс?
2: Джаз для масс?
1: Да.
2: Это когда берут какую-то песню, потом искусственным интеллектом ее переделывают, рэперов, например, всяких разных, и выкладывают потом в джазовые обработки. И ты вдруг понимаешь, что, оказывается, у этих самых рэперов, у них нормальные бывают, оказывается, тексты. Вот, при всей моей симпатии к Токсису, да, который вот, вот сейчас есть, там, возьмите телефон, дед. Вот, мне крайне симпатичен этот мелкий музыкант, в хорошем смысле слова, мелкий, это сейчас был комплимент сказано. Вот,
1: поскольку
2: он, нет, он какой-то искренне классный. Я бы такого, ну, если бы меня Снищий такое делал, да, если бы меня Снищий такое делал, я был бы рад, конечно. Я бы его не понял, но был бы рад. Тем более при тех деньгах, которые он сейчас начал зарабатывать, я бы сказал... Папа хочет Лего! Папа хочет Лего, купите ему «Звезду смерти», понимаешь? Вот. Однако вообще джаз я люблю, да.
1: В моем понимании джаз для масс – это когда берется одна Алиса Михайловна Вокс, берется один квартет Олега и Натальи Бутман, берется клуб Игоря Бутмана.
2: Нормально так берется.
1: Ну, немало. Да, ну мы постараемся. Значит, и 24 мая сыграем джазовый концерт. В частности, будут мои вот те самые песни. Угу. В джазовой обработке.
2: А, то есть сделали все-таки, да?
1: Конечно.
2: Сделали аранжировки.
1: Слушай, ну, мировые это вот круто. Хиты и мои те самые песни.
2: А мы до завтра с вами прощаемся. Пока.
0: Шоу дня на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже солнечно. Температура воздуха днем +24 градуса. Слабый юго-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы.

0: возрастных ограничений.
1: Меня зовут Иван. Год назад я пришел в Агроэко бойцом скота. Думал, не справлюсь, работа серьезная. Но меня научили, наставник всегда был рядом. Теперь я знаю, нашей команде любая цель по плечу. Мы работаем сообща, и результаты радуют, а качество на высоте. Приходи в наш коллектив, получай опыт и стань настоящим профессионалом вместе с Агроэко. Подробности на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333 47 00.
2: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
3: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
4: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Инди, свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20.12. На нашем радио в Воронеже.
6: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Уголовное дело о мошенничестве завели в Краснодарском крае в связи с закупкой по завышенной цене беспилотников ненадлежащего качества для нужд спецоперации. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Сумма ущерба оценивается в 90 миллионов рублей. Новые факты хищения бюджетных средств выявлены в ходе расследования дел против экс-вице-губернатора Кубани, бывшего атамана Кубанского казачьего войска Александра Власова и директора департамента по делам казачества края Александра Тарарыкина. Единственным поставщиком на закупку по завышенной цене дронов ненадлежащего качества оказался экс-организатор автомобильных гонок в Краснодаре Роман Любименко. Его объявили в розыск и заочно арестовали. После взрыва газа в общежитии Малоярославца в Калужской области 20 человек, в том числе 9 детей, переведены в пункт временного размещения, сообщил МЧС. Глава округа Вячеслав Парфенов сообщил, что утром в городе в общежитии произошло частичное обрушение части крыши и двух стен третьего этажа при взрыве газа. Пострадали 3 человека, в том числе женщина, которую спасатели оперативно извлекли из-под завалов. Двое пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Вооруженный конфликт с Ираном может продлиться еще от 2 до 3 недель, заявил Дональд Трамп. По словам президента, вооруженные силы США уже выполнили основные задачи военной кампании. Трамп выразил уверенность, что текущее противостояние завершится либо подписанием соглашения с Тегераном на условиях Вашингтона, либо окончательным военным разгромом противника. По оценке главы Белого дома, иранским властям потребуется 20 лет на восстановление страны, даже если операция США и Израиля завершится прямо сейчас. Армения и Франция договорились установить стратегическое партнерство. Декларацию подписали премьер-министр Никол Пашинян и президент Эммануэль Макрон. Церемония прошла в рамках визита Макрона в Ереван. Лидер Франции высоко оценил политику премьера Армении. По его словам, страна за последние годы проделала впечатляющий путь от восприятия как российского сателлита до государства, которое принимает многочисленные международные визиты. Как отметил сам Пашинян, если раньше многие считали Армению фактическим союзником России, то после смены курса в 2018 году ситуация изменилась. Президентский фонд культурных инициатив поддержит творческие проекты, которые представят Россию на международном фестивале молодежи. Объявлено о старте заявочной кампании на первый специальный грантовый конкурс нынешнего года. Подать заявку можно до 27 мая. Участие в отборе могут принять негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации, а также индивидуальные предприниматели. На конкурс принимаются проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий по 12 тематическим направлениям. Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Он соберет 10 тысяч молодых лидеров из 190 стран мира. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый день, друзья, и добро пожаловать в лучшее вечернее шоу в обозримой части вселенной, как просит меня говорить напарник.
2: Здравствуйте, здравствуйте, привет, дорогие добрые, проверенные друзья. Вас приветствуют короли вечернего радиоэфира. И знаете, как там было у Владимира Владимировича Маяковского? Я сразу смазал карту будня, плеснувши краску из стакана, и показал на блюде студня косые скулы океана. Так. Хотите, я вам сейчас, так сказать, сделаю...
1: Начало пугающее.
2: Сделаю наше шоу намного интереснее. Прослушивание.
1: Так.
2: Представьте, что мы здесь с Андреем Германовичем сидим без трусов. По случаю жары.
1: Даже ну, Алиса Михайловна удивилась.
2: Просто представьте. Нет, вы представьте. В Москве жара.
1: Так.
2: Люди избавляются от лишней одежды. Вот мы, как бы, благо нас
1: в Москве
2: никто...
1: жара, у нас, главное, еще топит, ребята.
2: Да, у нас еще топит. Благо нас никто не видит, и мы здесь вот в облегченном варианте.
1: А почему ты решил, ну, так, знаешь, так вот, перчика подсыпать? Ну, причем красного чили.
2: Всегда надо начинать, Андрей Георгиевич, с чего-то, что запомнится. Потом можно нести любую ахинею. Запомнится самое главное, что эти двое сегодня без трусов. Об этом потом напишут в светской хронике. Возможно, когда нам будут вручать какую-нибудь награду, скоро же День радио, кстати, ребят, 7 мая, если вы забыли.
1: Да.
2: И когда нам будут вручать награду за достижения в области радиовещания, будут говорить, что это не просто лучшее вечернее радиошоу, это первые радиоведущие, которые вели вечернее радиошоу без трусов. Понимаешь, нужно чем-то войти в историю.
1: Уже прогноз погоды был такой.
2: Нет, я просто так могу нести ахинею, что ты бесконечно. Следующие 4 часа, Андрей Александрович.
1: Я не буду тебя останавливать. Вот.
2: Здравствуйте, чепичка. Ребята. Надеемся, все у вас хорошо. Заход с ахинеей будем считать оконченным. Ждем от вас сообщений через наши средства общения, через сайт наш.ру, через наших ботов. Как вы там? Изнываете ли...
1: Ну давай уже тогда, и пусть наши слушатели ахинею несут.
2: Изнываете ли вы от жары? Или вы, наоборот, не изнываете от жары? Или у вас накопилось немножечко ахинеи, и вы хотите с нами ею поделиться? Слово-то хорошее какое.
1: Кинуть ахинея. В нас ахинеи.
2: Ахинея.
1: Хорошее слово, мне хорошее. Тоже нравится, да.
2: Ребят, начинаем обмен ахинеей. Вторничный.
1: Ребята,
2: ждем ваши сообщения.
1: Средства связи вы все знаете, наши боты и сайт наш.ру.
0: Реклама на 107FM. Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
3: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС «Лайфхолл» Воронеж. Возрастное ограничение 16+. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Дмитрий Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И благодарим вас за сообщение. Кстати говоря, не только у нас идет дождь. Вот пишут, что на проспекте Мира поливает. Девчонки неожиданно стали участниками шоу «Мокрых маечек». Вот так вот. Вот так вот, напарник.
2: Как?
1: Вот так вот.
2: Вот так вот?
1: Вот так вот. Вот. Видимо, такой силы
2: вот, ливень. Вот так вот?
1: Вот так вот. Вот так вот это... Или вот так вот.
2: Ты меня пугаешь, брат.
1: Меня плющит, простите, ребята.
2: Может, тебе... Хоботов, тебе надо поколоться.
1: Не-не-не-не-не-не-не.
2: Ладно, ребят, хочется поговорить с вами. Давайте сегодня, ну, поскольку время прекрасное, предканикулярное, есть о чем поговорить, есть о чем по... Хочу с вами сегодня с вами поделиться таким переживанием, которое со мной произошло, наверное, несколько часов назад. Я иногда совершаю прогулки, как говорит наш замечательный музыкальный редактор Саша, прогулки для ментального здоровья. Я иногда хожу. Ну, просто хожу вот пешком вокруг работы, ну, чтобы просто пройтись. Голову разгрузить. И поскольку район у нас довольно-таки старый, Октябрьского поля, старой застройки, так называемой, да, есть дома, которые там еще, не знаю, ну, не Ленина молодого помнят,
1: но... Я думаю, если прошлого века, вот двухэтажные дома, мне кажется, что им больше век, сильно больше.
2: Ну, в общем, есть дома старой застройки. И, в общем, иду сегодня, ну, идешь, когда обычно, под ноги же обычно не смотришь, идешь и идешь, да, каким-то цветом. И тут смотрю, какой-то лист бумаги, на нем нарисованы цифры. 1979. Я подхожу ближе, а это самодельная открытка. Помнишь, когда ты был маленький, когда тебе было, не знаю, в первом классе или во втором, ты папе или маме делал
1: конечно,
2: открытку?
1: Конечно, конечно.
2: Ты брал альбомный лист?
1: Да-да-да, пополам складывал.
2: Совершенно верно. Да. И это такая открытка, на которой написано: «Дорогой папа», я даже сфотографировал, «поздравляю тебя с новым 1979 годом». Не подписи, но, видимо, один ребенок в семье, потому что если было несколько, наверное, была бы там Маша, Паша, Саша, Даша. Или, ну, в общем, папе не было нужды узнавать, кто это. И там, ну, какие-то нарисованные люди вокруг, елки водят хоровод, все это разукрашено фломастерами, дорогущими по тем временам, разукрашено не карандашами. И у меня такое прям защемило где-то внутри. Я вспомнил, что когда вот мы были, ну, в 79-м, мне вообще 3 года, я еще ничего, я мог только художественно описать пульпиль, ну, трусы, разве что в этом возрасте я мог в качестве подарка. А чуть повзрослев, у меня появился выжигатель. И, наверное, 2 года на дни рождения, на 8 марта, на все праздники, какие только существовали в то время, включая 1 мая, 9 мая, я всем бабушкам, дедушкам, папам, мамам, я выжигал какие-то картинки. Да. Потому что продавались наборы такие, там, наверное, штуках 5 было или 10 дощечек, фанерок.
1: Фанерки там были, да.
2: Рисунки какие-то, которые нужно было обводить карандашом через копировальную бумагу, и потом по этому рисуночку. А вот ты что делал своими руками? Какие подарки?
1: Слушай, ну, я могу сказать, что, во-первых, у меня я точно так же делал открытки. И даже, ты помнишь, там же на открытке, помимо того, что ты делаешь какое-то изображение, еще должен был быть индекс обязательно.
2: Да.
1: Вот. И марка. Потому что она же должна была куда-то пройти. Вот я не очень хорошо помню, что я рисовал. Но, честно говоря, я помню, что мне было очень сложно сделать ровный вот этот вот такой вот прямоугольничек под индекс. И я еще рисовал там какую-то марку. Это я очень хорошо помню. Выжигатель у меня тоже был. Вот. И ты знаешь, наверное, все. Но выжигал. Я не родственникам никому не выжигал. Только, по-моему, я только маме выжигал. А-а-а. Даже папе такое в части не доводилось от меня получить.
2: А я вот как-то вот чуть повзрослев после выжигателя.
1: Нет, еще, помимо открыток, я просто делал рисунки к каким-то датам. А-а-а. Обязательно. И их торжественно, причем абсолютно торжественно, мальчик Андрюш остановился, ну, на стульчик, торжественно вручал. Вот. Причем это были абсолютно точно, помню, к 9 мая. Был какой-то. К Новому году я всем рисовал. Вот, а рисовал я хорошо, я не буду лукавить. Я никогда не лукавлю, сейчас не буду. Вот, и, собственно, мне казалось, что я, ну, Вот это тот самый подарок.
2: Малевич, который... Кандинский, и потом сразу
1: ничего
2: Андрюша
1: подобного.
2: Ломанов.
1: Кандинского там не было. Там просто Малевич.
2: Просто Малевич.
1: До Кандинского не дорос.
2: Эль-Лисицкий где-то там рядом нервно курил. Ребят, а вот помните, что вы делали, какие подарки своими руками? Потому что я помню, в средних классах, когда вот уже выжигатель как бы, ну, уже как бы не по возрасту, в моей жизни появился токарный станок. Токарный станок по дереву. И, в принципе, имея резцы, изготовленные из напильников, руководителем нашей тогда, как это называлось, кружка, Александром Иосифовичем, мы, собственно, освоили изготовление деревянных подсвечников. Каких только подсвечников не было. Вплоть до, мне кажется, еврейских минор на 7 свечей. Мы что только не делали, но хитом у меня были подсвечники на одну свечу в виде тюльпана. Это были прямо... У меня короночки были. Прям...
1: Ну, там же потом руками доводить приходилось изготовочку-то.
2: В смысле?
1: Ну, как ты ее на фрезерном станке
2: сделал? На токарном. А, не на фрезерном, на токарном. На токарном ты ее вытачиваешь, все, аккуратненько обрабатываешь, потом морилочкой клеишь, чтобы свечка не болталась вот в этом отверстии технологическом, куда вставляется, там взбивался гвоздик. В общем, все было продумано. Все родственники имели от меня в определенный промежуток времени в подарок подсвечник. Ребят, что изготавливали вы своими руками в качестве подарка родителям, бабушкам, дедушкам? Давайте сегодня повспоминаем. Пишите через сайт наш.ру, либо через наших ботов. Любопытно узнать, а как это было у вас.
0: Наше радио.

0: Юрий Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И кто мы, как не рукоделы? На самом деле, что мы только не делали вот этими руками, когда были маленькие, сделали кому-нибудь подарок или что-нибудь необычное. Я, кстати, знаешь, напарник, что еще вспомнил?
2: Так.
1: Я делал очень красивый, но это неправильно назвать икебаны. Икебаны — это все-таки что-то в вазочке в какой-то.
2: Икебаны — это искусство компоновки цветов.
1: Вот. Я компоновал не столько цветы, сколько осенью различные листья деревьев.
2: Гербарии.
1: Которые, фактически гербарий, да. Вот. И все это закатывалось такой пленочкой. Получалось безумно совершенно красиво. И можно было вешать как картину на стенку. Ну, правда, ни разу никто ее не повесил.
2: Ну, кстати, помнишь, когда нам в школе в начальных классах уроки труда мы какие-то мастерили открытки? Типа вот к 23 февраля все делали папе открытку, какую-нибудь звезду, там, аппликация, искусство,
1: да,
2: аппликации.
1: Да, очень
2: много активно оказало глубокое влияние на мой неокрепший мозг.
1: Еще помнишь, бархат был,
2: бархатная бумага.
1: Да.
2: Ребята, а что вы делали подарки своим родителям? Какие творческие навыки вы для этого применяли? Пишите через сайт наш.ру и через наших ботов.
0: Наша реклама.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
5: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
6: Прошу, зачесть от меня добровольцем в ряды Красной Армии.
7: Дети есть?
8: Сын пропал без вести. Планирую сына найти, уверен, что живой.
9: Давай, отец, ты ему нужней.
10: На родину!
11: Отец. В кино с 7 мая.
12: 16+.
13: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
14: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
0: Группа «Йорп Шоу» выпустила новую песню «Мечта». И да, именно песню, с характером, с живым угаром, с тем самым фирменным ощущением, будто советская эстрада внезапно зашла на рок-н-ролльную вечеринку и решила остаться до утра. Йоп-шоу «Мечта». Слушайте на всех платформах.
15: Информационная продукция 18+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И продолжим говорить о вещах, которые вы делали своими руками, ну, естественно, в детстве.
2: Добрый день. Я в детстве открыла для себя технику картин из природных материалов. Ну, там крупы, рис, пшено, гречка, засушенные листья, трава, цветы, собранные летом, засушенные в книгах. И все открытки делала из них.
1: Это классно.
2: Как-то даже называется то ли декупаж, то ли еще какая-то. В общем, целый вид...
1: Мне кажется, что декупаж — это куда Митя отправился.
2: Не-не-не, это... Декупаж – это техника декорирования предметов, мебели, посуды, шкатулку, путем приклеивания бумажных мотивов, салфеток, карт, ну, принтов. Ну, то есть что-то типа...
1: Ну, все равно, декорировать. Ладно.
2: Декорировать.
1: Я в школе на уроке труда очень боялся токарного станка после травмы одноклассника. Но превозмог себя и вытащил маме толкушку для картошки и торжественно вручил вечером.
2: Ой, толкушки, ребят, да. Если бы знали, сколько я их вытащил, сколько форм, как, вот, помнишь, эта сказка была про Данилу Мастера, который работал над каменным цветком,
1: ну,
2: да?
1: Конечно. Как, вот, я, тем более ее точить-то просто.
2: Я был как тот Данила Мастер, нужно было учесть диаметр толкущего, диаметр ручки, вот как-то толкущей части, толкушки, да, диаметр, высоту.
1: Ну, нижней площадки и ручка.
2: Нижней площадки. Все же это у ложки есть держало, лизало и секретная перемычка. Ребят, что вы своими руками делали в подарок родителям, пишите через сайт наш.ру, а также тут, там же на сайте найдете, как воспользоваться нашими ботами.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И сегодня мы решили поговорить на такую тему, что вы делали в детстве своими руками в качестве подарка или, ну, да, или просто уж делали. Вот тут есть несколько еще сообщений, ну, по крайней мере, парочку точно успеем зачитать. Я в деревне ловил много рыбы, уклейки, потом солил, вялил ее на крыше сеновала, а когда приезжал в город, то угощал друзей и родственников, потому что вяленая уклейка – это просто бомбически. Это считается, пишет нам Сергей из Бутичка.
2: Считается. А еще капельницы, вот если удавалось найти капельницу, чертики и рыбки.
1: Человечка, чертика, да.
2: Я сын трудовика. Освоил все токарные станки до 8 лет. Точил матрешки до 7 штук друг в друге. Кубки, соломки, шкатулки. На 8 марта и день рождения одноклассницы получила деревянные подарки. Взамен я получал и все еще храню вышивку ручной работы. Жаль, ее жизнь оборвала авария. Берегите себя. Ну, в общем, я так понимаю, что сын трудовика, и на этом можно было бы поставить.
1: Ну, ты знаешь, я вот сейчас поймался на мысли, что все мои сверстники, ну, в том или ином виде, были обучены работать на всевозможных станках, фрезерных, точильных, сверлильных и других. У нас целые... Я обожал. Мне очень нравилось. Мне безумно это нравилось. Вот.
2: Но печатная машинка победила, да?
1: Ну, к сожалению, победила.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 25 градусов. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
5: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение –

0: нашими акциями для отдыха и оздоровления. Санаторий имени Горького – идеальное место для перезагрузки и укрепления здоровья. Подробности по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Акция действует с 14 февраля 2026 года по 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Обои на примерку в обойном мире. Застряли с ремонтом? Никак не можете выбрать обои? Тогда эта новая услуга придется вам по душе. Только сейчас в обойном мире уникальное предложение. Доставка обоев на примерку к вам домой. На месте вы оцените цвет и фактуру и сделаете правильный выбор. Записаться можно по телефону в Воронеже 260 60 50 или на сайте обоймир.ру. Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205 04 45. 205 04 45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают. ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев сообщил об отмене военного парада на главной площади Воронежа в День Победы. Причина – усиление террористической активности киевского режима, который, неся поражение на поле боя, повышает угрозы в российском тылу. «Мы не имеем права рисковать, ведь на параде всегда большое скопление людей», – пояснил глава региона, выразив сожаление о необходимости такого решения. Торжественное собрание, возложение венков и патриотические акции пройдут в каждом муниципалитете. Акция «Бессмертный полк» в этом году состоится в цифровом формате. Губернатор пообещал, что в будущем традиционные парады обязательно вернуться в честь героев прошлого и настоящего. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов обсудили итоги участия спикера регионального парламента в Совете законодателей в Санкт-Петербурге. На совете среди ключевых тем – реформа местного самоуправления, финансовая устойчивость региона и укрепление гражданского единства. Президент Владимир Путин на встрече с главами парламентов поддержал инициативу «Единая Россия» о переносе сроков погашения задолженности регионов по бюджетным кредитам с 2026 года. На Воронежской области в настоящий момент парламентарии дорабатывают законопроект о роботизации и автоматизации предприятий, готовят лыжероллерный фестиваль «Единство спорт Воронеж», запускают проект к 120-летию российского парламентаризма и другое. Александр Гусев поддержал работу областной думы по реализации общественно значимых инициатив. Губернатор Александр Гусев провел оперативное совещание, где обсудили подготовку к зодчеству в РЭН, архитектурному форуму, который в этом году пройдет уже в 19-й раз. Мероприятие состоится 21-22 мая на двух площадках в Воронежском концертном зале и на Советской площади. Среди ключевых мероприятий форума – объединенное заседание двух российских союзов – строителей и архитекторов. Итогом станет согласованная законодательная инициатива, которая будет представлена в качестве основного доклада на центральной пленарной сессии. В рамках пленарного заседания также предусмотрена церемония вручения первых наград за значительный вклад в развитие архитектуры и строительства региона. Еще форум пройдет под общей темой «Отцы и дети». Участники обсудят городское строительство, архитектурное образование, кадровую политику и преемственность профессии. В рамках форума состоится открытый всероссийский смотр-конкурс проектов при поддержке Союза архитекторов России. В этом году на конкурс подали более 150 работ из 23 регионов. Среди них реализованные объекты и проекты молодых архитекторов. Также пройдет профориентационный форум «Минстроя России. Молодой специалист. Строитель будущего» для старшеклассников и студентов строительных колледжей из Воронежской области. Ожидается до 1500 участников. Губернатор Александр Гусев отметил значимость форума как площадки для развития архитектурно-строительной отрасли. И последнее. До плюс 28 градусов потеплеет в Воронежской области на этой неделе, сообщили синоптики. Жара ожидается в регионе. В четверг, 7 мая, будет сопровождаться переменной облачностью. Температура ночью снизится до плюс 8, плюс 13. В столице Черноземья в этот день будет до 27 градусов. Осадков ни в регионе, ни в облцентре ждать не стоит. Это были новости региона.
0: Наше радио. Музыка поколений. Наше радио. Сделано в России.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Друзья, здравствуйте и добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу, в котором, конечно же, состоится битва интеллектов. Однозначно, да. Совершенно. Да. И кто-то сегодня завоюет титул «Умника дня».
2: Да, потому что, ребят, мы понимаем, время межпраздничное, оно как бы не предназначено для активной мозговой деятельности. Оно предназначено для освоения новых рецептов приготовления мяса на открытом огне, для поедания этого мяса.
1: Для наблюдания за, вот сейчас у нас метеорные потоки, да. Например, вечером этим можно заниматься.
2: Вот, можно какие-то дегустировать то, что вы дистиллировали и ректифицировали в течение осенне-зимнего периода.
1: Тогда, ну, в общем, тогда, кстати, обязательно надо посмотреть на метеорный поток.
2: Да, благо. Координация движения.
1: Он, между прочим, сегодняшняя ночью будет самым активным, насколько я, если я не ошибаюсь.
2: Во сколько пик активности придется? Часа в 3 ночи?
1: Не-не-не, он всю неделю. Так. Вот, но у него есть пик активности, это, по-моему, сегодняшняя ночь. У нас сегодня 5 число.
2: Да?
1: С 5 на 6, да.
2: Вот, если сегодня будет свободное время, можете прилечь где-нибудь в тихом, безлюдном месте. Желательно подальше от города.
1: И подальше от детских площадок.
2: Вот. Ну, а мы с вами в этом часе будем разыгрывать титул «Умника огня». Как сказал мой напарник, готовьтесь за него побороться.
0: Реклама на 107 FM.
3: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
4: С 30 апреля по 17 мая музей Крамского представляет выставку Светланы Синенко «Там, где живет свет» в рамках проекта «Наше». Автор виртуозно экспериментирует с техниками, передавая в своих работах гармонию природы, свет и фактуру. Информационный партнер «Наше радио Воронеж». Без возрастных ограничений.
5: «Нео Классик Оркестр» приглашает на идеальное музыкальное свидание в атмосфере 3000 свечей 20 мая. Филармония 6+.
4: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 10 мая в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свинины в маринаде 419 рублей 99 копеек за килограмм. Горячий, сочный шашлык от «Агроэко» – идеальный выбор для вашего отдыха.
6: Предложение действует с 27 апреля по 10 мая 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
7: В области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
8: В Забайкале действуют сотни очагов.
7: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
9: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио.
1: Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась мои одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

если так, где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

из райского сада. Мы увидели все, что, быть может, и видеть не надо. Ни ребенку в слезах, ни писателю в пятнах чернил. Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как книг до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне, шелестя в

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Не готов пригласить вас поучаствовать в первом раунде игры «Успеть за 60 секунд». Нужна кодовая фраза.
2: Ну, ты за рулем эту неделю, поэтому банкуйте.
1: Да, я за рулем эту неделю, я буду банковать. Ты знаешь, просто несколько сообщений пришло.
2: Я буду банковать. Прозвучало так, как, а? Я буду. Не, ну хорошо прозвучало, Андрей Геннадьевич, я буду банковать.
1: Может быть, да, хорошо прозвучало. Но фраза будет другой. Очень много говорили в прошлом часе о каких-то таких вот работах на станках, в том числе в детстве. И ты знаешь, я не знаю, байка это или нет, но слышал я еще в школе, что когда нанимали на работу трудовика, смотрели ему на руки.
2: Байка.
1: Сколько у него пальцев?
2: Байка.
1: Байка. Ну, в общем, пусть будет кодовая фраза 9 пальцев.
2: 9 пальцев, ребята. Автор 9-го сообщения будет первым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру, либо через наших ботов. Как до них достучаться, найдете информацию на сайте наш.ру.
0: Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: И давайте начинать первый раунд игры «Успеть за 60 секунд». За титул «Умника дня» в нем поборется Ольга. Ольга, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Ольга.
1: Ольга.
2: Ольга. Ольга. Так. Ольга. Ольга так волновалась, что она разговаривает по Bluetooth, что, видимо, решила перейти с Bluetooth на телефон, где-нибудь что-нибудь нажала, и, как это обычно бывает в самый неподходящий момент, звонок обрывается. Либо Ольга, если она разговаривала по Bluetooth, ехала в автомобиле и заехала куда-нибудь в тоннель, и все.
1: Ну, я попробую сейчас еще разочек связаться с Ольгой.
2: А что говорят в трубке? Вот Андрей Герович сейчас пытается набрать Ольге, пытается с ней как-то связаться, что-то как-то...
1: В трубке нам ничего не говорят.
2: Ничего не говорят в трубке. Это прям
1: трубки печаль. Длинные гудки.
2: Длинные гудки, но значит абонент хотя бы.
1: По крайней мере, уже есть подозрение.
2: Я знаю, Ольга застеснялась, испугалась и решила, что вот сейчас...
1: Ольга здесь с нами, все в порядке.
2: Ольга, здравствуйте.
3: Все хорошо, почему-то отключилось.
2: Бывает, Ольга, слава богу. Мы с вами. Теперь вы с нами, да? И должны выбрать кого-то из нас. Андрей Германович или Игорь Владимирович?
3: Андрей Германович.
2: Шикарно. Если вы отключите громкую связь, мы будем вообще вам очень благодарны.
1: Да, все-таки она пробулькала. Я вас ввел в заблуждение.
2: Да.
3: Сейчас я выключу Bluetooth и включу громкую связь.
2: Нет, громкую связь не надо включать, мы наоборот с вами будем...
1: Булькать.
2: Будем булькать. Будет эффект эхо.
1: Я буду задавать вопросы.
2: Микрофонные завязки. Все. Итак, Ольга, давайте. Андрей Германович, вам в помощники, минута времени, начинаем первый раунд, поехали.
1: В какой области искусств получил известность Харуки Мураками? Литература. А какая единица площади больше, квадратный километр или гектар?
3: Гектар.
1: Километр. Сколько лет прожили в браке супруги, отмечающие стальную свадьбу? Одиннадцать. Как называют жители города Кострома?
3: Костромчане.
1: Костромичи. В какой части света обитают коалы?
3: А в Австралии?
1: Правильно. Сколько букв О в слове парнокопытное?
3: Одно.
1: Три. На берегах какой реки располагается город Смоленск? На Днепр. Существует ли химический элемент с названием дейтерий?
3: Да.
1: Нет. И в каком из фильмов не снимался Юрий Никулин? Живет такой парень, когда деревья были большими, или чучело?
3: Первый вариант.
1: Да, правильно. Когда живет
2: такой парень. Да. Там снимался восходящий. Первая, по-моему, серьезная роль Леонида Куравлева была.
3: Да.
2: По-моему, да. 2 из 9 фиксируем. С таким результатом заканчивается первый раунд. И в скором времени пригласим второго участника состязания. Проведем второй раунд и узнаем, кто заберет себе титул «Умника дня».
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Итак, друзья, мы готовы предложить поучаствовать во втором раунде. В первом Ольга играла с результатом, сыграла она 2 из 7.
2: 2 из 9.
1: 2 из 9, прошу прощения. Нужна вторая кодовая фраза.
2: Ну, у тебя было 9 пальцев про трудовика, у меня будет про физрука.
1: Давай, да, я...
2: 2 бутсы.
1: Почему 2?
2: Просто звучит. 2 бутсы, ребята. Автор 9-го сообщения будет вторым игроком.
1: Неприлично.
2: Ждем вас. Ваши заявки через сайт наш.ру или через наших ботов.
0: Наша реклама.
3: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
4: От Вернер?
3: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
4: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
3: Чижик. 100% гарантия качества.
5: Чижик.
6: Подробности на сайте чижик.клаб.
7: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
8: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
9: 6+. Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
10: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацилл. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
11: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: И добро пожаловать во второй раунд игры «Успеть за 60 секунд». Напомню, в первом играла Ольга, сыграла с результатом 2 из 9. И вот в ближайшее время решится судьба титула «Умника дня», потому что за него будет бороться Сергей. Сергей, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Добрый вечер, ребят.
2: Итак, Сергей, у нас с вами минута времени и 10 вопросов. Вы готовы?
3: Да.
2: Поехали. Столицей какого государства является город Пномпень?
3: Ой, не знаю.
2: Камбоджа. В каком из кинофильмов не снимался Георгий Вицин? Композитор Глинка, Земля Санникова или Алые паруса?
3: Алые паруса.
2: Правильно. Существует ли химический элемент с названием тритий?
3: Да.
2: Нет. На берегах какой реки располагается город Великий Новгород?
3: Волга.
2: Волхов. Сколько букв «У» в слове «турбулентность»?
3: Две.
2: Правильно. В какой части света обитают пумы?
3: Пумы. И Китай.
2: Америка. Как называются жители города Биробиджан?
3: Биробиджанцы.
2: Правильно. Сколько лет прожили в браке супруги, отмечающие деревянную свадьбу?
3: Ой, без понятия. Лет 10.
2: 5. Что тяжелее, одна унция или один золотник?
3: Наверное, золотник.
2: Одна унция. Итак, подводим итоги. 3 верных ответа на 9 прозвучавших вопросов. Таким образом, Сергей сегодня у нас становится обладателем титула «Умника дня» и будет его единолично носить до завтра. Сергей, мы вас с напарником поздравляем. Ольге же просто слова благодарности. И напомню, ребята, поскольку у нас в предстоящие дни со связью, боюсь, будет какая-то беда в столичном регионе, хочется, ну, во всяком случае, с мобильным интернетом, где Wi-Fi есть, там, собственно, все будет работать. Поэтому можно будет дома с утра, вот пока у всех же дома Wi-Fi, пока собираетесь на работу или на работе же у всех есть Wi-Fi. Нет, не у всех. Вот. В общественном транспорте же в московском метрополитене.
1: Я знаю, даже едальни некоторые, где есть.
2: Едальни. Очень много где есть Wi-Fi, где можно подцепиться к Wi-Fi и... Ребята, мессенджер Макс открываете, находите там «Умник дня» в поиске или социальную сеть ВКонтакте открываете. Точно так же в поиске забиваете «Умник дня», подписывайтесь и получаете вопросики, на которые удобно отвечать единолично. Понятно, что нет соперника, не с кем состязаться, но самый сложный, самый главный противник для высоко эрудированного человека – это он сам. Вот, поотвечать на вопросики – самим собой можно, напомню, в каналах «Умник дня», которые находятся и в социальной сети ВКонтакте, и в мессенджере «Макс». Также можно в мессенджере «Макс» узнать, что сегодня за день. Есть ли какой-нибудь повод?
1: Так.
2: Ну, что я могу сказать? Девочки, сегодня праздник. В 1921 году во Франции впервые в продажу поступили духи «Шанель номер 5».
1: Это да, это...
2: Девочки, так что если кто-то предпочитает «Шанель», кто...
1: Ну, мне кажется, ими все-таки пользуются многие.
2: Ну, а для людей старшего поколения есть повод отметить. В этот день родился Карл Генрих Маркс. Немецкий философ, социолог, экономист, писатель, журналист, общественный деятель, историк. Наибольшую известность получил как автор манифеста коммунистической партии, правда, написанном в соавторстве с Фридрихом Энгельсом. Ну и если кто-то вот еще любит что-то такое интересное, то, ребят, заходите в канал «Умник дня», напомню, в мессенджере «Макс». Развивайтесь, получайте полезную информацию. Всем рекомендую.
0: Наше радио.

весьма ведь.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Кстати, ребят, сегодня обнаружился еще один повод. Сегодня день водолаза. До 5 мая 1882 года по указу российского императора была основана первая в мире водолазная школа. В Кронштадте это было. Вот так. Так что...
2: Немного знакомых у меня водолазов.
1: Ну, это да.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 25 градусов. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Воронеж, встречай! 8 августа в нашем городе легендарная рок-группа 7Б. Приглашаем на большой юбилейный концерт. В этом году группе исполняется 25 лет. Любимые хиты, живой звук, незабываемая атмосфера и настоящий рок. Это будет громко. 7Б. 8 августа, 20:00. Зеленый театр, Воронеж. Билеты уже в продаже. Категория 12+. Организатор АУКВО, фестивальная дирекция Воронежской области. Информационный партнер на наше радио «Воронеж».
5: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
6: Меня зовут Андрей. Я холодильщик в «Агроэко». Моя работа – следить, чтобы мясо оставалось свежим. Я уверен в качестве нашей продукции, поэтому сам часто покупаю ее в фирменных магазинах. Когда пришел в компанию, боялся не справиться. Но мне помогли, коллеги поддержали и рассказали о всех.

0: вам по душе. Только сейчас в обойном мире уникальное предложение. Доставка обоев на примерку к вам домой. На месте вы оцените цвет и фактуру и сделаете правильный выбор. Записаться можно по телефону в Воронеже 260 60 50 или на сайте обоймир.ру.
1: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом. Инди, свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20.12. На нашем радио в Воронеже.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Российская армия нанесла групповой удар по объектам оборонно-промышленного комплекса энергетики Украины, заявило Министерство обороны. Это стало ответом на угрозу Владимира Зеленского нанести удар во время парада 9 мая. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. По информации Минобороны, все цели ударов достигнуты. Больше всего ударов нанесено по Сумской области, не менее 20. В Одессе под удар попала инфраструктура портов. В Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях нанесены удары по железнодорожной инфраструктуре. Кроме того, в Полтавской области под удар попали промышленные предприятия и газопровод. В результате массовой атаки беспилотников на Чувашию погибли 2 человека, более 30 пострадали. Такие данные обнародовал глава республики Олег Николаев. По его словам, большинство раненых уже получили медицинскую помощь и вернулись домой. Повреждены 28 многоквартирных домов. В 2 зданиях нарушены несущие конструкции. Для людей из них подготовлены места в общежитиях. Для всех, кто нуждается в жилье, развернуты 3 пункта временного размещения. Дроны атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ минувшей ночью. Утром Николаев заявил о повторных ударах в столице Чувашии. Соединенные Штаты призывают Иран не препятствовать операции «Проект Свобода» по сопровождению судов через Ормузский пролив, заявил шеф Пентагона Пит Хексет. Дональд Трамп анонсировал операцию вечером 3 мая. После этого командующий Центральным штабом вооруженных сил Ирана предостерег США от приближения к проливу и заявил о готовности атаковать американских военных. По словам Хексета, операция ограничена по времени, масштабу и продолжительности. При этом американские военные не планируют заходить в воздушное пространство или территориальные воды Ирана. Территория Московского Кремля будет закрыта для посетителей 9 мая, сообщила Федеральная служба охраны. Церемониальный развод пеших и конных караулов президентского полка на Соборной площади в этот день также не состоится. В прошлом году Кремль закрывали с 7 по 9 мая. На этот раз парад Победы в Москве пройдет без военной техники. В торжественных мероприятиях на Красной площади также не будут участвовать воспитанники суворовских военных и нахимовских училищ кадеты. В Кремле заявили, что решение принято из соображений безопасности. Театр «Модерн» к 9 мая проведет бесплатный спецпоказ легендарного спектакля «Человек с глазами Моцарта». Это пронзительная живая история о первых днях войны, о любви, надежде и вере. Как сообщает НСН, режиссер постановки, худрук театра Юрий Грымов, обращается к пьесе современного автора Марины Солчани, в которой раскрываются судьбы простых людей. В спектакле играют ведущие артисты театра, заслуженная артистка России Анна Каменкова, Юрий Анпилогов, Надежда Меньшова, Мария Орлова и другие. Ранее Грымов рассказал НСН о работе над спектаклем «17 мгновений весны» по одноименному роману Юлиана Семенова. Премьера запланирована на октябрь. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
3: 18 часов и 4 минуты в столице Черноземья. Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте. И, как всегда, добро пожаловать в очередной музыкальный информационный час на нашем радио. Это программа «Тема дня». Мы в прямом эфире, как всегда, говорим и показываем. Говорим на 107 FM, показываем на нашей страничке ВКонтакте, наше радио в Воронеж. Там началась прямая трансляция. Ну и сегодня мы такой для вас... впрочем, как всегда, полезный эфир устраиваем. Поговорим вот на какую тему. 3 мая. Вообще, май богат на всяческие события. Вот какое еще обратили внимание. 3 мая 1862 года. русский лексикограф Владимир Даль представил свой знаменитый толковый словарь живого великорусского языка. Ну и в основной своей массе мы хотя бы раз, наверное, в жизни слышали, да, вот это вот сочетание, вот эту фразу, словарь Даля. Да, и как бы на этом все заканчивается, по большому счету. Вот. Ну, наверное, в некоторой степени кто-то чуть больше понимает, что вот там-то можно узнать про слова всяческие, древнерусские, старорусские, их смысл, понятия. Так ли это? Для чего это было написано, собственно, более 160, почти 165, получается, да, лет назад? В чем суть этого словаря и как вообще происходит изучение русского языка? Вот такими серьезными вопросами мы сегодня решили задаться. Без специалиста в области нам не обойтись. И сегодня в качестве эксперта в рамках программы «Тема дня» заведующий кафедрой русского языка филологического факультета ВГУ, кандидат филологических наук Сергей Чуриков. Сергей Александрович, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
3: Можно не нагинаться к нему, он вас слышит. Ну что ж, вопрос, мне кажется, интересный. Действительно, в основной своей массе, вот как вы сейчас с вами говорили за кадром, мы много чего слышим, но до конца не понимаем, о чем, ну, вот в нашем случае тот или иной научный труд, к примеру. Это же труд научный, да?
4: Безусловно. Ну, когда мы говорим о словаре Даля, то нужно понять вот что. Как, я думаю, все мы понимаем, за каждым большим проектом стоит либо конкретная большая личность, либо группа этих конкретных больших личностей. Ну, как мы догадываемся, за словарем Даля стоит большая личность. И вот об это, с этого я предлагаю начать, поскольку действительно Владимир Иванович очень разносторонняя личность, и надо вот понимать, что это за личность. Это человек, который прожил, ну, можно сказать, что несколько жизней, да, своих. Он был и моряком, он был и врачом, он был и чиновником, и он был писателем, да, и, наконец, он был языковедом, специалистом. Соответственно, это человек, который объездил значительную часть нашей страны, то есть он знал жизнь, знал народ, был и в Крыму, и в Оренбурге, и в Нижнем Новгороде, и в Уральске, например, вместе с Александром Сергеевичем Пушкиным он путешествовал и так далее. То есть человек, который знал народ, знал жизни и в какой-то момент решил значительную часть своей жизни посвятить собиранию слов, ну и не только слов, еще и пословиц, поговорок, то есть взять на себя вот эту большую миссию. И эта большая миссия действительно уникальная. Значит, безусловно, и до Владимира Ивановича Даля шла эта собирательская работа. И тоже надо понимать, что когда мы говорим о словаре Даля, и до словаря Даля были замечательные словари. Были, у нас уже существовала, естественно, к 19 веку и академия, и создавались академические словари, в том числе и словари народных говоров. То есть, конечно же, словарь Даля появился не на пустом месте. Но, тем не менее, то, что было сделано Владимиром Ивановичем, это действительно уникальный труд. Он объединил в своем словаре более 200 тысяч слов. Да? Это и слова литературного языка, и значительная часть слов народных, диалектных, которые были объединены. И очень важно, что они выстроены были в так называемом алфавитно-гнездовом порядке. То есть основной принцип, когда слово корневое, а при этом слове разные производные слова. То есть он попытался выстроить, во-первых, собрать это громадное количество слов, и сам он собирал, и ему корреспонденты помогали, и имеющие словари, из них он извлекал эти все данные, и выстроить их в эту систему, то есть показать систему русского языка, как от корневых слов, да, растут другие слова, образуются, и в то же время проиллюстрировать примерами употребления громадного количества пословиц, поговорок. Он, кроме всего прочего, собрал сборник, в котором было более 30 тысяч пословиц и поговорок. Угу. Этот том сам по себе важен, и он сыграл важную роль в культуре нашей, но и все эти пословицы и поговорки стали иллюстративным материалом для вот этого словаря. Поэтому часто, и это правда, этот словарь можно читать. Да? Угу. Открываешь словарную статью, и там не только какое-то голое определение, а там подбор синонимов, пословицы, поговорки, которые отражают быт, историю, культуру народа. И в этом смысле он, конечно, до сих пор интересен уникальный. И актуален. Да.
3: Да. Ну, то есть, помогает понять всю глубину, весь смысл слова абсолютно с разных позиций, объяснить даже человеку, ну, так скажем, необучаемому, что ли. Наверное, даже так. 18 часов и 10 минут в столице Черноземья. Мы сегодня говорим о толковом словаре живого великорусского языка Владимира Даля, который был написан аж 160, без малого, 5, да, по-моему, да, лет назад. Вот в чем его прелесть, важность, выясняем вместе с Сергеем Чуриковым, заведующим кафедрой русского языка филологического факультета ВГУ, кандидатом филологических наук. Прямо сейчас уйдем на рекламу и небольшую песню, и совсем скоро вернемся в эту студию, продолжим. Оставайтесь с нами.
2: Наше радио. Проверено временем.
0: Реклама на 107FM.
5: Международный фестиваль «Мультпрактика» пройдет в Воронеже с 22 по 24 мая. Премьеры мультфильмов со всего мира, творческие встречи, лекции и мастер-классы. Все бесплатно. Ждем всех в кинотеатре «Синема Парк» и парках города. Билеты бронируй на сайте kassir.ru. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, губернатора и правительства Воронежской области без возрастных ограничений.
6: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
7: Санаторий имени Горького – это живописный уголок воронежской природы с чистым воздухом в лесном массиве реликтовой Нагорной Дубравы. Опытные врачи, современное медицинское оборудование, бассейн, ЛФК, различные программы восстановления от 3 дней. Все это в одном месте. Вас ждут интересные экскурсии и новые знакомства. Воспользуйтесь нашими акциями для отдыха и оздоровления. Санаторий имени Горького – идеальное место для перезагрузки и укрепления здоровья. Подробности по телефону 8 800 201 60. 13. 8 800 201 6313. Акция действует с 14 февраля 2026 года по 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473. Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым.
8: За столом сидели...

0: Наше радио. Сделано в России.
1: 18 часов и 15 минут, столицы Черноземья. Добрый вечер, дорогие друзья, еще раз. Мы в прямом эфире вместе с Сергеем Чуриковым, заведующим кафедрой русского языка филологического факультета ВГУ, кандидатом филологических наук. Говорим о толковом словаре живого великорусского языка, написанном Владимиром Далем еще 160 с лишним лет назад. И говорим о том, в чем же суть его была. Ну, вот уже успели так вкратце разобраться. Единственное, вот хотелось бы уточнить. Настолько колоссальный труд, 200 тысяч слов. Все это снабжено, как вы сказали, не просто сухой статистической там информацией, а все-таки ясно и понятно, развернуто практически про каждое слово, с пословицами, с поговорками, целые статьи. Да? То есть слово, и ему практически статья посвящена. А сколько готовится, даже несмотря на помощников, вот подобные труды вообще? Сколько они занимают? Какую часть жизни?
2: Ну, что касается Владимира Ивановича Даля, то у него это, естественно, заняло большую часть его жизни. Но принято считать, что, соответственно, если вот первые пробные выпуски в 61-м году начали, да, выходить, вот про 62-й год и про 3 мая, с чего мы начали, да, это была, по, говоря современным языком, презентация, да, первых выпусков. И, соответственно, в 63-м, 1863-м, 1866-м годах вышло первое издание. И вот эта подготовительная работа более 40 лет у него заняла, естественно. Но дело все в том, что Владимир Иванович, ведь он не, когда ему эта мысль в голову пришла, и он начал над этим работать, он же не бросил все, да? У него была яркая жизнь, насыщенная. Я уже начал говорить, и моряк, и врач, и чиновник, вот, и, соответственно, личная жизнь, и у него четверо детей. То есть это же, это надо понимать. И в этом смысле удивительно, конечно же, как, несмотря на то, что ему помогали, корреспонденты писали, что были уже словари, на которые он опирался. Это просто, ну, на самом деле, в какой-то степени чудо, что человек все это смог вытянуть, создать, да? Вытянуть. Да? Это вот к вопросу о том, что и у нас нередко так происходит, что проекты начинаются, да, вот знаменитый долгострой, и ни к чему не приходит. У Владимира Ивановича это тянулось долго, но он это довел до конца, и это очень значимо.
1: Да. А чем полезен был тогда словарь, и чем сейчас? Ну, чем сейчас более или менее понятно, по крайней мере, это такой экскурс в историю, причем достаточно дальше и глубже, чем 1862 год.
2: Безусловно.
1: А тогда те же самые были, да?
2: Ну, во-первых, безусловно, поскольку все, что касается вот этого культурного фона, конечно же, собирая и пословицы, и поговорки, и все прочее, они отражали, безусловно, историю народа, да, историю народа. Но в то время, безусловно, у нас вот такой сборки еще не существовало, да, соответственно, была работа над словарями литературного языка, да, безусловно, велась уже работа над словарями говоров, над словарями говоров, диалектов русских, а Владимир Иванович попытался это все собрать, да, выстроить вот в алфавитно-гнездовом порядке, то есть, безусловно, для своего времени это был новаторский труд, и это, несмотря на критику, которая была, конечно же, как мы догадываемся, всегда была и неконструктивная, была и конструктивная критика. Любой труд не идеален, но большинство специалистов того времени признавали, что произошло нечто неординарное. Неординарное. И, безусловно, там ему и медали сразу дали, и почетным академикам избрали. То есть это было, безусловно, признано.
1: Событие.
2: Да?
1: Событие. Да. А есть ли что-то неожиданное в словаре, вот если его читать?
2: Ну, во-первых, я хотел, уже начал неожиданно вообще то, что этот словарь появился, потому что, еще раз, Владимир Иванович, это не кабинетный филолог, да, не университетский, не академический. Вот у нас, и в то время было соответствующее отделение Академии наук, которое занималось словарями, были университеты, и так же, как и сейчас у нас есть там и академические институты, и университеты, а здесь человек, для которого... это не работа в прямом смысле, да, вот в этом смысле. Ну и, соответственно, вот вся совокупность этих слов, да, вся совокупность этих пословиц и поговорок, безусловно, когда все это было собрано вместе, и люди увидели это богатство, и что это все было собрано вот в эти четыре тома, которые каждый человек мог себе, да, приобрести, и, соответственно, это такая энциклопедия русской жизни того времени. Значит, безусловно, и тут можно, наверное, в какие-то детали вдаваться, но, безусловно, это вот такая энциклопедия русской жизни, да, которая вдруг оказалась возможной в эти четыре тома вместить.
1: Как вообще происходит изучение языка? Вот вы говорили, что он много путешествовал, ездил, знакомился лично, разговаривал. Всегда ли так это происходит? Или есть еще какие-то тонкости и нюансы?
2: Ну, безусловно, что касается работы Владимира Ивановича, во-первых, он сам, безусловно, работал. Во-вторых, как я говорил, было большое количество корреспондентов, которые записывали слова, ему отправляли. Что касается изучения языка, исследования языка в нашем современном, да, 21 веке, то здесь есть, ну, надо сразу сделать оговорку, есть очень разные исследования, да, очень разные исследования. Если мы сейчас говорим, например, о вот такой словарной работе, да, словарной работе и попытке описания, например, современного лексикона русского, то здесь есть самые разные способы работы. Но что касается, например, работы с говорами, то до сих пор есть лингвистические экспедиции. То есть до сих пор люди выезжают в сельскую местность, в том числе в Воронежском университете такие экспедиции есть, и до сих пор общаются с носителями диалектов, записывают слова. Ну, естественно, у нас современная техника есть, как все это можно записывать, но тем не менее...
1: А так вот, подход не изменился, получается.
2: Вот, да? Этот контакт, он есть. Но сейчас, конечно же, есть у нас и другие инструменты. Тексты мы сейчас собираем в то, что называется лингвистический корпус, да, это... определенная информационная система, куда собираются тексты СМИ, да, тексты художественной литературы, в том числе записи диалектной речи собираются в звуковые корпуса. Да, и уже идет обработка этих массивов с помощью лингвистических программ. И это позволяет выявить какие-то закономерности, которые невооруженным взглядом, например, либо нельзя, либо очень трудно было выявить. Вот. Сейчас вот активно есть у нас лингвисты, которые создают в мессенджерах каналы и задают вопросы своим пользователям, да, обсуждают. Вот есть у нас, в частности, в Институте русского языка такие активисты, да, которые работают над словарем и создают свои каналы, и работают над словарными статьями, задают своим подписчикам вопрос, вот обсуждают. Да, то есть, с одной стороны, у нас есть какой-то языковой материал, с другой стороны, есть несколько тысяч живых людей, которым можно задать вопрос и получить от них обратную связь. Mm-hmm. То есть, вот есть совершенно разные здесь способы, и это прекрасно.
1: Угу. Ну, а если говорить о сложностях, вот все вышесказанное понятно, да, какие затраты, какой труд, что нужно для этого делать. А в общем и целом сложность изучения и исследования языков, она в чем? То есть это все-таки, так скажем, аналитическая работа, серьезная в итоге, когда ты все собираешь и как-то пытаешься к общему знаменателю. Или вот именно связано с тем, что приходится большую часть своей жизни тратить в условных разъездах и архивах?
2: Нет, но здесь вот опять-таки обычно у лингвистов есть некоторая... ну, все-таки относительно специализация, да, кто-то выезжает, кто-то больше работает с корпусом, да, с соответствующими данными в информационных системах. Сложности есть и там, и там. Значит, безусловно, когда мы сформировали какой-то корпус текстов, вот сейчас у нас уже более 20 лет есть так называемый национальный корпус русского языка. Это огромная информационная система, где собрано большое количество как классических, так и современных текстов, и СМИ, и социальные сети. Но в любом случае есть всегда вопрос о полноте. Да? Иногда возникает иллюзия, что мы сделали большую информационную систему, и теперь мы все про язык знаем. Но, конечно, язык необъятен, сложен. Всегда в словарь попало только то, что туда включили составители словаря. В корпус попали тексты, которые включили составители корпуса. Какие бы ни были замечательные методики отбора и попытка его сделать сбалансированным, все это дело, конечно. Но все равно есть вот эти самые ограничения. И что касается самой сущности языка, что он собой что эта система собой представляет, хотя активно лингвистика развивается, но сказать, что мы до конца понимаем сущность языка, и что нам вот теперь осталось только вот там описать чуть-чуть, конечно, не так. Есть какие-то вопросы, которые до сих пор остаются дискуссионными, да? Вот. А может быть, какие-то вопросы, над которыми мы даже еще не задумывались.
1: Ну, то есть универсальный, так скажем, механизм изучения, он еще не найден. И, может быть, когда-то, имея уже вот все в наработке, появится какая-то идея, которая нам еще что-то откроет.
2: Ну, безусловно. Да. Ну, как и в любой сфере. Мы изучаем планету.
1: Бесконечно.
2: Да, вот, да, да. Земля. Да. Ну, понятно, что у нас есть некоторая модель. Вот как эта модель в полной мере соотносится с реальностью. Да. То есть, естественно, наука идет вперед, и через 20-30 лет это представление будет скорректировано.
1: Прекрасно. Нет, просто порой в жизни создается впечатление, что, ну, как бы, а что тут еще? О чем тут еще говорить? Мы же все вроде бы знаем, все нам известно. Ну, скорее всего, это тот ограничитель, который мы сами себе ставим, а так-то можно все дальше и глубже. Ну, а если пофилософствовать, как бы сегодня Даль писал свой словарь? Методы, ну, ясно, вот все, что сейчас наработали, наверное, было бы использовано. А, скорее всего, здесь интереснее, на что бы обращалось больше внимания. Ведь язык-то он постоянно меняется, что-то в себя берет, как-то виды изменяются.
2: Ну, если попытаться так немного пофантазировать, то, наверное, я бы ответил так. Владимир Иванович Даля интересовала народная речь, да, вот эта вот стихия народной речи. И, соответственно, если мы это попытаемся перенести на современный нам мир, да, то, безусловно, это как раз и работа, в том числе, и с реальными респондентами, людьми, и, наверное, попытка изучить, и то, что сейчас, естественно, пытаются лингвисты делать, речь, которая в социальных сетях, да, в мессенджерах наших, и это можно ругать или не ругать, как это все, но это живая речь. И, конечно же, Владимира Ивановича очень сильно волновало исконное русское начало, да, соответственно, его волновали жизнь русских слов, да, потому что проблема заимствований, она также была актуальна и в 19 веке, и, соответственно, его волновало живое слово, и, в первую очередь, живое русское слово. Поэтому, наверное, те исконно русские слова, которые живут в разговорной речи, в сленге, в просторечии, его бы тоже это было интересно, как вот это слово вдруг обретает какую-то жизнь в молодежной речи и так далее. Вот это его бы, наверное, волновало.
1: То есть, народная речь – это то, как мы, ну, наверное, адаптируем, да, язык существующий под манеру общения, под время, в котором мы живем и общаемся, как мы сокращаем, добавляем какие-то, может быть, окончания, да, или коверкаем. в силу разных причин, влюбленности, допустим, угу. какое-нибудь слово мы коверкаем, и оно может закрепиться и уйти дальше в, ну, если не в века, то на многие десятилетия, когда ты уже перестаешь им пользоваться, а оно где-то всплывает, допустим, в молодежном каком-то сленге, да? Вот это и есть народная речь, да?
2: Ну, в том числе, но...
1: Ну, потому что мы же не придумываем там новые слова каждый день по 100 штук.
2: Ну, безусловно, мы их не придумываем, но здесь тоже надо понимать, что система языка, она такова, что многие единицы языковые, они в ней системно заложены, да, и очень часто, когда мы говорим про там языковое творчество, что вот писатель придумывает некоторое слово, да, ведь очень часто он его придумывает по определенным языковым моделям, да, и другое дело, что какая-то модель и ее конкретная реализация востребована на данном этапе, а на другом она не востребована, и в этом смысле вот Владимир Иванович Даль не только фиксировал, но и он пытался по определенным моделям языковым и некоторые слова создавать, да, в качестве, например, синонимов некоторых заимствований, то есть в этом смысле он чувствовал язык. И в том числе и был таким творцом, да, творцом, но не творцом, как иногда сейчас создаются слова путем там, соединения, всякого рода наложения и так далее. Такое, ну, это может быть часто такое творчество ради творчества, да, вот сейчас модное слово хайп, да, вот я вот что-нибудь такое. А он пытался понять вот эту логику языка и, опираясь на нее, развивать язык. Это тоже было. И некоторые люди его за это пытались критиковать, а другие, наоборот, видели в этом как раз силу. Угу. Да? Силу. Понять дух языка и пытаться его развивать.
1: Угу. 18 часов и 32 минуты в столице Черноземья. Прямо сейчас уйдем на новости и рекламу середины часа. И продолжим наше общение, подведем уже какой-то определенный итог, хотя тема, мне кажется, намного глубже, естественно, в рамках отведенного нам времени в эфире объять необъятное просто невозможно, не представляется возможным. Мы говорим сегодня о толковом словаре живого великого великорусского языка Владимира Даля, который был написан уже более полутора веков назад, но, как оказалось, не теряет своей актуальности, остается сборником, что ли, серьезной мысли и трудов не одного человека. Нет, тут труд то, что собрал все это воедино, а так, конечно, опирался на многие уже труды, которые были на тот момент готовы, на помощь тех корреспондентов, кто работал с ними, ну и сам, в принципе, объездил достаточно большое количество городов, районов и регионов нашей страны, чтобы лично убедиться в том, насколько богат, велик и, как мы говорим, могуч русский язык. С нами сегодня Сергей Чуриков, заведующий кафедрой русского языка филологического факультета ВГУ. Не переключайтесь, совсем скоро вернемся.
0: Наше радио. Так звучит наше. Наша реклама. Ваш маршрут может привести к выгоде. Раз за разом, приезжая на АЗС «Газпромнефть», вы найдете здесь топливо G-Drive, ароматный кофе и можете получить бонусы программы лояльности «Нам по пути». И чем чаще, тем выгоднее. Путешествуйте с АЗС «Газпромнефть».
3: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
4: А давай, только шашлык еще возьмем.
3: А где самый вкусный?
4: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
5: Подробности на сайте чижик.клаб.
6: Квартиру сниму на суточно.ру.
7: Квартиру сниму на суточно.ру.
8: Квартиру сниму на суточно.ру.
9: Квартиру сниму на суточно.ру.
10: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
11: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
13: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
14: Шедевры русской классики от Инверно Оркестра. «Русский танец» – Петр Ильич Чайковский. При участии Виктора Смольского и Антона Давидянца. Слушайте на всех музыкальных площадках.
15: Без возрастных ограничений.
16: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
17: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
18: Наши новости.
19: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев сообщил об отмене военного парада на главной площади Воронежа в День Победы. Причина – усиление террористической активности киевского режима, который, неся поражение на поле боя, повышает угрозы в российском тылу. «Мы не имеем права рисковать, ведь на параде всегда большое скопление людей», – пояснил глава региона, выразив сожаление о необходимости такого решения. Торжественное собрание, возложение венков и патриотические акции пройдут в каждом муниципалитете. Акция «Бессмертный полк» в этом году состоится в цифровом формате. Губернатор пообещал, что в будущем традиционные парады обязательно вернуться в честь героев прошлого и настоящего. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов обсудили итоги участия спикера регионального парламента в Совете законодателей в Санкт-Петербурге. На совете среди ключевых тем – реформа местного самоуправления, финансовая устойчивость региона и укрепление гражданского единства. Президент Владимир Путин на встрече с главами парламентов поддержал инициативу «Единая Россия» о переносе сроков погашения задолженности регионов по бюджетным кредитам с 2026 года. В Воронежской области в настоящий момент парламентарии дорабатывают законопроект о роботизации и автоматизации предприятий, готовят лыжи-роллерный фестиваль «Единство спорт Воронеж», запускают проект 120-летию российского парламентаризма и другое. Александр Гусев поддержал работу областной думы по реализации общественно значимых инициатив. Губернатор Александр Гусев провел оперативное совещание, где обсудили подготовку к зодчеству в РЭН, архитектурному форуму, который в этом году пройдет уже в 19-й раз. Мероприятие состоится 21-22 мая на двух площадках в Воронежском концертном зале и на Советской площади. Среди ключевых мероприятий форума – объединенное заседание двух российских союзов – строителей и архитекторов. Итогом станет согласованная законодательная инициатива, которая будет представлена в качестве основного доклада на центральной пленарной сессии. В рамках пленарного заседания также предусмотрена церемония вручения первых наград за значительный вклад в развитие архитектуры и строительства региона. Еще форум пройдет под общей темой «Отцы и дети». Участники обсудят городское строительство, архитектурное образование, кадровую политику и преемственность профессии. В рамках форума состоится открытый всероссийский смотр-конкурс проектов при поддержке Союза архитекторов России. В этом году на конкурс подали более 150 работ из 23 регионов. Среди них реализованы объекты и проекты молодых архитекторов. Также пройдет профориентационный форум «Минстроя России. Молодой специалист. Строитель будущего» для старшеклассников и студентов строительных колледжей из Воронежской области. Ожидается до 1500 участников. Губернатор Александр Гусев отметил значимость форума как площадки для развития архитектурно-строительной отрасли. И последнее. До плюс 28 градусов потеплеет в Воронежской области на этой неделе, сообщили синоптики. Жара ожидается в регионе. В четверг, 7 мая, будет сопровождаться переменной облачностью. Температура ночью снизится до плюс 8, плюс 13. В столице Черноземья в этот день будет до 27 градусов. Осадков ни в регионе, ни в облцентре ждать не стоит. Это были новости региона.
20: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым. Кочерговым.
1: 18:40, столица Черноземья. Мы говорим сегодня о толковом словаре живого великорусского языка, написанного Владимиром Далем, и о том, для чего все это было сделано более 160 лет назад, и, соответственно, что это есть сейчас в наши дни, для чего нам это нужно. Понятное дело, что речь идет про нашу историю. Вот с этой стороны получается, да, то есть мы иногда, ну, сами себя, что ли, в какие-то рамки определенные ставим, что вот история, она только в учебниках истории может быть. Но история – это ведь и язык, и литература, и в том числе и народное творчество, вот о котором сегодня шла речь тоже, что многие слова, многие объяснения в словаре Даля, они подкреплены именно творчеством, да, вот именно народным. Это пословица, поговорки, чтобы было больше ясно, чтобы было больше понятно. А вообще, с какой периодичностью стоит фиксировать для поколений изменения, происходящие в языке?
2: Ну, здесь, когда мы говорим, ну, давайте для простоты говорить о изменениях словарного состава, да, потому что изменения, конечно, происходят на разных уровнях. Если мы говорим про словарный состав, то здесь все ведь зависит от возможностей языковедов, лингвистов. Если мы говорим, например, про 20 век, то мы там видим, например, что какие-то академические словари выходили с определенной периодичностью, конечно же. Вот у нас там был главный словарь 20 века, словарь современного русского литературного языка, 17-томный. Да? Вот это такой, основной такой советский словарь середины 20 века. Вот он выходил, эти 17 томов, с 48 года по 65 год. Вот он вышел. И потом новое издание началось в 90-е годы, да? Вот, если мы говорим про вот такой масштабный проект. Конечно, словарь Сергея Ивановича Ожегова выходил гораздо чаще и так далее. То есть, здесь речь о возможностях. Вот сейчас эти возможности, конечно же, у нас огромные, да? То есть сейчас, когда у нас есть информационные технологии, когда идет фиксация того, что происходит в языке фактически в режиме реального времени, то вот эти ограничения, они снимаются. И вот новый проект большого словаря, который заявлен в нашей Академии наук, он уже заявлен как цифровой. И в этом смысле он может, когда он будет реализован, он может обновляться.
1: Хоть каждый день.
2: Хоть каждый. И более того, я думаю, что так и должно быть. Если в этом есть необходимость, он может обновляться. Если мы видим, что появляется какое-то новое слово, и мы чувствуем, что это не пустышка, да, потому что появилось, например, когда появляется новая технология, да, и мы понимаем, что это не просто какое-то модное словечко, да, и его надо фиксировать. Ну, его надо фиксировать.
1: А да? Сколько человек нужно для того, чтобы зерна отплевил-то? Чтобы не замусорить этот словарь.
2: Безусловно, в этом смысле и уже и в советские годы, ну, а сейчас у нас эта традиция, она продолжается, есть, конечно же, разные словари. Вот уже в советские годы у нас была в тогдашнем Ленинграде сформирована группа словарей новых слов. Да? И эти люди сидели, читали газеты, да, и выписывали оттуда новые слова. И они выпускали ежегодники, потом десятилетники и так далее. То есть, конечно же, существовала вот эта группа людей, которые занимались, были на переднем крае, да, а потом, конечно же, далеко не все из этого нужно в основной словарь добавлять. И, соответственно, сейчас тоже есть у нас соответствующая группа, и есть, теперь это уже база данных открытая, новая в русской лексике. Она доступна каждому, можно набрать, посмотреть в интернете, и действительно они его обновляют достаточно часто. А дальше, конечно, хороший вопрос, что из этого нужно будет вот в эти основные словари добавлять. Здесь, ну, и безусловно, должна быть группа этих людей. И здесь ведь вопрос не только в количестве, но и в качестве, да, этих людей, которые могут отсеивать. В принципе, современные технологии позволяют многие вещи автоматизировать. Но в итоге
1: искусственный интеллект?
2: В том числе. Но дальше должны быть эксперты. Угу. И вопрос в уровне этих экспертов, да, потому что, ну, есть анекдоты про тех людей, про количество людей, которые нам нужно, чтобы закрутить лампочку, да, угу. То есть ведь можно поставить себе задачу набрать 200-100, да, но вопрос в уровне, поэтому важнейшая задача – это подготовка вот этих высококлассных специалистов. Их может быть и не так много, но главное, чтобы это были специалисты высочайшего уровня, угу. Да? Потому что просто количеством или просто неким распоряжением и 100, да? Ну, тысячу да. мы да, сейчас тысячу. Посадим, вот, кого-то там, да, и решим этот вопрос. Вот,
1: ну,
2: да.
1: Я просто к вопросу да. о моде, да, помните, как некоторые, вот, как их называют, энциклопедии пишутся, мы с вами говорили.
2: Да-да-да.
1: В педии всяческие, в интернетах, так скажем. Да-да-да. Там каждый сам себе эксперт.
2: Безусловно, вот, о чем речь.
1: Поэтому
2: о чем речь.
1: И допуск как бы имеется, пожалуйста, хотите, принимайте в этом участие. То есть здесь все-таки некий, так скажем, орган должен быть, который будет отвечать за эту, ну, не чистоту, что ли, русского языка, а именно важность того или иного, хорошо, слово, да, которое должно остаться с нами и быть, ну, частичкой этого фундамента, да, человека. Да, интересно. Ну что ж, то есть получается, работы, как мы понимаем...
2: Непочатый край.
1: Она не закончится, наверное, никогда. Потому что мы, как люди, будем надеяться, думающие, да, всегда будем подкидывать что-то новое. Жизнь будет нам подкидывать. Время, в котором мы живем, то, как оно развивается. Вот мы сейчас за кадром с вами говорили по поводу того, что, допустим, май, да, впереди 9 мая, День Победы, и, соответственно, и День Победы, наверное, в том числе, и все события, предшествующие Великой Отечественной войне, тоже ведь привнесли определенные слова, определенные фразы, по которым мы четко, ясно и понятно понимаем, что это про эти события, это говорили наши люди, и это остается с нами в памяти.
2: Безусловно.
1: Ну и, соответственно, добавляет работы специалистам, которых, будем надеяться, и только и будут допускать к этим серьезным вопросам.
2: И это замечательно.
1: И это замечательно. Ну что ж, мы сегодня говорили о толковом словаре живого великорусского языка, который, по большому счету, четырехтомник, да, если я не ошибаюсь.
2: Его же... Да, базовой версии четырехтомник, да.
1: Можно изучить, в принципе, позволяя себе часть своего вечернего времени уделять, допустим, нескольким словам в день. Там уж на 365 можете разделить сами 200 тысяч слов, о чем мы говорили в самом начале. Вот. Хотите на 365, хотите на побольше, растяните это удовольствие и знакомьтесь с, казалось бы, знакомым языком. Открытий великое множество. Заведующий кафедрой русского языка филологического факультета ВГУ, кандидат филологических наук Сергей Чуриков был сегодня с нами. Сергей Александрович, спасибо за визит.
2: Вам спасибо большое.
1: Спасибо за экспертную информацию. Уверен, что в этой области найдем еще точки соприкосновения, чтобы увидеться и услышаться в нашем эфире.
2: Обязательно.
1: Спасибо, скажем, и вам, дорогие друзья, кто был с нами в рамках программы «Тема дня». На сегодня все. 18:50 в прекрасно прогретом весной городе в Воронеже. Приятного вечера и до встречи уже завтра в 18:04. Мы, как всегда, в прямом эфире. студии. Счастливо, пока.
0: Наше радио сделано в России.
17: Реклама на 107 FM.
0: Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 25 градусов. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
15: С 30 апреля по 17 мая музей Крамского представляет выставку Светланы Синенко «Там, где живет свет» в рамках проекта «Наше». Автор виртуозно экспериментирует с техниками, передавая в своих работах гармонию природы, свет и фактуру. Информационный партнер «Наше радио Воронеж». Без возрастных ограничений.
20: Неоклассик Оркестр приглашает на идеальное музыкальное свидание в атмосфере 3000 свечей. 20 мая. Филармония. 6+.
21: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» и «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
15: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
22: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
23: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Инди, свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая».

0: плюс.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
2: «Наше радио».

часах уже без 15:03. Время, как река, не воротишь назад. А ты хоть раз попробуй, оглянись да посмотри, что сумел, что сделал и кто этому рад. Ох, что сумел, что сделал.

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. При обстреле со стороны вооруженных сил Украины в Брянской области пострадали 5 человек, включая ребенка, сообщил губернатор Александр Богомаз. Удар из реактивной системы залпового огня «Град» нанесен по поселку Белая Березка. Все раненые госпитализированы. Зафиксировано возгорание и повреждение многоквартирного и частных жилых домов. В Белгородской области женщина погибла в городе Шебекино в результате атаки дрона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. После он также рассказал о ранении 2 человек, в том числе 11-летнего ребенка, при атаке беспилотников на Белгород. Между тем, число пострадавших при атаке ВСУ на Чебоксары выросло до 34, сообщил вице-премьер Чувашии Владимир Степанов. Погибли 2 человек. В Чебоксарах пострадали десятки домов. Там развернули оперативный штаб и открыли пункты временного размещения на базе школ. Суд в Москве частично удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в доход государства акции «Русагра» основателя компании Вадима Машковича в рамках антикоррупционного иска, а также акции бывшего гендиректора Максима Басова. В доход России также обратили около 10,5 миллиардов рублей со счетов Машковича. Обоих задержали в конце марта прошлого года. Им предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Свою вину они отрицают. Суд заключил Машковича и Басова под стражу. После в отношении Машковича также было возбуждено уголовное дело о дача взятки в особо крупном размере. Завершены работы по уборке локальных выбросов нефтепродуктов на берег после атаки беспилотников на 4 участках берега Черного моря в Туапсинском муниципальном округе. Еще на 2 работы продолжаются, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. О локальных выбросах нефтепродуктов стало известно 30 апреля после первой массовой атаки дронов. В оперштабе Кубани 2 мая сообщили, что пожар на территории морского терминала в Туапсе, который произошел в результате новой атаки беспилотников, полностью ликвидировали. Горбатый кит Тимми, который ранее застрял на мелководье у побережья Германии, вероятно, не выжил, сообщил журнал «Шпигель» со ссылкой на экспертов морского музея в Штральзунде. По их оценке, крайне ослабленное животное не имело достаточных сил, чтобы долго плавать на большой глубине. Данные о состоянии и местоположении кита не поступали с момента его выпуска в Северное море 2 мая. Это произошло после того, как 2 предпринимателя профинансировали баржу для перевозки Тимми, который попал в ловушку. Более 400 заявок поступило в этом году на участие в проекте «Голоса Победы», сообщила продюсер Наиля Анварова. 22 финалиста будут принимать участие в главном 4-м гала-концерте. Он пройдет 6 мая в Государственном Кремлевском дворце в преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем традиционно участвуют ведущие российские артисты, которые выступают вместе с детьми, исполняя песни военных лет. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН», нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Друзья, добрый вечер. Добро пожаловать в финальный час «10-бального шоу». И традиционно, по вторникам, в этой студии появляется Аграфена Колесник. Феня, привет.
2: Всем привет.
3: Ну что, рассказывай, как майские праздники?
2: Я работала. Вот что, так что, примерно.
1: Что же это за поколение контента? Трудоголиков такое?
3: Ну как же, ну вот безудержное веселье. Я веселилась как могла. Вот, ну.
1: Второго не помню, например.
2: Да, что вы веселились. Вот давайте мы с вами через неделю поговорим.
3: А что будет через неделю?
2: На этих майских праздниках я планирую отдыхать.
1: Оторваться, да? Оторваться.
2: Да, еду с друзьями на дачу, поэтому должно быть хорошо.
3: Так, хорошо. Через неделю ждем тогда контент, Феня. Ну, мы же люди заинтересованы в том, чтобы получать...
2: Я вам речку засниму, лес засниму, шашлык сфотографирую.
3: Нет, нам главное засними, как вы отдыхаете. Ну, то есть, вот, как зумеры проводят...
2: Мы в баню пойдем.
1: Причем, знаешь, вот
3: видео... Не, ну в баню, нет.
1: Это не тот контент, который нам нужен. Нам очень интересно посмотреть, как вы отдыхаете после 11 вечера. Как у вас
3: как вы песни поете.
1: Как вы песни поете. Что обсуждаете. Ладно, я предлагаю сейчас ненадолго прерваться и уже обсудить тему, которую мы хотим вот на троих сегодня, так сказать, сообразить.
0: Реклама на 107FM. Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
4: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
5: Обои на примерку в обойном мире. Застряли с ремонтом? Никак не можете выбрать обои? Тогда эта новая услуга придется вам по душе. Только сейчас в обойном мире уникальное предложение. Доставка обоев на примерку к вам домой. На месте вы оцените цвет и фактуру и сделаете правильный выбор. Записаться можно по телефону в Воронеже 260 60 50 или на сайте обоймир.ру.
6: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Феня, дерзай.
1: И Аграфена Колесник сегодня с нами в этой студии. И, как обычно, обсуждаем одну из тем, которые так разрывают наше поколение.
2: Да, у меня было предложение обсудить аксессуары. Вообще, ну, в большей степени давайте начнем с мужских. Вот сейчас очень модно, мы уже с вами обсуждали, и все эти неформальные движения сейчас, и всяких мальчиков с Китай-города. Было ли у вас что-то такое, какие-то аксессуары, чем вы украшали себя?
1: А, да, я начну. У меня был первый аксессуар, который у меня появился, наверное, это был напульсник. Они появились, по-моему, одновременно почти у всех парней на районе. Потому что почему-то считалось, что это и спортивно, и стильно.
2: Но это же никакой функциональности не несет.
1: Но, по сути, нет. Насколько я понимаю, да, напарник, ничего не делает с точки зрения спорта.
3: Ну, типа фиксирует запястье, но это такое, как бы...
2: Ну, вроде и так.
3: Ну, как, понимаешь, вот эта вот штука, они продавались в магазине спорттовары, и это действительно фиксирует запястье. Ну, потому что, когда ты поднимаешь тяжелые веса, гиревой спорт или еще чего-то, ну, можно травмировать запястье. Поэтому для жесткой фиксации запястья существует так называемый напульсник.
1: Но нам... мы его жестко не фиксируем.
3: Ну, потому что на наших детских тоненьких ручках он жестко просто физически не фиксировался. Поэтому мы, ну, как могли, так что-то пытались. Но это было модно. Это было вот что-то такое, что давало ощущение того, что, ну, ты какой-то стильный парень, как минимум.
1: А потом еще, ну, это уже было, наверное, чуть-чуть попозже, потому что как бы период у меня никаких таких аксессуаров, кроме плеера, не было. А потом появились у меня очки брейкерские, ну, мы их так называли, брейкерские. Знаешь, была просто такая полоска на глаза, да, как, ну, как-то выглядели они очень футуристично.
3: Узкие очки, давайте их называть.
1: Да. Вот, и это тоже было забавно. Ну, а потом уже в таком возрасте уже чуть более такие прям крутые аксессуары. Типа, у меня была серебряная цепь, я золото принципиально, не знаю почему, никогда не мог ответить себе на этот вопрос. Золото не носил, а у меня была красивая серебряная цепочка, которую я носил, ну, наверное, до последнего курса вуза.
3: Вообще, конечно, история с аксессуарами, это она была во многом зависима от того... Чем вызвано желание иметь тот или иной аксессуар? Просмотром фильма, какого-то... Ну, в общем, это все не просто так, эти аксессуары.
1: Просмотр фильма или, например, просмотр фотографий. Потому что, например...
3: Фотографии какой-нибудь модной рок-группы.
1: Да, ну я, например, я точно помню, что я рисовал... Мы с тусовки рисовали себе на лицах вот эту вот раскраску группы Kiss. Ага. Ну, пытались имитировать как-то. Вот, ничего у нас, конечно, из этого не получалось, тем более, что все это довольно сложно. Там у нас ни грима не было, ничего. Вот, но, то есть, достаточно было, чтобы у кого-то висел какой-то необычный постер дома, и многие пытались посмотреть, а не сделать ли там...
3: А может, у Рэмбо была повязка в каком-то там в фильме, в одной из частей Рэмбо, у Джона Рэмбо, у героя, у него, по-моему, в третьем, у него была повязка, которая, ну, просто, знаешь... Просто повязка на голове, чтобы пот... Господи, сколько я видел людей с самодельными повязками, которые косплеили из себя Рэмбо.
2: А вы косплеили?
3: К счастью, нет.
1: Ну, я нет.
2: Ну, кстати, мне кажется, что у нас еще такая, как возможности для косплея, сейчас, понятно, больше, и в целом и косплей развился, но то, что сейчас ты можешь любого персонажа зайти на...
3: За деньги купить.
2: Да, что угодно можно купить, и я стану, как, не знаю, Китнис Эвердин из «Голодных игр», в общем, что угодно.
1: Да, но ты пойми, что тогда, то есть, во-первых, тогда фильмов было ограниченное количество, и тем более фильмов, где ярко выраженный персонаж с каким-то аксессуаром крутым, их было вообще не очень много. Ну, понятно, что Робин из Локсли, мы все делали себе луки, да, это было нормально. Но мы не ходили по магазинам. То есть единственное, что можно было купить, это напульсник. Потому что все остальное мы придумывали, как бы сделать из каких-нибудь там тряпок, вещей бывших употреблений, и то, чтобы потом еще и родители, наверное, не узнали.
3: Да, и очень, вот Андрей правильно сказал, включался креатив детский и юношеский, потому что как таковых аксессуаров их нельзя было взять и пойти купить, поэтому нужно было их изготовить своими собственными руками. Я помню вот этот момент, когда где-то году в 86-87 пошла мода на хэви-метал. Когда вот эти вот напульсники с шипами, кожа, вот это вот прически, прически, не знаю, как это... Химическая завивка, я бы так сейчас это назвал. Очень такие кудрявые металлисты в обтягивающих кожаных штанах. Понятно, что кожаные штаны в те времена достать было невозможно. Но сделать себе кожаный напульсник с шипами...
1: Да, вполне.
3: Пойти на чемоданную фабрику, натырить заклеп...
2: На чемоданную фабрику.
3: Ну, у нас да, такая да, была, да. Ну, фабрика по производству чемоданов. Натырить там заклепок.
2: Это круто.
3: Которые еще не расклепаны. Они такие, как бы, высоту были, наверное, сантиметра, ну, может быть, сантиметр. И имели такую шляпку. Пойти где-нибудь найти кусок кожзаменителя, дерматина. Чью-нибудь дверь при этом можно было, если у кого-то дверь...
1: Если она до этого обита не была.
3: Да. Отрезать кусок просто в подъезде, в чужом. Отрезать кусок этого дерматина, потому что он нужен тебе. Прийти домой и нашпиговать ее шипами.
2: А у вас были сережки? Ну, не у вас, не знаю, у ваших друзей.
1: Нет, нет, ты знаешь...
2: Парни вообще не носили.
1: Нет, вообще не носили. Но я вспоминаю, например, своего одноклассника Пашу. Не буду фамилию называть. Вдруг Пашку слушаю сейчас. Потому что он у нас в классе... стал первым панком. То есть до этого, ну, у нас было много там людей, которые тяжелую музыку с удовольствием слушали, но вот именно настоящим панком Паша стал первым. И он носил ложку алюминиевую на цепочке.
2: О, это как Маяковский. У них же была такая...
1: Да, но тут нужно понять, что достать цепочку — это была целая проблема. Но были цепочки для унитазов, вот для бачков с верхним расположением. И фишка в чем? Они были либо толстые, либо тоненькие. И вот Паша охотился за тоненькой цепочкой, потому что, ну, с толстой все смеялись бы, это, что он ходит. А это вроде бы, ну, аксессуар. И вот это вот был первый аксессуар, который я увидел у человека, своего одноклассника, который меня реально поразил просто.
3: Да, то есть с аксессуарами у нас все было, Фень, ну, их просто не было. Приходилось что-то выкручивать, что-то придумывать. И потом наступили 90-е, когда... Ну, давайте поговорим про 90-е чуть-чуть попозже. Да, давайте прервемся.

0: Сеня, дерзай.
1: И продолжим наш разговор. Колесик сегодня с нами. Мы обсуждаем аксессуары, которые были в нашем детстве. Ну, а потом плавненько перейдем к аксессуарам, которые сегодня актуальны. Пока звучала музыка, я вспомнил еще один аксессуар. Это, собственно, пиджак от школьной формы, у которого ликвидированные рукава, и он тоже использовался как некое подобие безрукавки-джинсовки. Конечно, выглядело все это вообще
2: не похоже,
1: потому что карманы были в других местах, и ткань была ужасная. Но тем не менее. Вот такие. Что еще вспомнишь, напарник?
3: Ну, если мы про 80-е говорим, то... Можно об этом говорить? Целлофановый пакет, вот обычный, мог уже стать аксессуаром.
1: Мог, он уже точно был аксессуаром.
3: Потому что если вот, ну вот обычный пакет...
2: Это как пакет из суммы сейчас, я правильно понимаю?
3: Совершенно верно. Только на нем написано «Монтана» и нарисован орел. И это аксессуар.
1: Да.
3: Если у тебя есть такой пакет, то ты, в принципе...
1: Даже трижды постиранный.
3: Да, их стирали. И ты с этим пакетом «Монтана», ты был первый парень на деревне или девочка с плеером... С веером, потому что невозможно было ничего подобного купить где-нибудь в магазинах или...
1: В общем, жутко ругали, если ты с пакетом ходил в школу, например.
2: Вот, да, это был мой вопрос.
1: С Монтаном, да, потому что это была целая проблема.
3: Школа, как минимум, странно выглядело.
1: Да, в школу, ты же хотел выпендриться, у тебя был такой пакет. Ты учебники туда, тетрадки туда, и пошел с пакетом. А тебе уже на входе начинают говорить, ты че? Ты с чем пришел? Где школьная сумка? Где ранец твой?
3: И... Ранец.
1: Ранец, да.
3: Чудовищное слово, ранец.
1: Ага. Я даже не хочу, но у меня не было ранца.
3: Вот. Ну, 80-е просто вот все это, когда началась перестройка и хлынули все вот эти атрибуты заграничной жизни, которых мы были лишены в советской реальности, мы все начали вдруг понимать, что человеку свойственно себя украшать. Ну как, украшать внешне. Советского человека украшали дела, поступки, подвиги. Иногда подвиг, за который давали звание Героя Советского Союза. И это было главное украшение. Мы чуть по-другому начали ко всему этому относиться, увидев, что к внешности тоже есть... Нас же воспитали в какой парадигме, что внешность – это как бы, ну... Это заграничное что-то. У советского человека это же главное душа. Стремление, вот это вот все. А внешность — это все напускное, это все западное, вот это вот нам чуждо, идеологически и прочее, и прочее, и прочее.
2: Но все равно же, как это встречают по одежке, провожают, по-моему, мне кажется, должно же было быть желание выделиться.
1: Да, да, поэтому, когда хлынул сюда, после развала СССР, хлынул сюда поток всевозможных вещей, естественно, повезли сюда и всякие аксессуары. А вот это уже все, что угодно могло быть. Это могли быть какие-нибудь очки-хамелеоны, например, или что-нибудь еще. То есть их
3: все, было, что угодно.
1: Их было бесчисленное количество, и, понимаешь, в этом случае уже сложно сказать. То есть, если мы в дни такого вот, юношества были разделены на какие-то группы по интересам, то когда этот поток хлынул, хватали все подряд, и никто особо не разбирался вообще, а для чего это и как это. Но поэтому, если что-то оригинальное у тебя получилось...
3: Я тебе больше скажу, вот еще примерно из того же, наверное, временного периода, кислотного цвета, такого малинового и зеленого шнурки. Шнурки эти были жутким аксессуаром. Если у тебя кроссовки, желательно белые. Если у них такие шнурки, то все.
2: Мне кажется, это и сейчас. Ну, то есть, понятно, что мы живем уже в таком мире, где я могу заказать что угодно, когда угодно.
3: Да.
2: И это придет мне послезавтра, но.
1: Ну, я могу сказать, где появились эти разноцветные шнурки. Они появились на вьетнамских рынках. То есть можно было прийти и выбрать себе необходимую цветовую гамму, которые они были желтые, синие, зеленые, красные, и, по-моему, все. И оранжевые еще были. Вот. Ну, то есть, в общем, такой... Но они были кислотного цвета.
2: У меня еще вопрос. Это не совсем про аксессуары, но вы же все равно украшали вещи. Вот эти вот там вареные джинсы, какая-то попытка сделать свою одежду.
3: Варили сами.
1: Варили сами. А, кроме того, была еще технология вытирания джинсов, потому что наши джинсы очень плохо вытирались, но сухая белизна, вот, которая
3: кирпич.
1: В порошке. Об ванну можно было, их влажные берешь, об ванну начинаешь. А поскольку наши ванны вот эти вот большие, тяжелые, они были как раз уже настолько заматированы, что они очень красивые. Звездочки, чего там только не было на этих джинсах. То есть можно было это все красиво вытереть вручную. Это, ну, там, два дня работы, но ты потом был красавчиком.
3: Так, если от матери не прилетало, а за то, что вещи испортил.
1: Это тоже верно. Прервемся ненадолго и продолжим наш разговор.
0: Наша реклама.
4: Прошу, зачислить меня добровольцем в ряды Красной Армии.
5: Дети есть? Сын пропал без вести. Планирую сына найти, уверен, что живой.
6: Давай, отец, ты мужней.
7: За Родину!
8: Отец. В кино с 7 мая. 16+.
9: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
10: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
11: 6+.
12: Смотри Лигу чемпионов только в ОККО. Главный футбольный турнир Европы идет к финалу. 4 лучших клуба в шаге от главного матча года. Лига чемпионов, полуфинал. Сегодня Арсенал, Атлетика в 22:00. Только в ОККО. 18+.
13: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
14: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацилл. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
15: Группа «Йорк Шоу» выпустила новую песню «Мечта». И да, именно песню. С характером, с живым угаром, с тем самым фирменным ощущением, будто советская эстрада внезапно зашла на рок-н-ролльную вечеринку и решила остаться до утра. Йоп-шоу «Мечта». Слушайте на всех платформах.
16: Информационная продукция 18+.
15: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
17: Наше радио.

0: Феня. Дерзай.
1: И продолжим наш разговор про всевозможные аксессуары, которые носит на себе человек. Мы сегодня общаемся на такую тему. Мы рассказываем, что мы с напарником носили, когда были юны. А теперь, Феня, хочется спросить тебя.
2: У них все, мне кажется, аксессуар сейчас.
3: Да, мне кажется, что что угодно. Я вот сегодня носки в кроксы надела как аксессуар.
1: Так. А если бы ты надела другие носки, это были бы просто носки?
3: Нет, это был бы просто другой аксессуар. Да. То есть там же цвет, не знаю, выбор. Ну, вообще, да, есть все, что угодно. Начиная от, не знаю, проколотых носов, как аксессуаров, да, сережек.
2: Проколотые носы до сих пор не могу принять. Видимо, как-то закостенелость моя говорит. Хотя, с другой стороны, для наших родителей такой же дичью выглядели проколотые уши. Вот мне почему-то так кажется.
3: Не знаю, у бабушки тоже уши проколоты.
2: Нет, мы сейчас про мужчин, да. И вот здесь вот, конечно...
3: Ну, мне кажется, в музыкальной тусовке так всегда, потому что я помню, я пришла, когда мне было лет 8, я пришла в музыкальную школу, у меня был молодой преподаватель, мне было 22, и у него было проколото ухо, вот, и моя папа это оценила, сказала, потом мы обсуждали, он рассказал мне, что так у музыкантов.
1: Ну ладно.
3: Да.
1: Это он тебя, мне кажется, сберег.
3: Нет, там была концепция. Вот. А так, ну что, не знаю, вот телефон как аксессуар. Обвесы.
1: Ну смотри, чехольчик для телефона. Это же аксессуар, вот по большому счету.
3: Ну да.
1: У тебя сколько чехольчиков для телефона?
3: У меня один, но у меня в школе начальной была девочка, которая, ну в целом это была хорошая и девочка из обеспеченной семьи. И у нее было очень много чехлов на iPhone. Просто, ну, мне кажется, там 40 чехлов. И она каждый день приходила в школу с новым и не повторялась. И это был такой элемент, как бы, ну, не хвастовства, но просто было очень прикольно. И мы всегда, как бы, мы каждый день начинали с того, что мы рассматривали, какой у нее сегодня чехол на телефон.
1: Ну, это же прекрасный информационный повод.
3: Да.
1: И прекрасный повод начать общение.
3: Вот, и вообще, ну, это очень круто, мне кажется. Я мечтала, что я вырасту, у меня будет столько же чехлов, но мне как-то вообще не до этого.
2: Можно про аксессуар, я тут что-то вспомнил. 90-е, может быть, ну, начало 90-х, когда появилась пейджинговая связь. Пейджер, который не все могли себе позволить, ну, потому как, во-первых, это было дорого.
1: Дорого это было, и абонентка была.
2: Да, во-вторых, абонентскую плату, и в-третьих, у людей не было необходимости пользоваться пейджером, ну, потому что не все были такие, оказаться-то хотелось всем. И тут на рынке появились часы, которые в форм-факторе пейджеров полностью повторяли.
1: Самую популярную модель, которая, по-моему, четырехстрочечная
2: была. Разные были, Андрей.
1: Разные были.
2: И, собственно, можно было купить на рынке с цепочкой вот это вот все, с холдером.
1: И если что, его доставать и носить,
2: смотреть время на нем, да. И вот это вот был аксессуар. Потом еще из подобного аксессуара были аксессуары... Печатки, перстни-печатки. Это я не знаю, откуда это пришло. Много было всевозможных вариантов. Делали и из юбилейного рубля, как-то раскатывали. И из гайки, когда бралась гайка, ну, как растачивалась. Люди, в общем, нужен был человек с руками, который дружит с головой, с фантазией, с руками и с напильником. И он из этой гайки делал просто потрясающий, если какая-нибудь латунная гайка, просто блестящая, красивая печатка.
3: У меня есть история про печатку. Я сейчас смотрела и смотрю «Пиратов Карибского моря», и там я впервые увидела, как печатку применяют. Ну, то есть понятно, что это еще и время подходящее, но когда в Сургуч прикладывают, и я захотела... Я до этого хотела себе кольцо с печаткой.
2: Так.
3: Но я прям захотела и решила, что я куплю себе кольцо, потом я куплю себе Сургуч, расплавлю его и смогу ставить печать. Это
1: а
3: очень круто.
1: А куда будешь ставить?
3: Просто. Я не знаю. Письма вам напишу и поставлю там печатку. Это же вообще... Такая функциональность.
1: Раз уж напарник заговорил про пейджер, то дальше появилась эпоха других аксессуаров. Это чехлы для сотовых телефонов. Но не такие, о каких мы сейчас говорим. Потому что сейчас у нас...
2: Кожаные.
1: Кожаные, которые вешались на ремень.
2: С прищепкой.
1: Да. Вот. Это были ужасы. Они были некоторые там, условно, запечатанные. расписной бумажной книжкой. То есть в них входили еще какие-то дополнительные, ага, дополнительные функции. Вот. Это была тоже целая история. И на один телефон можно было купить, ну, ну, несколько, например, там вариантов. Они были кожаные. Это
2: кожаные. Еще, Андрей Германович, помнишь, это был крайне короток век этих... этих приборов, электронная записная книжка.
1: Да, да, ну,
2: они крайне недолго. Они вот буквально зашли на рынок и тут же стали устаревшими, но электронная записная книжка форм-фактор современного смартфона. Ну вот, да, размер. Ну, да. Раскрываешь раскладушечка, и там у тебя маленькая клавиатура, маленький стилус и маленький черно-беленький экранчик. И ты как бы вот можешь там записать, допустим, Феня Колесник, номер телефона я могу записать, там адрес какие-то. И сколько-то там памяти было, сколько-то килобайт.
1: Да, она там не, ничего не держала. Ну, нет, по большому счету от нее же ничего не требовалось. Ну, да. То есть свою функцию она вполне себе выполняла. Дальше туда же пошли фоторамки, которые тоже недолго прожили, и прочие вещи, связанные вот с такими, пока что еще на тот момент примитивными совершенно цифровыми технологиями.
2: И еще, Фень, не знаю, как в Москве. Наверное, тоже. Это, наверное, год... начало 90-х. Просто карточка, банковская карточка была офигенным аксессуаром. Не привязанная ни к какой платежной системе. Вот
3: ты
2: просто...
3: же не будешь ее носить на себе.
2: Ты ее носишь, в портмоне, да, в бумажнике. Да. И где-то заходя...
1: Ты его открываешь, чтобы все увидели.
2: Что у тебя, да, есть карточка. Ты встаешь... В баре, допустим, вы сидите с друзьями, говоришь, у вас карточкой можно оплатить? На тебя смотрят, как на сумасшедшего. Какой картой? Ты еще, не знаю, принеси волосы, не знаю, единорога, чтобы здесь расплатиться. Нет, мы картами не принимаем. Что делать?
1: Да,
2: ну,
1: да, да, да,
2: карточки, да, не везде принимают.
1: Ребят, вот я, вот. Ребят, я вам потом отдам, да, платить, да, да, наличные. Это так было, да.
2: Это действительно, вот сейчас это кажется дичью какой-то и смехом. Фень, но мы жили в таких вот...
3: Но мне кажется, еще такой есть у вас аксессуар мужской преимущественный. Меня тоже это... Ну, как, короче, меня это, да, расстраивает, наверное. Это запонки. У моего отца всегда были запонки и какая-то, ну, не прям коллекция, но были несколько, есть именные запонки. Это же очень круто. Почему нет женских рубашек на запонках?
1: Я тебе открою секрет, что запонки в основном носили мужчины, которые связаны с работой в официальной одежде.
3: Ну да, понятно, что ты не наденешь.
1: Потому просто, что
3: да?
1: Их некуда просто, ну, не...
2: Нужна, во-первых, специальная рубашка. Не, да, ко всякой, да, рубашке подойдут, да, специальный манжет, под запонки, под который, конечно, да, под запонки. А, таких рубашек нельзя было прийти в магазин и сказать, дайте мне рубашку. Ну, то есть это где-то нужно было такую рубашку найти. Это как галстук-бабочка.
1: Угу.
2: Галстук-бабочка носится, да, под определенную рубашку, под фраг. Ни у меня, ни у напарника фрака нет в гардеробе.
3: Мне кажется, надо это исправить.
2: Давайте, может быть, прервемся на пару минут.
0: Наше радио.

0: когда мы утопаем в нем.
1: Кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем.
1: Кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост.
1: Кайф!
0: Манит нас по нему пройти.

открывает свой занавес. Когда тысячи ярких снов поменяют значение слов.

0: Сеня, дерзай.
1: И давайте продолжим наш разговор про аксессуары.
2: Про главный аксессуар 90-х мы что-то забыли, Андрей Германович. Барсетон.
1: Да, конечно, барсетки очень активно использовались.
2: Всеми.
1: Был даже, между прочим, мало того, что это, вот, собственно, был такой, наверное, самый главный мужской аксессуар, который был на показ выставлен. Еще же барсетка была элементом, так сказать, для сборища танцев.
3: Чё? А какая связь?
1: Ну, а ты не знаешь?
2: Нет. Женская сумка.
1: Нет, собирался народ, ставили барсетку по центру.
2: Женская сумочка ставилась,
1: да. Ну, не барсетка. Барсетка тоже ставилась.
2: Нет.
3: У вас разные нет? Танцы нет. Были.
2: Ну, я просто когда период барсеток, это уже, мы на танцы уже, ну, мы уже по-другому ходили. Ну, то есть, когда барсетка, это 90-е, сейчас скажу. Каком у нас году дефолт был? 98-й год. 95-й где-то год, 97-й, вот так вот.
1: Барсетки?
2: Да.
1: Да нет, да. Раньше.
2: Нет,
1: Андрей. Я тебе точно могу сказать раньше, потому что я на третьем курсе института, я уже ездил с барсеткой в машине. А это был 93-й год.
2: Ну, вот я тебе говорю, 93-95-й, вот где-то вот эти вот года, так, условно говоря.
1: Еще один аксессуар, это были зажигалки. Дело все в том, что до какого-то момента в основном все использовали для того, чтобы добыть огонь, спичку.
2: Спичка самый простой способ.
1: Да и стоило, что там, коробок одна копейка. А дальше стали появляться зажигалки. Ну, те, кому повезло, у кого в загашниках лежали, знаешь, дорогие советские и зарубежные зажигалки, многоразовые, они, как правило, были металлические, такие солидные все, заправлялись, одни этим
2: бензином калашей.
1: Да. Вот, были и газовые, вот. А потом нас начали заваливать вот этими одноразовыми. И в них вставляли клапаны, исправляли их, впаивали, да.
2: Либо был еще способ: берешь ножницы маникюрные, поддеваешь выпускной клапан, чтобы он был открыт. Да, и сверху баллоном заправляешь.
1: Ну, там чуть-чуть.
2: Чуть-чуть, но хватало где-то на неделю. Плюс еще можно было там постоянно менять кремень.
1: Кремень-то можно было поменять, это несложно, да. Же тролик вытаскиваешь,
2: и ты меняешь. Вот с этой, они же все были голубые, зеленые, желтые, каких-то невообразимых цветов, вот прозрачные зажигалки, и ты ходишь и даешь кому-то прикурить от зажигалки, и ты сразу уважаемый человек, у тебя редкий аксессуар.
1: Потом зипы пошли, вот эти железные зажигалки, самые разные.
2: С карманчиком на ремне.
1: Да, с карманчиком на ремне, и, между прочим, карманчик в джинсах. Вот этот маленький. Не просто так сделал.
2: Ну, это миф. На самом деле, это карманчик для часов.
1: Для часов, да.
2: Но туда влезает идеально зажигалка зипа.
3: Я бы очень сильно хотела, кстати, ходить вот с такими большими часами, когда ты открываешь пиджак и достаешь эти часы на веревочке.
2: Ну, луковица. В принципе, такие можно найти, только они очень нефункциональные,
1: Они их новые можно купить, они не продаются.
2: Очень капризный инструмент. Это не просто гаджет, это инструмент для определения времени. Да. Что-то мы развоспоминались. Спасибо большое,
1: я
2: Феня.
1: Считаю.
3: Да.
2: Ждем тебя через неделю. А на сегодня короли вечернего радиоэфира прощаются с вами и уезжают в свое сказочное Замкадье. Традиционно всех обнимаем, а некоторых даже целуем.
1: Некоторым жмем руку крепко, некоторым нежно. И услышимся уже завтра. Надеемся, что завтра будет такая же прекрасная погода.
3: Всем пока.
2: Хорошего вам ужина, спокойной ночи.
1: Ужин, да, ужин.
2: Все, расходимся, пока.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 25 градусов. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
5: Неоклассик Оркестр приглашает на идеальное музыкальное свидание в атмосфере 3000 свечей 20 мая. Филармония 6+.
6: Международный фестиваль «Мультпрактика» пройдет в Воронеже с 22 по 24 мая. Премьеры мультфильмов со всего мира, творческие встречи, лекции и мастер-классы. Все бесплатно. Ждем всех в кинотеатре «Синема Парк» и парках города. Билеты бронируй на сайте kassir.ru. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, губернатора и правительства Воронежской области без возрастных ограничений.
7: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
8: Санаторий имени Горького – это живописный уголок воронежской природы с чистым воздухом в лесном массиве реликтовой Нагорной Дубравы. Опытные врачи, современное медицинское оборудование, бассейн, ЛФК, различные программы восстановления от 3 дней. Все это в одном месте. Вас ждут интересные экскурсии и новые знакомства. Воспользуйтесь нашими акциями для отдыха и оздоровления. Санаторий имени Горького – идеальное место для перезагрузки и укрепления здоровья. Подробности по телефону 8 800 201 60. 53-13. 8-800-201-63-13. Акция действует с 14 февраля 2026 года по 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза нет в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза нет. Здоровые ноги украшают. ООО «Варикоза нет центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45.

0: наше радио. Это навсегда. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев сообщил об отмене военного парада на главной площади Воронежа в День Победы. Причина – усиление террористической активности киевского режима. «Мы не имеем права рисковать, ведь на параде всегда большое скопление людей», – пояснил глава региона. Торжественные собрания, возложение венков и патриотические акции пройдут в каждом муниципалитете. Бессмертный полк состоится в цифровом формате. Александр Гусев пообещал, что традиционные парады обязательно вернутся. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов обсудили итоги участия спикеров в Совете законодателей в Санкт-Петербурге. Ключевые темы – реформа МСО, финустойчивость регионов и гражданское единство. Президент поддержал инициативу о переносе сроков погашения задолженности по бюджетным кредитам. Парламентарии дорабатывают законопроекты о роботизации предприятий, готовят фестиваль единства «Спорт Воронеж». Александр Гусев поддержал эти инициативы. На оперативном совещании обсудили подготовку к архитектурному форуму «Зодчество ВРН» 21-22 мая. Тема форума «Отцы и дети» – ключевое событие, объединенное заседание союзов архитекторов и строителей с законодательной инициативой. Впервые вручат награды за вклад в развитие отрасли. На осмотр конкурс поступило более 150 работ из 23 регионов. Пройдет профориентационный форум для старшеклассников и студентов. Губернатор Александр Гусев отметил значимость мероприятия. Еще из новостей дня. Сегодня в Воронеже открыли движение по понтонному мосту в Шилово. Переправа, соединяющая Шилово и Новогремячинское, была закрыта с 30 апреля из-за паводка. Автомобилистов просят быть осторожными. Перед мостом все еще есть скопление воды. Заезд остается мокрым. Это уже не первое закрытие. Мост ранее закрывали 12 апреля, но уже на следующий день снова перекрыли из-за подъема воды. По данным МЧС, в области остаются затопленными еще 4 низководных моста. По одному в Грибановском и Борисоглебском районах и 2 в Рамонском районе. В Воронеже стартовала регистрация на ежегодный предпринимательский форум имени Столя, который пройдет 26 и 27 мая. Главная тема – сильный бизнес в сильном регионе. В программе 2 дня и 5 тематических направлений – сила рынка, сила команды, сила развития, сила управления, сила системы. Участники обсудят привлечение аудитории, кадры, господдержку, искусственный интеллект, налоги и юридическую безопасность. В рамках форума состоится церемония награждения победителей премии имени Столя. И последнее. В Калачевском районе предотвращено мошенничество с участием 19-летнего курьера из Подмосковья. Молодой человек должен был забрать у 74-летнего пенсионера 520 тысяч рублей, которые ему якобы грозили уголовной ответственностью. Однако полицейские вовремя предупредили потерпевшего, и тот передал курьеру не деньги, а билеты банка приколов. Молодого человека задержали, в суде он признал вину, раскаялся и помог раскрыть преступление. Суд учел это, а также положительные характеристики, отсутствие отягощающих обстоятельств. В итоге парня приговорили к 2 годам условно, с испытательным сроком 2 года. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM. Воронеж, встречай! 8 августа в нашем городе легендарная рок-группа 7Б. Приглашаем на большой юбилейный концерт. В этом году группе исполняется 25 лет. Любимые хиты, живой звук, незабываемая атмосфера и настоящий рок. Это будет громко. 7Б. 8 августа, 20:00. Зеленый театр, Воронеж. Билеты уже в продаже. Категория 12+. Организатор АУКВО, фестивальная дирекция Воронежской области. Информационный партнер на «Наше радио Воронеж».
2: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
3: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 10 мая в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свинины в маринаде 419 рублей 99 копеек за килограмм. Горячий, сочный шашлык от «Агроэко» – идеальный выбор для вашего отдыха.
4: Предложение действует с 27 апреля по 10 мая 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
5: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайфхолл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
6: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: чтение научно-популярных книжек вскоре привело меня к убеждению, что в библейских рассказах многое не может быть верным. Следствием этого было прямо-таки фантастическое свободомыслие. Теоретические идеи не возникают отдельно от опыта и независимо от него. Их также нельзя вывести из опыта чисто логическим путем. Их возникновение есть творческий акт. Коль скоро теоретическая идея возникла, ее следует строго придерживаться до тех пор, пока она не приведет к противоречию. Я придерживаюсь представлений о непрерывном характере поля не потому, что исхожу из какого-то предрассудка, а потому, что не могу придумать ничего такого, что могло бы органически заменить эти представления.
1: Наше радио. Так бьется сердце.

0: Наша реклама.
1: 23 мая. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. Наши в городе. В честь 25-летия нашего радио в Санкт-Петербурге. В честь 45-летия Ленинградского рок-клуба. Все легенды нашей музыки на одной сцене. Участники фестиваля. Алиса, Вячеслав Бутусов и Орден Славы. Симфокино. Авиа. Пикник. Не пропусти. Главное музыкальное событие весны. Все наши будут там. Билеты на сайте evafond.ru. ФРК Ева. Санкт-Петербург. ОГРН 1207. 8507-21. 16+.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
4: Квартиру сниму на суточно.ру.
5: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
6: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
7: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
8: Шедевры русской классики от Inverno Orchestra. Русский танец. Петр Ильич Чайковский. При участии Виктора Смольского и Антона Давидянца. Слушайте на всех музыкальных площадках.
9: Без возрастных ограничений.
10: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
11: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
12: В самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка, наше радио всегда с тобой, всегда рядом. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
13: Наши новости.
14: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев сообщил об отмене военного парада на главной площади Воронежа в День Победы. Причина – усиление террористической активности киевского режима. «Мы не имеем права рисковать, ведь на параде всегда большое скопление людей», – пояснил глава региона. Торжественные собрания, возложение венков и патриотические акции пройдут в каждом муниципалитете. Бессмертный полк состоится в цифровом формате. Александр Гусев пообещал, что традиционные парады обязательно вернутся. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов обсудили итоги участия спикеров в Совете законодателей в Санкт-Петербурге. Ключевые темы – реформа МСО, финустойчивость регионов и гражданское единство. Президент поддержал инициативу о переносе сроков погашения задолженности по бюджетным кредитам. Парламентарии дорабатывают законопроекты о роботизации предприятий, готовят фестиваль «Единство. Спорт. Воронеж». Александр Гусев поддержал эти инициативы. На оперативном совещании обсудили подготовку к архитектурному форуму «Зодчество ВРН» 21-22 мая. Тема форума «Отцы и дети» – ключевое событие – объединенное заседание союзов архитекторов и строителей с законодательной инициативой. Впервые вручат награды за вклад в развитие отрасли. На смотр-конкурс поступило более 150 работ из 23 регионов. Пройдет профориентационный форум для старшеклассников и студентов. Губернатор Александр Гусев отметил значимость мероприятия. Еще из новостей дня. Сегодня в Воронеже открыли движение по понтонному мосту в Шилово. Переправа, соединяющая Шилово и Новогремячинское, была закрыта с 30 апреля из-за паводка. Автомобилистов просят быть осторожными. Перед мостом все еще есть скопление воды. Заезд остается мокрым. Это уже не первое закрытие. Мост ранее закрывали 12 апреля, но уже на следующий день снова перекрыли из-за подъема воды. По данным МЧС, в области остаются затопленными еще 4 низководных моста. По одному в Грибановском и Борисоглебском районах и 2 в Рамонском районе. В Воронеже стартовала регистрация на ежегодный предпринимательский форум имени Столя, который пройдет 26 и 27 мая. Главная тема – сильный бизнес в сильном регионе. В программе 2 дня и 5 тематических направлений – сила рынка, сила команды, сила развития, сила управления, сила системы. Участники обсудят привлечение аудитории, кадры, господдержку, искусственный интеллект, налоги и юридическую безопасность. В рамках форума состоится церемония награждения победителей премии имени Столя. И последнее. В Калачевском районе предотвращено мошенничество с участием 19-летнего курьера из Подмосковья. Молодой человек должен был забрать у 74-летнего пенсионера 520 тысяч рублей, которые ему якобы грозили уголовной ответственностью. Однако полицейские вовремя предупредили потерпевшего, и тот передал курьеру не деньги, а билеты банка приколов. Молодого человека задержали, в суде он признал вину, раскаялся и помог раскрыть преступление. Суд учел это, а также положительные характеристики, отсутствие отягощающих обстоятельств. В итоге парня приговорили к 2 годам условия. Условно, с испытательным сроком 2 года. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 25 градусов. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
5: Меня зовут Иван. Год назад я пришел в Агроэко бойцом скота. Думал, не справлюсь, работа серьезная. Но меня научили, наставник всегда был рядом. Теперь я знаю, нашей команде любая цель по плечу. Мы работаем сообща, и результаты радуют, а качество на высоте. Приходи в наш коллектив, получай опыт и стань настоящим профессионалом вместе с Агроэко. Подробности на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333 4700.
6: Обои на примерку в обойном мире. Застряли с ремонтом? Никак не можете выбрать обои? Тогда эта новая услуга придется вам по душе. Только сейчас в обойном мире уникальное предложение. Доставка обоев на примерку к вам домой. На месте вы оцените цвет и фактуру и сделаете правильный выбор. Записаться можно по телефону в Воронеже 260 60 50 или на сайте обоймир.ру.
7: Инди, свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20.12. На нашем радио в Воронеже.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
9: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
10: В Забайкале действуют сотни очагов.
9: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
11: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
12: Так звучит наше.

0: тепла.
1: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
2: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
3: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор. Они обсудили международную повестку и график двусторонних контактов Москвы и Вашингтона, сообщил МИД. Там отметили, что беседа носила конструктивный и деловой характер. Лавров ранее сообщил об ожидании России воплощения достигнутых на Аляске договоренностей США. По его словам, Москва по-прежнему заинтересована в переговорах по регулированию конфликта на Украине. Угрозу атаки беспилотников объявили второй раз за день на первой в России федеральной территории «Сириус». Об этом сообщил глава местной администрации Дмитрий Плишкин. До этого опасность беспилотников объявлялась в 3 часа дня по местному времени. В свою очередь мэр Сочи Андрей Прошунин также сообщил об угрозе атаки беспилотников. Между тем, вооруженные силы Украины нанесли удары по 6 муниципалитетам Белгородской области. Пострадали 4 местных жителей, в том числе 14-летняя девочка, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. До этого в регионе при атаке дрона погиб тракторист в поле и женщина в городе Шебекино. Кроме того, в Белгороде в результате атаки беспилотников пострадали 2 человек. Президент Румынии Никош Ордан высказался против досрочных парламентских выборов после того, как ранее сегодня депутаты вынесли вотум недоверия правительству. По словам Дана, в ближайшее время он намерен начать консультации с представителями партии по формированию нового коалиционного правительства. При этом он не исключил сценарий досрочных выборов. Президент заявил, что понимает ожидания румын относительно функционирования государства, борьбы с коррупцией, обеспечения достойных бытовых условий. Спорткар «Феррари», в котором находился рэпер Наваи Бакиров, попал в аварию на Зубовском бульваре в центре Москвы. Как передает ТАСС, черная машина без номеров врезалась в светофор. Никто не пострадал, но автомобиль получил значительные повреждения. В сети появилось видео, на котором рэпер произносит: «Слава богу, что все живы-здоровы, это самое главное». По его словам, машина ехала со скоростью 60-65 км в час, ее развернуло из-за спортивных колес. Движение в районе аварии на Зубовском бульваре затруднено. Первая ракетка мира, белорусская Арина Соболенко, заявила о готовности объявить бойкот, если организаторы теннисных турниров не увеличат долю призовых для теннисисток. «Когда видишь цифры и видишь долю, которую получают игроки, чувствуешь, что без нас не было бы турнира такого зрелища», отметила Соболенко. По ее словам, она определенно заслуживает большей оплаты в процентах от призовых. Арина Соболенко 29 марта обыграла американку Кори Гау в финале турнира категории WTA 1000 в Майами. Призовой фонд соревнований в текущем сезоне составил почти 9,5 миллионов долларов. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
2: Национальная служба новостей. Наше радио. Сделано в России.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Реклама на 107FM.
1: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
2: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
3: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
4: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
5: Санаторий имени Горького – это живописный уголок воронежской природы. С чистым воздухом в лесном массиве реликтовой Нагорной Дубравы. Опытные врачи, современное медицинское оборудование, бассейн, ЛФК, различные программы восстановления от 3 дней. Все это в одном месте. Вас ждут интересные экскурсии и новые знакомства. Воспользуйтесь нашими акциями для отдыха и оздоровления. Санаторий имени Горького – идеальное место для перезагрузки и укрепления здоровья. Подробности по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Акция действует с 14 февраля 2026 года по 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Медицинский осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-0707, код города 473.

0: Наша реклама.
1: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
2: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
3: 6+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша. Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 25 градусов. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
0: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
2: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
0: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
2: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
0: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
2: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
3: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
4: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза нет в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза нет. Здоровые ноги украшают.
5: ООО «Варикоза нет центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Министр иностранных дел Сергей Лавров поговорил по телефону с госсекретарем США Марко Рубио впервые более чем за полгода. Как сообщило российское внешнеполитическое ведомство, они сверили часы по текущей ситуации в международных делах и российско-американских отношениях. Лавров и Рубио также обсудили график двусторонних контактов. В предыдущий раз Лавров и Рубио созванивались 20 октября прошлого года. После того разговора Лавров сообщил, что они с Рубио договорились продолжить телефонные контакты, чтобы лучше понять, где находится Москва и Вашингтон, и как двигаться в правильном направлении. Средства противовоздушной обороны с 2 часов дня до 9 вечера перехватили и уничтожили на территории России 93 украинских беспилотника самолетного типа, сообщило Министерство обороны. Дроны сбиты над 15 регионами, а также над Азовским и Черным морями. Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 88 дронов над регионами с 9 утра до 2 часов дня. Количество сбитых на полете к Москве беспилотников достигло 19, проинформировал Сергей Собянин. Аэрофлот перенес авиарейсы в базовом аэропорту Шереметьево, а также отменил некоторые полеты из-за временных ограничений, сообщила авиакомпания. Часть авиарейсов, которые прибывали в Шереметьево, перенаправлены на запасные аэродромы. Пассажирам рекомендовали сверять статус рейса на онлайн-табло перед выездом в аэропорт, чтобы не увеличивать время ожидания. Временные ограничения также вводились во всех аэропортах столичного авиаузла. Корь выявили у сотрудников факультета вычислительной математики и кибернетики Московского государственного университета имени Ломоносова, сообщил Роспотребнадзор. Администрация МГУ перевела образовательный процесс для студентов корпуса в дистанционный формат. Специалисты территориального отделения управления Роспотребнадзора по Москве в Западном округе оперативно начали эпидемиологическое расследование. Ведомство выдало предписание об ограничении очного посещения учебного процесса студентами и преподавателями, которые не имеют сведений о вакцинации против кори или ранее перенесенном заболевании. Также объявлено о проведении иммунизации против кори по эпидемическим причинам. Стартовал прием заявок на участие во второй летней школе Ильдара Абразакова молодых вокалистов. Она пройдет с 30 июля по 1 августа. По итогам предварительного онлайн-прослушивания отберут 10 участников, которые примут участие в очных мастер-классах. Художественный руководитель фонда поддержки молодых талантов, народный артист России, оперный певец Ильдар Абразаков. Он отметил, что в России много талантливых ребят с прекрасными голосами и выразил уверенность, что проект помогает им раскрыться. К участию приглашаются начинающие оперные исполнители в возрасте от 18 до 35 лет. Результаты онлайн-прослушивания будут опубликованы 15 июля. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: «За сценой».
1: Всем привет! С вами Яна Лукьянова. Сегодня расскажу о новинке кинопроката и о новом лайф-альбоме группы «Оберег». В прокат выходит военная экшн-драма «Отец». Фильм вошел в основной конкурс 48-го Московского международного кинофестиваля. Картина режиссера Павла Иванова рассказывает о том, как сибирский охотник Гавриил Собинов отправляется на фронт добровольцем после известия, что сын его, Семен, молодой лейтенант, пропал без вести. Главную роль исполнил Илья Шакунов. Посмотреть новый фильм можно, начиная с 7 мая, во всех кинотеатрах. Группа «Оберег» представила концертный альбом «Оберег. 22 года лайв». Пластинка была записана на московском юбилейном концерте в честь 22-летия коллектива, который состоялся в октябре 2025 года. О магии чисел рассказывает лидер команды Денис Михайлов.
2: Для нас это был особенный концерт. Во-первых, магия числа, 22 года группе. Во-вторых, мы играли довольно много песен из нового альбома, который оказался 11-м в биографии. Снова красивое число. В целом, релиз – некоторое подведение итогов, замыкание круга творческих событий, как создание идейно-художественных концептов, так и гастрольной практики. Своеобразный юбилей мы отметили не только с жителями столицы, на концерт съехались гости из других регионов. Люди любят подобные сакральные даты, проецируют на собственную биографию, чувствуют свои жизненные рубежи, так или иначе связанные с песнями «Оберег». Это большой семейный праздник. Мы решили записать часть шоу на видео и свели звук в подарок нашим друзьям и гостям.

0: Послушать, как звучит «Обе рек» на концертах, можно прямо сейчас на любой удобной цифровой площадке. Ну и на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наша.ру и в телеграм-канале наше_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену. Завтра не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 25 градусов. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Меня зовут Андрей. Я холодильщик в Агроэко. Моя работа – следить, чтобы мясо оставалось свежим. Я уверен в качестве нашей продукции, поэтому сам часто покупаю ее в фирменных магазинах. Когда пришел в компанию, боялся не справиться. Но мне помогли, коллеги поддержали и рассказали о всех тонкостях. Сейчас я профессионал, уверен в завтрашнем дне и планирую расти дальше. Если ты ищешь работу, где ценят ответственность и трудолюбие, приходи, ждем тебя в нашей команде. Узнайте больше на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333. 33-47-00.
3: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
4: Инди. Свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20:12. На нашем.
5: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707.

во сне и видел сны наяву. У меня есть только эта жизнь, я ею живу. Стараюсь, как только могу, выгребаю против течения.

знал и принял давно, что не стану таким. Для меня это пустая надежда, и я ее не приемлю. Эта песня, как все наши песни,

не очень-то много. Мы все здесь тащим свои лямки уже за возможность. Большое спасибо. Быть живым самое интересное из случившегося со мной когда-либо. Конечно, я чего-то не знаю, не помню. И хорошо, тем ценнее каждый миг с мига, когда я выдал этому миру самый первый свой крик. И с той поры кричал о многом, о разном, стремясь выше, подобно стеблю, но не теряя корней, сочиняя песни

0: радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор. Они обсудили международную повестку и график двусторонних контактов Москвы и Вашингтона, сообщил МИД. Там отметили, что беседа носила конструктивный и деловой характер. Лавров ранее сообщил об ожидании России воплощения достигнутых на Аляске договоренности США. По его словам, Москва по-прежнему заинтересована в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Угрозу атаки беспилотников объявили второй раз за день на первой в России федеральной территории «Сириус». Об этом сообщил глава местной администрации Дмитрий Плишкин. До этого опасность беспилотников объявлялась в 3 часа дня по местному времени. В свою очередь, мэр Сочи Андрей Прошунин также сообщил об угрозе атаки беспилотников. Между тем, вооруженные силы Украины нанесли удары по 6 муниципалитетам Белгородской области. Пострадали 4 местных жителей, в том числе 14-летняя девочка, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. До этого в регионе преодолели атаки дрона погиб тракторист в поле и женщина в городе Шебекино. Кроме того, в Белгороде в результате атаки беспилотников пострадали 2 человек. Президент Румынии Никош Ордан высказался против досрочных парламентских выборов после того, как ранее сегодня депутаты вынесли вотум недоверия правительству. По словам Дана, в ближайшее время он намерен начать консультации с представителями партии по формированию нового коалиционного правительства. При этом он не исключил сценарий досрочных выборов. Президент заявил, что понимает ожидания румын относительно функционирования государства, борьбы с коррупцией, обеспечения достойных бытовых условий. Спорткар «Феррари», в котором находился рэпер Наваи Бакиров, попал в аварию на Зубовском бульваре в центре Москвы. Как передает ТАСС, черная машина без номеров врезалась в светофор. Никто не пострадал, но автомобиль получил значительные повреждения. В сети появилось видео, на котором рэпер произносит: «Слава богу, что все живы-здоровы, это самое главное». По его словам, машина ехала со скоростью 60-65 км в час, ее развернуло из-за спортивных колес. Движение в районе аварии на Зубовском бульваре затруднено. Первая ракетка мира, белорусская Арина Соболенко, заявила о готовности объявить бойкот, если организаторы теннисных турниров не увеличат долю призовых для теннисисток. «Когда видишь цифры и видишь долю, которую получают игроки, чувствуешь, что без нас не было бы турнира такого зрелища», отметила Соболенко. По ее словам, она определенно заслуживает большей оплаты в процентах от призовых. Арина Соболенко 29 марта обыграла американку Кори Гау в финале турнира категории WTA 1000 в Майами. Призовой фонд соревнований в текущем сезоне составил почти 9,5 миллионов долларов. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

Всем привет, с вами Алексей Петровский, и первым треком на жестком диске Dexbell Metal Wave. Как пишут участники этого великолепного ансамбля, это самый странный микс, который ты сегодня услышишь. Или возненавидишь, или залипнешь. 80-е, метал, брейкдауны, экстрим вокал. Как по мне, так огонь. Обложка сингла стилизована под облоги Modern Talking, опция ностальгия активирована. Году в 85-м или 86-м, когда мне было, соответственно, лет 8 или 9, началась уже перестройка и всякое разное сопутствующее. И вот одним из сопутствующих было то, что в широкий доступ, а в узком музыка всегда была, чтоб там вам не говорили, стали просачиваться разные группы, разные стили, в том числе и Modern Talking. И как-то за час вроде бы до полуночи я сидел возле приемника, а на УКВ Ленинградского радио была программа «Ваш магнитофон». Они там просто тупо брали и включали целиком альбомы разных жанров. Там было всякое разное, в том числе и Modern Talking. И помню, папа подарил мне пару аудиокассет, и это прям было для меня богатство, и вот я записывал себе музло с УКВ-приемника. Было ж время. А впрочем, кто знает, что там будет дальше. Сегодня в планах заседания нашей музыкальной гостиной. Что делать, когда чума на оба дома? Тестируем вакцину. К открытию дачного сезона. Какой природный материал лучше подходит для строительства? Опытом делятся топовые прорабы-дизайнеры. А также клуб путешественников. Знакомимся с восточными мотивами.

0: Прямо же сейчас Нуки выпустила новый трек в его названии, и тут я спросил у интернета, я не такой умный, я слушал Modern Talking, латинская фраза, которая переводится как «растворяй и сгущай» или «разлагай и соединяй». Это ключевой принцип в алхимии, символизирующий процесс трансформации и преобразования. Насколько я понял, Дарья рисует в композиции некоего конформиста, приспособленца, беспринципного человека, от души снаряжая его всяческими прекрасными качествами. И на крест он повесит, и продаст, и любые жертвы принесет во имя своего эфемерного или вполне материального блага. Не мы, мол, такие, жизнь такая. Что ж, наверное, можно считать, что это памфлет. Давайте получше разглядим этот удивительный экземпляр.
1: Жесткий диск.
0: Нуки, Solve Caegula. Ну или как-то так, у меня по латыни двойка была.

0: новый трек от Нуки только что.
1: Жесткий диск.
0: Гоним дальше и предлагаю утяжелиться. На связи Элис Эвер. Кто не знал и забыл, великолепный проект и следующий, само собой, под чарующие звуки, волшебный мир, созданный профессором Толкиным. Новая работа «Great Plague» — агония умирающего королевства, пожираемого чумой и разложением. Песня повествует о великой чуме, постигшей северное царство людей Дунедайн Арнор. В сингле рассказывается о море, ну, не в смысле море-море, а в смысле мор, когда все умирают. И распаде, об ужасе перед неумолимо наступающей эпидемией, что несет смерть всему светлому и живому. В треке можно услышать пронзительный скрим и утробный гроул, агрессивные бласт-биты и монументальный бас, кочевый блэковый ритм гитары, мелодичные соло-партии наряду с оркестровыми и пианино. Вся песня пропитана ядом и тленом.
1: Сейчас будет потяжелее.
0: Элис Эвер, Great Plague.

0: что, кто-нибудь остался еще у радиоприемников? Lesever, Great Plug You.
1: Жесткий диск.
0: Музыкальный коллектив Deep Blue на долгое время выпал из поля зрения поклонников. Состав ужался до 3 человек, но качество никуда не пропало. В конце прошлого года парни дропнули одну работу впервые за долгое время, а ближе к середине апреля вторую. Вот вам немного из комментов. Ядрен батон, вы живы? Новый трек, вот почему снег пошел. Этот трек вылез у меня в рекомендациях на Яндекс.Музыке. Мне стало стыдно, что я никогда прежде о вас не слышал. Это просто любовь с первой песни. Не искал даже меч. Но нашел чистое золото. Господи, этого нужно было дождаться. Что за жир? У меня лицо растеклось.
1: Жесткий диск.
0: Deep Blue, чем тебя согреть, стынущий человек?

0: Команда Deep Blue, трек «Чем тебя согреть, стынущий человек». Отличная работа, огонь.
1: Жесткий диск на нашем.
0: Прямо сейчас дебютная работа коллектива, который вот только что появился на свет. Ну, почти только что. Знакомьтесь, группа Mutes. Как пишут музыканты, у нас не было идеи специально делать песню на трех языках. Просто в какой-то момент стало ясно, что именно так она работает лучше всего. Русские, английские, японские появились не ради эффекта, а потому что каждый из них добавил треку свою эмоцию. Где-то нежность, где-то тревогу, где-то странное ощущение внутри себя. Нам хотелось, чтобы песня одновременно была тяжелой, мелодичной и немного сбивала с ног, чтобы после первого прослушивания оставалось ощущение, что это было вообще. Надо включить еще раз. Суки с японского «нравится» или «люблю». Давайте заценим. Для дебютной работы, как мне кажется, просто отлично.
1: Жесткий диск.
0: Mutes, суки.

0: Команда Mutes, трек «Суки». По-японски это «нравится» или «люблю», а не то, что кто-то подумал.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива «Панг» с восклицательным знаком, название трека «Гильотина». Но мы уже знакомы с этим музыкальным коллективом. Краткая информация. Дерзкий дуэт из Сибири стучится в дверь своим вторым за эту весну синглом. После фита с группой «Потери» парни накатили еще больших скоростей, ударившись в острый хардкор-панк, который не оставляет шансов на пощаду. С первых секунд обрушиваясь на слушателя стеной агрессивных гитар и бешеного ритма барабанов, словно лезвие, стремительно летящее вниз. Динамика композиции выстроена как неотвратимое приближение приговора, нарастающее напряжение, взрывная кульминация и финальный удар. Ну что, готовы?
1: Жесткий диск.
0: Панг. Гильотина.

0: Команда Панго, трек называется «Гильотина». Имейте в виду, все это художественные произведения.
1: Жесткий диск.
0: Группа из Москвы. Так, по-прежнему лаконично написано о музыкальном коллективе Take My Eyes у них в группе ВКонтакте. Ну что ж, а больше нам и не надо. Давайте послушаем новую работу.
1: Жесткий диск.
0: Take My Eyes, Decolatio. Кажется, это снова латынь.

0: нам пишут.
1: Название коллектива «Astro Sail», название трека «Камень», краткая информация. Столичная команда «Astro Sail» представляет финальный сингл с грядущей пластинки, на котором сравнивает твердую, гордую породу с символом неизменного и знаком вечности, застывшей в материи. «Камень хранит память тысячелетий, равнодушен к бегу времени и стоит непоколебимо, когда вокруг бушуют бури». Но это прям как из этой субстанции. Именно эта идея легла в основу нового сингла, воплотившись в монументальном звучании дум-металла. Каждая нота здесь подобна глыбе, каждый аккорд — шагу сквозь толщу веков. Музыка давит и завораживает, она не торопит, а заставляет остановиться, ощутить вес времени и заглянуть вглубь себя. Давайте заглянем вглубь себя.
0: Жесткий диск.
1: «Astro Sail», «Камень».

Master Sail. Трек называется «Камень». Помню, как-то 100 лет назад группа «Кирпичи» выпустила альбом в жанре Stone Rock. Он был концептуален. Это я просто про «Камень», ну, как-то вспомнилось. И никто от них не ожидал. Потому что от «Кирпичей» меньше всего ждут концептуально-музыкального альбома. Жесткий диск. Ускоримся немного. Поступил вопрос: а что будет, если в брейкдаун ставить чистый вокал? Отвечают команды Valentine и Call the Vatican. Жесткий диск. Valentine, Call the Vatican, паранойя.

0: Валентайн, Call the Vatican, Паранойя. Так называлась эта лирическая музыкальная композиция.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива Birth of the Monolith. Название трека «Хозяин крови». Краткая информация. Кемеровская метал-формация выпускает второй сингл с грядущей майской пластинки, которым знаменует новый виток в внутренней мифологии группы. Музыканты погружают слушателя в атмосферу древнего мистического обряда, где тяжелые, почти ритуальные ритмы сплетаются в едином потоке на стыке пост-металла и блэк-металла. Композиция медленно набирает силу, после достигает кульминации экстаза, а затем растворяется в эхе, оставляя слушателя опустошенным и впитавшим в себя первобытную энергию.
1: Жесткий диск.
0: Birth of the Monolith, «Хозяин крови». И это закрывающее сегодняшний выпуск ЖД, 8-минутное эпическое полотно. Немного, правда, пришлось подрезать. Целиком, ну, никак не влезает.

0: Both of the Monolith, хозяин крови. И на этом, к огромному моему сожалению, место на жестком диске на сегодня, увы, ах, закончилось. Огромное спасибо всем за внимание. И напоминаю, что все выпуски ЖД можно найти на нашем сайте наш.ру в разделе «Подкасты» и слушать в любое удобное время. И помним о самом главном.
1: Работай как бог, делай детей, слушай металл.
0: С вами был Алексей Петровский. До встречи на следующей неделе. Здоровья всем!
2: Жесткий диск.
3: Наша реклама на 107 FM.
4: Наша погода.
5: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 25 градусов. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
6: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: всегда.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Министр иностранных дел Сергей Лавров поговорил по телефону с госсекретарем США Марко Рубио впервые более чем за полгода. Как сообщило российское внешнеполитическое ведомство,

0: Не сверили часы по текущей ситуации в международных делах и российско-американских отношениях. Лавров и Рубио также обсудили график двусторонних контактов. В предыдущий раз Лавров и Рубио созванивались 20 октября прошлого года. После того разговора Лавров сообщил, что они с Рубио договорились продолжить телефонные контакты, чтобы лучше понять, где находятся Москва и Вашингтон и как двигаться в правильном направлении. Средства противовоздушной обороны с 2 часов дня до 9 вечера перехватили и уничтожили на территории России 93 украинских беспилотника самолетного типа, сообщило Министерство обороны. Дроны сбиты над 15 регионами, а также над Азовским и Черным морями. Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 88 дронов над регионами с 9 утра до 2 часов дня. Количество сбитых на полете к Москве беспилотников достигло 19, проинформировал Сергей Собянин. Аэрофлот перенес авиарейсы в базовом аэропорту Шереметьево, а также отменил некоторые полеты из-за временных ограничений, сообщила авиакомпания. Часть авиарейсов, которые прибывали в Шереметьево, перенаправлены на запасные аэродромы. Пассажирам рекомендовали сверять статус рейса на онлайн-табло перед выездом в аэропорт, чтобы не увеличивать время ожидания. Временные ограничения также вводились во всех аэропортах столичного авиаузла. Корь выявили у сотрудников факультета вычислительной математики и кибернетики Московского государственного университета имени Ломоносова, сообщил Роспотребнадзор. Администрация МГУ перевела образовательный процесс для студентов корпуса в дистанционный формат. Специалисты территориального отделения управления Роспотребнадзора по Москве в Западном округе оперативно начали эпидемиологическое расследование. Ведомство выдало предписание об ограничении очного посещения учебного процесса студентами и преподавателями, которые не имеют сведения о вакцинации против кори или ранее перенесенном заболевании. Также объявлено о проведении иммунизации против кори по эпидемическим причинам. Стартовал прием заявок на участие во второй летней школе Ильдара Абразакова молодых вокалистов. Она пройдет с 30 июля по 1 августа. По итогам предварительного онлайн-прослушивания отберут 10 участников, которые примут участие в очных мастер-классах. Художественный руководитель фонда поддержки молодых талантов, народный артист России, оперный певец Ильдар Абразаков. Он отметил, что в России много талантливых ребят с прекрасными голосами и выразил уверенность, что проект помогает им раскрыться. К участию приглашаются начинающие оперные исполнители возраста от 18 до 35 лет. Результаты онлайн-прослушивания будут опубликованы 15 июля. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 25 градусов тепла, ветер юго-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Меня зовут Сергей, я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: Инди, свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20.12. На нашем радио в Воронеже.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707, код города.

называем мы друзей. Как часто мы становимся другими. Мечты о честной жизни, став взрослее,

правильно.

0: так бьется сердце.
1: Давай, сразу, сразу, ага.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев сообщил об отмене военного парада на главной площади Воронежа в День Победы. Причина – усиление террористической активности киевского режима. «Мы не имеем права рисковать, ведь на параде всегда большое скопление людей», – пояснил глава региона. Торжественные собрания, возложение венков и патриотические акции пройдут в каждом муниципалитете. Бессмертный полк состоится в цифровом формате. Александр Гусев пообещал, что традиционные парады обязательно вернутся. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов обсудили итоги участия спикеров в Совете законодателей в Санкт-Петербурге. Ключевые темы – реформа МСО, финустойчивость регионов и гражданское единство. Президент поддержал инициативу о переносе сроков погашения задолженности по бюджетным кредитам. Парламентарии дорабатывают законопроекты о роботизации предприятий, готовят фестиваль единства «Спорт Воронеж». Александр Гусев поддержал эти инициативы.

0: инициативы. На оперативном совещании обсудили подготовку к архитектурному форуму зодчества ВРН 21-22 мая. Тема форума «Отцы и дети. Ключевое событие» – объединенное заседание союзов архитекторов и строителей с законодательной инициативой. Впервые вручат награды за вклад в развитие отрасли. На смотр конкурс поступило более 150 работ из 23 регионов. Пройдет профориентационный форум для старшеклассников и студентов. Губернатор Александр Гусев отметил значимость мероприятия. Еще из новостей дня. Сегодня в Воронеже открыли движение по понтонному мосту в Шилово. Переправа, соединяющая Шилово и Новогремячинское, была закрыта с 30 апреля из-за паводка. Автомобилистов просят быть осторожными. Перед мостом все еще есть скопление воды. Заезд остается мокрым. Это уже не первое закрытие. Мост ранее закрывали 12 апреля, но уже на следующий день снова перекрыли из-за подъема воды. По данным МЧС, в области остаются затопленными еще 4 низководных моста. По одному в Грибановском и Борисоглебском районах и 2 в Рамонском районе. В Воронеже стартовала регистрация на ежегодный предпринимательский форум имени Столя, который пройдет 26 и 27 мая. Главная тема – сильный бизнес в сильном регионе. В программе 2 дня и 5 тематических направлений – сила рынка, сила команды, сила развития, сила управления, сила системы. Участники обсудят привлечение аудитории, кадры, господдержку, искусственный интеллект, налоги и юридическую безопасность. В рамках форума состоится церемония награждения победителей премии имени Столя. И последнее. В Калачевском районе предотвращено мошенничество с участием 19-летнего курьера из Подмосковья. Молодой человек должен был забрать у 74-летнего пенсионера 520 тысяч рублей, которые ему якобы грозили уголовной ответственностью. Однако полицейские вовремя предупредили потерпевшего, и тот передал курьеру не деньги, а билеты банка приколов. Молодого человека задержали, в суде он признал вину, раскаялся и помог раскрыть преступление. Суд учел это, а также положительные характеристики, отсутствие отягощающих обстоятельств. В итоге парня приговорили к 2 годам условно, с испытательным сроком 2 года. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован. Это были новости региона.
1: Наше радио. Это навсегда. Наше радио. Проверено временем.

Но на челе моем сомнения не тени. Зато уверенность в конце мы все стоим под звуки овощного танго, под крики гол, под запах поля уритана.

Буду я во сне и видел сны наяву. У меня есть только эта жизнь, я ею и живу. Стараюсь

конечно, я чего-то не знаю, не помню. И хорошо, тем ценнее каждый миг с мига, когда я выдал этому миру самый первый свой крик. И с той поры кричал о многом, о разном, стремясь выше, подобно стеблю, но не теряя корней, сочиняя песни

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 25 градусов тепла, ветер юго-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Меня зовут Елена, я агроном в компании «Агрейн». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев сообщил об отмене военного парада на главной площади Воронежа в День Победы. Причина – усиление террористической активности киевского режима. «Мы не имеем права рисковать, ведь на параде всегда большое скопление людей», – пояснил глава региона. Торжественные собрания, возложение венков и патриотические акции пройдут в каждом муниципалитете. Бессмертный полк состоится в цифровом формате. Александр Гусев пообещал, что традиционные парады обязательно вернутся. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов обсудили итоги участия спикера в Совете законодателей в Санкт-Петербурге. Ключевые темы – реформа МСО, финоустойчивость регионов и гражданское единство. Президент поддержал инициативу о переносе сроков погашения задолженности по бюджетным кредитам. Парламентарии дорабатывают законопроекты о роботизации предприятий, готовят фестиваль единства «Спорт Воронеж». Александр Гусев поддержал эти инициативы. На оперативном совещании обсудили подготовку к архитектурному форуму «Зодчество ВРН» 21-22.

0: 2 мая. Тема формации «Дети» – ключевое событие, объединенное заседание союзов архитекторов и строителей с законодательной инициативой. Впервые вручат награды за вклад в развитие отрасли. На осмотр конкурс поступило более 150 работ из 23 регионов. Пройдет профориентационный форум для старшеклассников и студентов. Губернатор Александр Гусев отметил значимость мероприятия. Еще из новостей дня. Сегодня в Воронеже открыли движение по понтонному мосту в Шилово. Переправа, соединяющая Шилово и Новогремячинское, была закрыта с 30 апреля из-за паводка. Автомобилистов просят быть осторожными. Перед мостом все еще есть скопление воды. Заезд остается мокрым. Это уже не первое закрытие. Мост ранее закрывали 12 апреля, но уже на следующий день снова перекрыли из-за подъема воды. По данным МЧС, в области остаются затопленными еще 4 низководных моста. По одному в Грибановском и Борисоглебском районах и 2 в Рамонском районе. В Воронеже стартовала регистрация на ежегодный предпринимательский форум имени Столя, который пройдет 26 и 27 мая. Главная тема – сильный бизнес в сильном регионе. В программе 2 дня и 5 тематических направлений – сила рынка, сила команды, сила развития, сила управления, сила системы. Участники обсудят привлечение аудитории, кадры, господдержку, искусственный интеллект, налоги и юридическую безопасность. В рамках форума состоится церемония награждения победителей премии имени Столя. И последнее. В Калачевском районе предотвращено мошенничество с участием 19-летнего курьера из Подмосковья. Молодой человек должен был забрать у 74-летнего пенсионера 520 тысяч рублей, которые ему якобы грозили уголовной ответственностью. Однако полицейские вовремя предупредили потерпевшего, и тот передал курьеру не деньги, а билеты банка приколов. Молодого человека задержали, в суде он признал вину, раскаялся и помог раскрыть преступление. Суд учел это, а также положительные характеристики, отсутствие отягощающих обстоятельств. В итоге парня приговорили к 2 годам условно, с испытательным сроком 2 года. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован. Это были новости региона.
1: Наше радио. Проверено временем.

Этот город завернут, как в саван, в туман, и царит в нем безумье, порок и обман. Город мрачных трущоб, весь изглоданный злом, по ночам его мгла накрывает крылом. И в глазницы домов смотрит ночь, словно ворон. Этот город безукоризненно черен. Только толпы теней, только темзы свинец. Этот город страшней, чем оживший мертвец. И в роскошных дворцах вечный холод и тлен, и часы мертвецам отбивает Биг Бен. Вы не бывали в Лондоне, сэр? Этот город безукоризненно сер.

Леденящая душу история произошла ровно 150 лет назад, или раньше, или позже. Но до сих пор она будоражит воображение, и кровь ее нет-нет, да и проступит на серых.

колени предательски подкосились, и слабость наполнила все тело. И если бы кто-то стоял со мной рядом, он бы спросил, отчего ты стал таким белым. Мозг лихорадочно просчитывает варианты и выдает ответ: вариантов нет. И сквозь тьму

0: Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наше радио. Сделано в России.

Меня побили камнями на детской площадке. Я ушел чуть живым, скрывался в чужом районе. Но собаки нашли мой след и грызутся пятки. Я устал считать, сколько суток идет погоня. Я царапался в двери в поисках двери в лето, где коты, если верить Хайнлайну, живут как дома. Орали и шли по следу. Параллельно

знаю, чем вызываю злость. Никому не мешал, всю жизнь подчинял свой примус. Не брал их игрушек, не воровал их кость. Не перебегал им путь и не целился в спину. Да я даже не знаю, что там за дверью в лето. Может, это задрочка, типа Тома и Джерри. Может, просто тупик, и в поисках смысла нет. Но должны же коты, пес возьми, во что-нибудь верить. Я мечтаю о лесе под грустным осенним дождем, спрятав свой хвост трубой за мусорный бак. Ведь любой дурак знает, кошке нужен дом, хотя б уголок, просто укрытие. От своих детей

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев сообщил об отмене военного парада на главной площади Воронежа в День Победы. Причина – усиление террористической активности киевского режима. «Мы не имеем права рисковать, ведь на параде всегда большое скопление людей», – пояснил глава региона. Торжественные собрания, возложение венков и патриотические акции пройдут в каждом муниципалитете. Бессмертный полк состоится в цифровом формате. Александр Гусев пообещал, что традиционные парады обязательно вернутся. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов обсудили итоги участия спикеров в Совете законодателей в Санкт-Петербурге. Ключевые темы – реформа МСО, финустойчивость регионов и гражданское единство. Президент поддержал инициативу о переносе сроков погашения задолженности по бюджетным кредитам. Парламентарии дорабатывают законопроекты о роботизации предприятий, готовят фестиваль «Единство. Спорт. Воронеж». Александр Гусев поддержал эти инициативы. На оперативном совещании обсудили подготовку к архитектурному форуму «Зодчество ВРН» 21-22 мая. Тема форума «Отцы и дети» – ключевое событие – объединенное заседание союзов архитекторов и строителей с законодательной инициативой. Впервые вручат награды за вклад в развитие отрасли. На осмотр конкурс поступило более 150 работ из 23 регионов. Пройдет профориентационный форум для старшеклассников и студентов. Губернатор Александр Гусев отметил значимость мероприятия. Еще из новостей дня. Сегодня в Воронеже открыли движение по понтонному мосту в Шилово. Переправа, соединяющая Шилово и Новогремячинское, была закрыта с 30 апреля из-за паводка. Автомобилистов просят быть осторожными. Перед мостом все еще есть скопление воды. Заезд остается мокрым. Это уже не первое закрытие. Мост ранее закрывали 12 апреля, но уже на следующий день снова перекрыли из-за подъема воды. По данным МЧС, в области остаются затопленными еще 4 низководных моста. По одному в Грибановском и Борисоглебском районах и 2 в Рамонском районе. В Воронеже стартовала регистрация на ежегодный предпринимательский форум имени Столя, который пройдет 26 и 27 мая. Главная тема – сильный бизнес в сильном регионе. В программе 2 дня и 5 тематических направлений – сила рынка, сила команды, сила развития, сила управления, сила системы. Участники обсудят привлечение аудитории, кадры, господдержку, искусственный интеллект, налоги и юридическую безопасность. В рамках форума состоится церемония награждения победителей премии имени Столя. И последнее. В Калачевском районе предотвращено мошенничество с участием 19-летнего курьера из Подмосковья. Молодой человек должен был забрать у 74-летнего пенсионера 520 тысяч рублей, которые ему якобы грозили уголовной ответственностью. Однако полицейские вовремя предупредили потерпевшего, и тот передал курьеру не деньги, а билеты банка приколов. Молодого человека задержали, в суде он признал вину, раскаялся и помог раскрыть преступление. Суд учел это, а также положительные характеристики, отсутствие отягощающих обстоятельств. В итоге парня приговорили к 2 годам условно, с испытательным сроком 2 года. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован. Это были новости региона.
2: Наше радио. Проверено временем.
3: Я здесь не был 100 лет.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 25 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Меня зовут Иван. Год назад я пришел в Агроэко бойцом скота. Думал, не справлюсь, работа серьезная. Но меня научили. Наставник всегда был рядом. Теперь я знаю, нашей команде любая цель по плечу. Мы работаем сообща, и результаты радуют, а качество на высоте. Приходи в наш коллектив, получай опыт и стань настоящим профессионалом вместе с Агроэко. Подробности на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333 47 00.
5: Индия. Свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20.12. На нашем.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707. Код города 473.
7: Так звучит наше.

0: наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел встречу с краеведом, почетным гражданином Воронежа Олегом Ласунским. В день его 90-летия глава региона вручил юбиляру знак отличия «Почетный наставник Воронежской области». Александр Гусев отметил, что труды Ласунского, наполненные душой человека, без остатка влюбленного в свое дело. Собранная им библиотека – одна из крупнейших культурных ценностей региона. Губернатор поблагодарил краеведа за увековечение памяти об Андрее Платонове и Осипе Мандельштаме. Губернатор также пожелал юбиляру здоровья и активного долголетия. В Министерстве здравоохранения Воронежской области наградили врачей, которые оказывали помощь детям в Лисичанске и Луганской Народной Республике. Делегация из 7 специалистов в течение 10 дней провела диспансеризацию около 1500 детей и подростков до 17 лет в прифронтовом городе. Инициатива выездной миссии возникла после февральского визита председателя Российского детского фонда Дмитрия Лиханова в регион, а предложение поддержал губернатор Александр Гусев. Министр здравоохранения Игорь Банин вручил врачам благодарности за профессионализм и самоотверженность. Главный организатор поездки, заведующий отделением медицинской реабилитации ВОДКБ номер 1 Николай Машков, отметил, что основная сложность заключалась в доставке детей на осмотры из-за дистанционного обучения и оперативной обстановки. Мэр Сергей Петрин сообщил о начале подготовительного этапа обновления дорожной разметки. В ближайшие дни подрядчик приступит к демаркировке старых линий, где толщина материала близка к максимально допустимым нормативам. Основные работы проводятся при сухой и теплой погоде. Эти условия обеспечивают качественное сцепление материала. Как и в прошлом году, разметку будут наносить преимущественно ночью, чтобы не создавать неудобств водителям. Сначала бригады выйдут на центральные магистрали и улицы с интенсивным движением, затем на второстепенные. Капремонт общежития номер 7 Воронежского государственного университета на улице Хользунова, 40, обойдется в 120 миллионов рублей. Здание, по данным вуза, вмещает 198 студентов подготовительного факультета Института международного образования и 354